0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Я рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти. Последний из тех, кто выжил в огне.

И где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

на этом, кажется, углу. Я помню, мог любой здесь вложить на время душу. И каждый думал, ничего, вот мелочишки соберу и выкуплю, и выкуплю. Я точно помню, бар стоял на этой самой авеню. Я не забыл, процент был мал, но брали ерунду, всего лишь душу. И каждый думал,

часть моей души. Вернусь домой, продам весь хлам, я отыграю.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

На мысе надежды луч света погас. Ни сил, ни желания больше гореть. При тусклой свече я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарею он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежища псов на серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок, и лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один, Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

не взять, не добавить. Страна дураков, и между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной. И бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз – лейкоз. Врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, уж слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулаху, напевает она печальную песню: опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул, ну и странный народ. Чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочки снова крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную.

разных тум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 77 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 80 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

зари, в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою, и кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи, улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с мечтой, с бедой.

сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

За дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Итак, добрый вечер, друзья. Сегодня четверг, 21.30, 2 на моих зеленых системных. А это значит, что сегодня очередная программа «Без воды» у нас в порядке не исключений, прямо в эфире. Вот. И потому как Зухер сегодня отмечал 2 мая, хоть сегодня и 3 мая, вот, тема для эфира еще не заведена. Итак, рассказываю, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська, 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp и Viber, плюс 7-902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Буквально в течение 2-3 минут тема будет заведена, будем общаться в комментариях к теме. Костик, здравствуй, друг мой дорогой. Рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Здорово, Зухер. Напоминаю, что у нас сегодня в студии Зухер и Костецкий. И также наши замечательные гости. Группа с прекрасным названием «Пиши на стенах», как девиз звучит сегодня на наших волнах радиоэфира. Из замечательного, очень прекрасного, красивого города Самары. Привет, ребят.
2: Привет, всем добрый вечер.
3: Всем привет.
2: Всех с праздничками.
1: Ну, мы стандартно начинаем. Сергей, коль мы с тобой начали эту беседу, давай я тебе в твои бразды правления и отдам возможность познакомить всех слушателей с участниками коллектива. Начинай.
2: Да, всем привет, ребята. Мы группа из Самары, как уже было сказано выше. Пиши на стенах. Сейчас здесь я, Серега. Играю на басу, пишу тексты. Рома поет, пишет тексты.
3: Это я, да.
2: Да, поздоровайся, Рома.
3: Всем привет.
2: Спасибо. Также у нас Глеб, гитарист наш новый. И с самого начала основания нашей группы гитарист Максим.
4: Да, всем здрасте, доброго вечера.
0: Гитарист, ну, ребят, ну, гитарист Максим, говорю, не... как певица Максим звучит. Прямо вы так его зовут. Гитарист Максим.
2: А мы поэтому его и взяли-то.
0: Вы поэтому его взяли гитаристом?
2: Да, потому что его зовут Максим. И еще поет неплохо. Да.
0: Еще поет.
1: В отличие от Максима, Максим поет неплохо.
0: Ну, ребята, как вы вообще относитесь к ребрендингу, который мы вот предложили буквально до эфира за 2 минуты сделать «Не пиши на стенах, а пиши пропало».
2: Мы вообще любители ребрендингов, мы уже сменили такое немалое количество названий, так что мы всегда за.
0: То есть вот буквально сейчас исторический момент, группа меняет свое название, и зря мы с дуру грузим их логотип.
1: Почему? Абсолютно нет, я с тобой, Зухер, не согласен. Все пускай остается как есть. Пиши на стенах, что хочешь, как хочешь, пиши. Но это будет название группы. Пиши на стенах, а дальше уже подписывай все, что тебе душеньки твои заблагорассудят.
0: Все, друзья, тему во ВКонтакте завели. И так еще раз расскажу, закрою пустую пачку, подышу на индикатор пьяности. Вот, в теме, в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, кому удобнее общаться, завели тему «Пиши на стенах», общаемся в комментариях, поэтому как бы ждем вопросы группе, ждем пожелания диджеям и как бы, ну, деньги на Сберкарт, как бы оно само собой разумеется.
1: Приветствуется.
0: Приветствуется, да. А 1000 рублей 3 раза похлопать. И поехали.
1: Едем, очень здорово едем. И давай сразу, чтобы распечатать эфир, начнем. Тем более, что следующая программа «Без воды» выйдет уже за территорией праздника, который впереди у нас 9 мая. Первая композиция в исполнении «Пиши на стенах» под названием «Война». Я думаю, сейчас очень правильно, очень здорово будет звучать в свое время, в своем месте на наших радиоволнах. Поэтому, если есть что сказать, давайте скажем. Если нет, то послушаем, потом поговорим.
2: Давайте, наверное, послушаем и поговорим.
0: Итак, «Война для государства», «Пиши на стенах», Самара, поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21:40 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Мы тут уже размазали трек «Войной для государства». Вот я уже вижу, я уже первые комментарии. Да, это так называется? Стрела Морфеев, привет! Пишет, пиши на стене нах. Вот, и спрашивают сразу же вот вопрос из зала. Как сами характеризуете свой стиль? Весьма бодрит.
1: Ну, это такой один из стандартных вопросов у каждой группы, мне кажется, как вы сами можете сказать. Да мы изначально планировали панк-рок играть, а пошло что-то в другую степь, и я не знаю, как это называть. Люди пусть сами назовут.
2: На самом деле есть и панк-рок, и хардкор-панк, если послушать альбом, есть что-то из лирики, есть что-то вообще, что-то другое, в общем, все вместе и все намешано.
3: В общем, ребята, да. В этом плане я отвечу за них, Зухер. Я пока слушал, пускай там не так много треков, которые загружены на неформатное радио, весьма разноплановые, проявляют себя абсолютно по-разному в разных стилях. Стиль один, он роковый. Вопрос, он более жесткий или более мягкий. А в остальном никакой разницы я для себя такого прям плохой не увидел. Все очень круто, и каждому, если у тебя сегодня настроение хреновое, ты найдешь у них что послушать мягенькое, такое спокойненькое. Если у тебя хорошее, бодрящее, то вот, ну и как «Война для государства», в том числе другие треки есть, которые присутствуют в их творчестве. Вы мне лучше скажите вот что. Что движет человеком, который пишет текст в абсолютно разных стихиях, в разных эмоциях? Как это все рождается?
1: Ой, это такой вопрос интересный, на самом деле. Просто как мы пишем текста? У нас пишет текста не один человек, то есть два. И получается, один писал об одном, допустим, Серега пишет текст, я дописал, уже о другом подумал, мы вместе его переделали еще, уже совсем другой смысл, и вот получается песня, вот как-то так. Бывает, конечно, мы полностью сами делаем, но в основном вместе все.
2: Ну, я тоже скажу, то есть, как я их пишу. У меня, на самом деле, на две стороны уходит написание текста. Иногда я, например, вижу картинку, вот, например, будет песня «Потерявший себя». Я представил лирического героя, который просто идет по какой-то местности и просто не находит себя. Это достаточно банальная тема, но...

0: вот прям четко разделяет бобы на горошины. Вот, я к чему? Мы сейчас говорим, я, ты, я. Мы представились или нет? Или я просрал опять этот момент?
1: Да, представились.
2: Да, можем еще раз.
1: У нас просто была самая.
0: Давайте еще раз, кто на чем играет, кто в группе, сколько у вас скрипачей, скрипачек, барабанщиков и гитаристов, и вообще, кто вообще присутствует в вашем творчестве, давайте всех прям вслух назовем, потому что, чтобы вы не были двумя лицами, а целой команды.
1: В общем, Роман, я просто именно зову, я вокалист, пишу текста, Баланин Сергей, бас-гитара, Максим Шипилов, гитара, ну, Глеб, это тоже гитара вторая, мы с двумя гитарами играем, Дамир Кашафудинов, это наш барабанщик, еще у нас есть третий гитарист, он с нами только теперь на сочинениях, в сочинении музыки участвует и на студии нам помогает, такой разноплановый человек.
0: Это человек, который дает жизни вашей группе, я так понял.
1: Ну, как сказать, он больше вливает что-то свое.
0: Вот, он дает жизни, он дает жизни вашим аранжировкам. Вот, это самый важный человек. А почему он не играет с вами на концертах?
1: Он раньше с нами играл, но он сказал, что у него работа,
2: учеба,
1: два высших, дети, семья, собака болит, кошки и так далее.
0: Все понятно. Это человек, который хочет творчества, но не может выдернуть себя из семьи, как барон Мюнхгаузен за косичку. Такое тоже бывает. Но, ты знаешь, честь и хвала этим людям, что они хоть иногда выбираются вам помогать, потому что это сложно.
1: Но мы все друзья, так что куда он денется?
0: Куда он денется? Он может. У него есть жена, ему пофигу, что у вас есть друзья.
1: Ну, наверное, слава богу, ему, что еще нету, но вот это я образно описал, что у него столько проблем там, что он не может заниматься на постоянной основе.
0: Так, ну и
3: ну,
0: чего?
3: Все.
0: Все, что все?
3: Ты... Нет, ты
0: наговорился. А, ты про мой монолог? Да все, занимай уже. Давай, занимай уже свою полочку, Костецкий.
3: Я хотел, во-первых, сказать сразу, нафиг тебе эта армия не нужна. Пропадет твоя индивидуальность как человека. Тебе там говорят, ты делаешь. Фигня все это.
1: Да.
3: А второе.
0: Костик, извини, я тебя прерву. Помнишь твой горестный монолог про то, как ты поехал на сбор и тебе в клюв ОМОНовец дал?
3: Ну, было дело.
0: Сейчас приехал мой барабанщик, он у меня тоже служивый, и он прошел все то же самое. Причем, он, там была целая система отборов, там надо было отжаться, подтянуться, получить в клюв от ОМОНовца, пробежать какую-то там хрень-хрень. Причем, получить в клюв от ОМОНовца, это середина процесса. Вот, а не годен он стал до середины, но в клюв он все равно получил, и он разоряется на ту тему, а что вы раньше не могли сказать, что я вам не подхожу. Вот, извини, Костик.
3: Я чувствую, как из своей полочки ножка-то уже немножко, блин, слез.
0: Ну, конечно.
3: На которую ты мне только что поставил. Ладно, в продолжение нашего замечательного вечера, давайте мы дальше послушаем следующую композицию, после чего потрендим, ну и все-таки вернемся поближе к музыке прекрасной группы.
0: Называется она «Потерявший себя». Сейчас что-нибудь скажем или после композиции поговорим?
1: Давайте после. А, давай, Сереж.
2: Вот, да, я как раз-таки начал уже говорить об этой песне. То есть вот она как раз про тех людей, которые не могут себя найти, опять же, повторюсь, в этом мире. Вот я опять же... То же самое скажу, то есть, ну, песня сама про себя все расскажет, в принципе, давайте послушаем.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, как правильно подметил, я не знаю, кто там, Серега, по-моему, Серега, да? Мы в эфире, все. Я обычно кричу, тихо всем, эфир, и все замолкают, а уже эфир и тишина. И все думают, что делать, то ли говорить, то ли молчать. Вот, только что отзвучала у нас песня «Потерявший себя», группа «Пиши на стенах». Вот у нас «Стрела Морфея» пишут: «Хотелось бы знать, работаете ли или занимаетесь только музыкой?»
1: Ну, мы все студенты вообще. То есть мы учимся и занимаемся музыкой. Ну и как на подработках вот так вот. Надо же чем-то зарабатывать на музыку. Музыка не кормит ведь.
0: Когда учимся, ты ухмыляешься или на полном серьезе? Вы кем будете вообще?
1: Ну, я вот диплом пишу. В дипломе будет инженер-программист. А как пойдет, я не знаю.
2: А я, например, экономист. Но это смешно.
0: Ну, вот экономист, по-моему, это уже отжившая себя профессия.
1: Это все.
0: Это менеджер среднего звена. А вот что-то там с программированием, может быть, еще и потянет. Ну, а ты вообще занимаешься программированием? Или ты только учишься на программиста?
1: Нет, меня музыка больше нравится, я больше музыку себе отдаю. А это просто для корочки, чтобы была.
0: То есть для корочек ты покупаешь вот эти вот...
1: Нет, кстати, ничего не покупаю, все сам закрываю.
0: Все сам закрываешь?
1: Да.
0: Молодец. Значит, ты будешь... Сколько тебе учиться еще осталось?
1: Месяцок.
0: Вот через 3 месяцка ты будешь тем человеком, который напишет плеер для андроида на неформатной радио. Очень кривой, очень такой подстольный, но он будет. Мы мечтаем.
3: Итак, продолжение сегодняшнего вечера. Пока мы. Я гляжу, Зухер с такой удочкой очень длинной вышел, забросил прям в моря и океаны.
0: Ну а хрен мне, лови халяву, пока она рядом плавает. Что делать? Необученные студенты, которые как бы хотят найти себя в жизни. А вот мы сейчас мы вас пропиарим. Сделайте-ка нам на халяву плеер. Они делают, мы про них забываем, и все. Все замечательно.
1: Как всегда, да.
2: Вряд ли он заработает, правда, но.
1: Плеер.
0: Мы сделаем вам большое спасибо и баннер на страничке плеера.
3: Это, знаете, такой короткий анекдот в эфире будет, когда, наверное, многие его слышали, кто сейчас нас слушает. А нас, кстати, сейчас в продолжении разговора слушают практически 18 тысяч человек, это только официально. Я уже не говорю про тех, кто на каких-то плеерах, подсобных интернет-пространствах пытается подключиться. Почему вы до сих пор еще не пишете ничего очень интересного нашим замечательным участникам группы «Пиши на стенах»? Вот они даже сами уже пишут на стенах, а вы все никак не начинаете.
0: Напоминаю, с вами Форматка,
3: с вами Зухер и Костецкий. Небольшой вот анекдот в продолжении темы студенчества и того, как кто зарабатывает, когда огромное количество там профессоров собирается в самолете, собираются лететь куда-то на какую-то конференцию. Выходит командир экипажа и говорит: ребята, сегодняшний планер, на котором вы летите, лайнер, вернее, на котором вы летите, сделан вашими студентами. Тут все профессора встают, кроме одного, и покидают, говорят, борт. Подходит: а вы почему не стали? Говорит: я в своих уверен. То говно, которое не слепили, вообще не взлетит. Так что я надеюсь, что вы гораздо лучшие студенты. Это ты говоришь, что он даже не заработает. Должен заработать, обязательно должен заработать. Вы мне лучше расскажите, как появилась в принципе группа «Пиши на стен».
1: О, это очень интересная история. Мы все друзья были, давно друг друга знаем. Там,
0: были, пока не стали группой.
1: Вот.
2: Кстати, да, есть такое.
0: Это многих разваливает, на самом деле.
2: И это еще при условии, что мы еще в тур не съездили, что потом.
0: Ой, будет? После тура я тебе расскажу, что будет потом. Потом ты просто пошлешь нахер всех своих музыкантов и скажешь: все, я собираю новый адекватный состав. И через год вернешься к старым своим музыкантам, которые будут говорить тебе: а, чмо, ты без нас не пошел дальше. Это 100%.
3: Ладно, давай услышим историю, Зухер, погоди, ну.
1: Да и вот как-то Сережка, наш бас-гитарист, это вот, он сказал, у меня вот был тогда у единственного музыкальное образование хоть какое-то, и он мне говорит: а давай группу создадим. Я говорю: а давай. Говорю: а я что буду делать? Я клавишник. Он говорит: а ты петь будешь. Я говорю: да давай. И пошли. И все, так и собрались.
0: Пой, Вася, пой.
2: Ага, я продолжу. И начали играть, то есть, панк-рок. Но вот когда дальше песни пойдут, это первые пишки они были. Они более такие как-то легкие, может быть, что-то по панкам, панк-рокам чем-то пахло еще. А вот которые сейчас мы слышали, они уже более стали, не знаю, мощнее, сложнее в плане музыки и текстов. То есть уже более как-то развиваемся по ходу, ну, то есть, по ходу времени. Вот так вот.
3: У меня вопрос к каждому из участников группы, и каждый отвечайте за себя, предварительно называйте имя, чтобы все слышали, кто отвечает. Как руки дотянулись до того или иного музыкального инструмента у каждого из вас?
2: Ну, давай, Глеб, расскажи.
4: Ну, в общем, Глеб, я гитарист, который недавно пришел в группу, вот, и как-то лет 5, наверное, я впервые начал играть на гитаре, но сначала просто бренчал, конечно, ну и что-то там подпевал. И родители в 7 лет, когда я пошел в школу, решили отдать меня в музыкальную школу, где я проучился 7 лет, получил образование на классической гитаре. После чего я пошел играть на электрогитаре все в ту же школу. Вот, и в дальнейшем стал дальше развиваться сам. Меня это затянуло. В общем, такая история.
0: Ты так грустно все это рассказал. Меня это все затянуло. Я и меня это затянуло. Все, и в общем, в дальнейшем все. Все, меня тянет.
3: И с тех пор меня вытягивает из этого.
0: И уже родители сломали.
3: Глеб, больше
0: гитара,
3: позитива.
0: Я все играю на ней.
3: Больше позитива. Так, дальше, поехали.
5: Я Максим, гитарист группы. Короче, началось все с клавиш. В 8 классе где-то начал выучивать какие-то песни. Потом мне купили синтезатор. Я понемножку там учил музыку.
0: Слушай, это был Casio?
5: А?
0: Это был Casio?
5: Нет, это был... это, кстати,
2: Casio,
5: да, это был Casio.
2: У тебя камера просто в квартире стоит.
0: Да нет, на самом деле, через это должен пройти любой музыкант, поиграть на Casio, сказать, тьфу, на что я потратил 83 года своей жизни.
3: 83 тысячи своей жизни, на что я потратил?
5: Скорее 16.
3: Ну ничего, ничего, ты так, всем секрет не раздавай, все, все хорошо.
5: Casio хороший инструмент.
0: Ты говори всем, дальше. Что Casio хороший у тебя, и стоит 83 тысячи, и все будет нормально.
3: Так, ну?
5: Потом я постепенно перешел на классическую гитару, начал там учить брончать какими-то аккордами просто, и играть панк-рок.
0: Это по-любому звучало лучше, чем Casio.
3: Не, походу, судя по интонации, он где-то встретил Глеба.
0: Который нес продавать свой Casio. И где-то под мостом на черном рынке они встретились, говорят, блин, давай играть панк, мы оба ненавидим Casio.
5: Casio не катит, надо играть панк-рок. Да.
0: Да.
5: Так получилось.
3: Так, дальше, поехали, слушай. Так,
2: ну, я Роман, еще раз, да, я вокалист группы. Так вышло.
0: И тоже играл на Casio.
2: Нет, слушай, у меня была волна, и я 7 лет музыкалка, у меня было здорово пианино, волна черная такая, вот недавно ее только вытащили из дома.
0: Да, я конечно... тоже платил грузчикам, чтобы они унесли это из дома, потому что...
2: Грузчикам, я его сам разбирал.
0: Есть люди, которые пытаются продать пианино, ты знаешь, вот открываешь какой-нибудь там из рук в руки, продам пианино, наивные люди, кому оно нужно? Заплати, чтобы унесли просто хотя бы.
2: Ну и вот, закончил музыкальную школу, потом еще годочек здесь в Самаре поиграл в группе на клавиш. Но больше уже это, я сэмплами пользовался, там, звуками, все через MIDI-клавиатуру, то есть это, оптимизировался, потом вообще забил на это, но меня просто сюда предложили, и как-то с ребятами этими интереснее намного было. И вот так я запел, благодаря басисту нашему, не по своей воле, так сказать.
0: Слушай, страшно представить, ты знаешь, это вот история прям вот, все было, потом раз, и потом я запел благодаря нашему басисту. Это как анекдот про кузнеца, который всех кодировал. Ты будешь петь, а то я всем расскажу.
3: Ладно, дальше, ребята, рассказываем, потому что нам песню нужно слушать по-любому. Уже все заинтересовались,
0: а уже
3: что
0: да,
3: же там вместе
0: уже...
3: создали, ходя, продавая Casio по
0: уже
3: рынку.
0: Уже столько Casio разбили, а пол.
2: Так, дайте мне ворваться. Я Серега, я бас-гитарист. У меня еще веселее. Первый раз я начал играть на акустической гитаре Honor RC06, группу Кино. Потом я ее продал, купил билет на группу Сплин, забил на все. И потом, когда пришла в голову идея создать группу, я первый раз взял бас.
0: Продал первый своих музыкантов раз. И купил билет на группу Slipknot.
2: Нет, увы, он купил на Сплин.
5: На сплин.
0: Музыкантов никто не взял, он пошел на сплин.
5: И вот с той репы, с первой репы, когда я первый раз взял бас, тогда и все началось, потому что мы решили, если там есть, допустим, наш друган, он играет на барабанах, будет играть на барабанах, Рома будет петь, гитарист есть, Максим будет играть, а я ни на чем не умею играть, у меня нет музыкального образования, у меня нет ничего, я взял у друга бас и начал играть нули. Вот такая история.
0: Да, чувак, офигенно, ты ничего не умеешь, ты будешь играть на басу, мы так решили.
5: У нас вот. Ничего не умеешь, ты будешь петь, было, да.
0: А соседу дадим укулеле. А вы пробовали какие-нибудь нестандартные инструменты в своем творчестве?
5: Да, у нас в некоторых песнях есть виолончели, есть клавиши, это уже я прописывал, этим занимался.
0: Не, ну столько Casio прошло через вашу группу, клавиши просто обязаны быть хоть где-то.
5: Да, да, я их на Роланде, кстати, уже прописывал.
0: Ну, это ты сдуру, перепиши на Casio.
3: Зухер, начнем с того, что Самара это город-миллионник, и там всегда, если даже когда Casio залипнет, можно найти виолончелист.
0: Всегда есть кому продать Casio.
3: Да, всегда есть человек, который спокойно это сможет записать, слава богу, дай бог. Так, смотрите, ребят, какая у нас дальше композиция, давайте ее послушаем, после
0: «Расскажи»
3: уже и поговорим.
0: «Расскажи» называется песня.
5: О, «Расскажи» веселенький такой, скопанка, это самый первый трек, который у нас вышел. Да.
0: Да, что-то так Глеб погрустил.
3: Такая продюсера. Ну, собственно, давай послушаем на этой позиционной ноте, после чего
0: тут
3: продолжим общение.
0: Ваша фанатка появилась в эфирном чате. Машка пишет: на концерте было очень круто, спасибо. Вот, ну а мы, собственно, ставим группу «Пиши на стенах». Трек называется «Расскажи», город Самара. Ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, всем здравствуйте. 22.06 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Наша Аська 96.4.7.5. А мессенджер от службы внешней разведки неформатная Мадру. Туда тоже можно писать. Кому удобно, Вайбер, Ватсап 902-75-00-59. Кстати, я сейчас эту шнягу запущу, забыл. Что там не забыл сказать? Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу Неформатное радио, не забывайте на нее подписываться. Котиков мы не постим, спама от нас нет. Привет, Натаха. И вот она пишет следующее. Вот я прям начну с конца. Зухер, не обижай басистов. Так я не обижаю басистов, на самом деле они сами так сказали, что вот чувак ни на чем играть не умеет, значит будет играть на басу. Вот, ну и теперь, собственно, читаю как бы весь вот этот вот крик души. Натаха пишет: «Привет, я здесь разрываюсь между желанием выключить и любопытством. Очень уж эмоционально. А послушала, поняла, студенты, души прекрасные порывы. Такое творчество только от молодежи. Услышишь, ребята, молодцы, я за любое творчество, скажите». Я уже, наверное, пропустила, что это вы панкуете, если в основном молодежь по рэпчику.
1: А, это вопрос, да?
0: Ну да, как бы длинный такой вопрос, с подвохом.
1: Ну, это панкуете в каком смысле? Мы не панки, во-первых, мы не панки, да. Вот.
2: Сказали, ребята, снимай шорт, одевай джинс.
0: Зачесывай ракезы назад.
1: Да, и выкатывай свои скейтборды. Нет, на самом деле, мы просто с детства как слушали эту музыку, да и продолжаем. А так у нас, мы слушаем разную музыку, не только рок, там, то есть нет у нас такого жанра, чтобы мы все одно что-то слушали. Мы довольно-таки разносторонние люди, то есть мы не зациклимся на одном жанре. Просто это как предпочтение играть, нам больше нравится это, поэтому мы это и делаем.
3: Просто рэп, даже чем слушать интересно, то что... Это сейчас волна такая идет рэпа, и за этим тоже нужно следить. То есть нужно оставаться в теме, что сейчас слушают, что слушали раньше. Поэтому мы с удовольствием слушаем рэп отдельных исполнителей, естественно.
2: Ну, подожди, ребят, ну, у меня вот возьмем рэп, такой рэп на будущее.
0: Ну ладно,
2: да давай. Что ж такое там?
0: Да все уже я заткнулся, уже все.
2: Нет. Замолкать ни в коем случае не нужно. Я хочу сказать то, что на самом деле Наталья, наверное, сняла у меня с языка именно то, что сейчас вы заставляете себя своей энергетикой, бешеной энергетикой заставляете себя слушать. Вы молодцы. Единственное, что с моей стороны, вот я бы хотел услышать, будучи на вашем концерте, если когда-нибудь он запланируется, там, ближе к центру Российской Федерации.
0: К Воронежу, по факту. Например.
2: А?
0: Например, к Воронежу ближе.
2: Да, например, к Воронежу ближе. Если вы каким-то образом сюда приедете, но мне всегда, я все время любитель такого какого-то неожиданности, в хорошем смысле этого слова, музыкальный. Если какая-нибудь будет прерывистая, там, с флейтой, что-нибудь с музыкальной тематикой, такой лирической, легким отступлением, я буду просто кайфовать на вашем концерте, я увидел, уверен, на 100%.
1: Мы хотим сказать то, что у нас есть такие треки, у нас есть лиричные треки, и вот как раз-таки я говорил уже, где виолончели вступают, где, может быть, клавиши можно услышать. То есть мы это прописываем, да, есть у нас такое. Естественно, на концертах мы не можем с собой возить там кучу дофига музыкантов, простите за это слово.
2: Ну, это само собой.
1: Вот, и пока это только в студии. А, естественно, планируем такой, знаете, грандиозный концерт, где все будет, куча инструментов. Это же очень классно, это по звуку очень круто.
2: Ребят, у нас вот масса коллективов, которые присутствуют, свое развитие начинает совсем в маленьких городках, буквально там несколько десятков тысяч человек. Самара в этом плане большой город. Насколько хорошо вас принимают и приглашают, и дают возможность развиваться именно в Самаре?
1: О, ну, нам немного сложновато, у нас пол коллектива. 4 человека из коллектива не самарские. Мы сюда приехали учиться. Вот так. Но чтобы нас зовут... Да нет, нас особо никуда не зовут. Мы сами все делаем. Сами концерт организуем. Сами просимся куда-нибудь. Сами помогаем другим группам, когда они приезжают к нам в Самару. Помогаем им там с саппортом тем же, с организацией такой небольшой. Все-таки мы этим сильно не можем пока заниматься. Времени на это не хватает. Но в основном так нас никуда не зовут, никуда не берут.
2: Пока это что. ответ на вопрос, наверное, Стрелы Морфея, потому что они интересовались, ребята, до этого, кто занимается продвижением. Я так понял, что продвижением вы занимаетесь сами для себя.
1: Сами, да, все сами делаем.
2: И насколько сложен процесс создания вот песни «От А до Я»?
1: А, это очень, да, такой процесс интересный. Все зависит от твоего настроения, от настроения твоих участников в группе, всех участников в группе. Бывает то, что просто гитару настраивали, услышали риф какой-то случайный, и давай из этого песню мастерить. А бывает, что приносишь рифачок. Пробовали, конечно, грубо говоря, рожать песни, это не получается. Только все вот так вот. Пришли, есть вдохновение, делаем. Нету, лучше не трогать.
0: Ну, а как есть в коллективе такой человек, который вот может кулаком по столу ёбнуть и сказать, делай мое хуевое, и вот пусть оно будет так.
1: Еще раз.
0: Есть ли в коллективе...
2: Уважаемые знатоки.
0: Уважаемые знатоки. Внимание, вопрос. Бздынь. Есть ли в коллективе такой человек, который может сказать, делай мое хуевое? И все его слушаются и делают.
3: Да, да, это и есть. Этот Рома, он у нас и есть. Он у нас такая палка прям, которая всех, жаль нельзя сказать, матом вот прям держит по струнке. И прям вот наши репы, на самом деле, репетиция, они очень эмоционально проходят. И вот из этого и получается. То есть музыка гораздо сложнее. Потому что он нас прям держит так, чтобы все было хорошо, чтобы мы играли. И так вот
2: все. И все, и вот палка молодец.
0: Дальше мысль кончилась. Вообще странная ситуация, когда ведущие матерятся, а гости говорят, жалко, нельзя материться. Мы бы сейчас...
3: А можно материться?
0: Ну, в пределах, конечно, не надо перебарщивать. Но если, как говорил мой диджей-свояк, он говорил, из песни хуй не выкинешь. Вот, поэтому в пределах нормы.
2: Перед тем, как мы перейдем к следующему треку, вопросик у меня будет такого плана. Особенно, он, вернее, не особо, а именно касается вокалиста. Скажи мне, дорогой мой человек, насколько было сложно, в принципе, у тебя голос такой, ну, приятный, что говорить, слушабельный, приятный. Как вот ты перекрикивал сам себя, кричал в некоторых песнях, это было сложно. Ты к этому готовился, либо обучался где-то?
1: Ну, в музыкальной школе был хор.
3: Духовный.
0: Аве Мария. Было такое,
1: да. И потом я немножечко поучился, но у меня быстро закончились деньги, и сам пытался. И все в песнях я в первую очередь стараюсь сделать акцент не на само исполнение, как там красиво спел, не спел, а именно передать эмоциями то, что я хотел сказать в этой песне. То есть что вот у меня внутри. Вот для меня это было главнее.
3: Да, и меня зовут Серега, я добавлю. Когда писался альбом, мы его писали в квартире, Рома, он как делал? Мы всю квартиру завешивали черными шторами, чтобы было темно. Он забирал...
2: Господи, я думал, траур в группе наступал. Ну что вы, ребят?
3: Чтобы атмосферу передать. Даже того же трека «Потерявший себя». Там намного жестче есть трек, который мы вам не прислали. То есть он раздевался, потому что было жарко в будке, и пел там, и орал там. Это смешно.
0: Это
3: да,
0: ужас экзибициониста, ё-моё. Это просто стоит голая группа посреди комнаты, все завешено темными шторами. Но я как бы утрирую, и все поют.
3: Да что утрировать, так и есть. Нагоняли атмосферу, да. И было страшно. Было страшно слышать оры из этой будки, я вам скажу, на самом деле.
0: Ребята, это надо было снимать Зукер, на видео, вы стали Зукер. Бы знаменитыми уже давно бы, честное слово.
2: Не-не-не, Зукер, в этот момент еще вокалист не пришел. Они репетировали только.
1: А потом я уже в полу прихожу просто.
2: Условия прибытия на репетицию — быть голеньким.
0: Голеньким. И скользкий.
2: Не, на самом деле, это, я просто по себе знаю то, что вот у меня ребята, кто знакомый, поют именно в таком достаточно, ну как кричи, как он правильно называется? Экстремальный вокал, да?
1: Экстрим вокал, да.
2: Вот, достаточно сложно, потому что связки после этого очень долго восстанавливаются. И какие-то есть определенные занятия даже. Люди проводят специальные тренинги для того, чтобы научить правильно этому вокалу. Потому что музыка достаточно востребована в очень таких тяжелых жанрах. Там, и ты нигде не брал уроки, и ты сам по себе.
1: По экстрим-вокалу нет, вот именно сам по себе. Но перед это очень опасная такая штука, поэтому я очень долго так сказать, разминаю горлышко, поэтому пытаюсь.
2: Слушай, ну а вот в вашем учебном заведении, в ваших учебных заведениях, если вы в разных учитесь, как вообще реагируют на вашу группу? Вас приглашают, может быть, на вечеринки, там, на дискотеки выступать?
1: Мне кажется, о нас даже и не знают. Мы слишком не попсовая группа, чтобы нас куда-то приглашали. Кто такие треки будет слушать на какой-то вечеринке?
3: Нас на свадьбу пригласили, кстати.
2: То есть вы в разных группах сейчас играете, да, я так понимаю?
3: Не, мы... Теперь да.
1: Нет. Только что прям.
0: Только что вокалист, когда понял, что его ждет на записи, все голенькие и все закрыто черной тканью, он говорит, не, у меня новая группа. Я играю на свадьбах.
2: Ребят, давайте мы перейдем сейчас плавненько к следующему треку. Хорошо разговариваем и продолжим разговор чуть позже, после прослушивания. Как он называется?
0: Называется он «Стенка». «Стенка». Про что песня?
1: «Стенка» — это про то, то что... слова паразиты. Песня про то, что когда надоедают люди, которые лезут в твою жизнь, они все лезут, и ты просто просишь, я не знаю, родных, близких, себя в первую очередь, оградиться от них и поставить как раз вот эти вот стенки.
3: А за стенкой еще одну стенку и еще одну стенку. Об этом мы услышим как раз-таки в этой песне.
0: А потом черная ткань.
3: И мы
0: голые. И все голые. Поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 22 на наших зеленых системных. Такое вот красивое время. Смотрите, сколько до вас. От нас уже ушло. Привет всем, кто к нам только что подключился. Наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber, +7 902 75 00 59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, и народ, к вам тут уже прям вот насыпали вопросов.
1: Нести черные ящики.
0: Да, достаем черные ящики, забиваем черные трубки. Пишет вот Натаха: ребята, верьте в себя. У нас в Туле вас, мне кажется, с большим удовольствием приняли бы пара музыкальных баров. Посмотрите на опыт питерской группы «Включай микрофон». Они сами организовывают концерты, имеют успех. Собирают залы, толпы фанатов. Думаю, у вас есть все шансы выйти из рамок самарской тусни. Но сейчас у вас через месяц опасный момент. По окончании института вас жизнь не разбросает. Вот вы вообще как планируете? Закончили? Не, ну судя по тому, что я вот с ними общаюсь, это же такие вот откровенные разъебаи. Вот я думаю, их жизнь не разбросает вот абсолютно никуда. Вообще, вот какие планы на жизнь, ребят? Ну, понятно, все хотят там собирать стадионы. Вот вы как бы реальные музыканты, которые думаете, а вот хотя бы там 5-10 альбомов, или как у Бориса Борисовича 110, или вот есть какие-то грандиозные планы, там, я не знаю. Что вообще, вот куда вас двигает музыка?
1: Ой, сейчас она нас двигает. Мы осенью хотим тур себе сделать, то есть опять все сами. Хотим небольшой тур организовать, либо точечные выезды, то есть начать ездить, потому что ну, мы хотим, мы не можем сидеть здесь, нам хочется дальше, нам хочется ездить в другие города.
2: Да, и вот то есть мне осталось учиться, я Серега экономист, басист. У меня остался год учиться, я 5 лет учусь.
0: Ты один проклятый человек из этой группы, ты экономист, понимаешь? Вот все хоть нормальные, а ты экономист.
2: Я экономист,
1: и басист.
0: Еще и басист.
2: Я себе какую цель поставил? То есть я учусь еще год. Если мы за год что-то реально делаем, если мы выезжаем, если мы нашу музыку куда-то поставляем, и это нравится, то есть нас слушают, приглашают, я просто все бросаю, к чертям все, и просто играем, потому что это единственное, что нравится. Остался год. Вот что будет за это?
0: Так, теперь правильный вариант. Вас никто не приглашает, вас никто не слушает. Что ты будешь делать дальше?
1: Тогда мы сами поедем.
2: Донести им. Нужно донести им. Никто сами слушать не будут. Только надо в рот прям ложкой запихнуть, чем мы и занимаемся, в принципе. Вот альбом, в принципе, как-то разошелся по стране, можно сказать. Поступали очень много хороших отзывов. Говна не лили, в принципе, может быть, пару комментариев. А остальные, в принципе, а их было очень много в разных пабликах. Все было очень хорошо, это вдохновляет, поэтому мы будем продолжать и уже будем, думаю, осенью, может, зимой выпускать второй альбом.
0: Ребята, а если...
3: Ты знаешь, порой вот даже говно вдохновляет настолько, как не вдохновит ни один хороший комментарий.
0: Вот сейчас Костик взял прям мне вот, все сломал. Вот,
2: конечно, критика, она воодушевляет еще больше. Значит, надо стремиться, чтобы этой критики не было, а она все равно будет.
0: Ребята, людей, а если попадается... Нет. Извините, я вас всех оборву, молчать нахуй. Вот, если попадается вот такое чмо, как Зухер, да, вот я такой любитель вот докопаться, там сказать, а вот тут вот тут говнишко, а тут это дерьмишко, ко мне, да. А вот тут вот это уже сыграно 832 раза до вас Бетховеном перед тем, как он умер, а слепой Бах, он вообще это похоронил еще в 18-летнем возрасте. Вот если попадается такой человек на пути, вот как вы на это реагируете? То есть вам насрать или вот прям жестко расстраиваетесь?
1: Если честно, из всех комментариев, когда о нас что-то говорят, я хочу слышать всегда критику. У меня положительные комментарии, ну, они меня вдохновляют, да, но я очень люблю читать критику, именно конструктивную критику, а не «Бах сыграл, здесь там у вас говно, короче, здесь тоже говнина», а вот чтоб четко расписали, вот ребята, вот здесь вот такое, и вот чтобы мы посмотрели, такие, ну да, ты в чем-то прав, дружище, будем стараться, будем работать.
0: И вот что после этого, да, вы осознали, что чувак прав, что вот эта песня, она вот, ну, вообще не на доярню, не на стройку, а вы ее любите, эту песню, что вы с ней сделаете?
1: Мы будем ее играть, мы же ее любим, конечно. Да. Столько людей, столько мнений. Одному не понравилось, мы его учли, это мнение, но мы продолжаем делать то, что мы хотим.
2: Отчасти вот. Что-то мы приобрели от этого человека, кто сказал, допустим, какой-то субъективный хороший комментарий оставил. Мы что-то отчасти возьмем себе на вооружение, и что-то, может быть, изменим. Но если нам будет нравиться то, что мы сделали, мы оставим так, как и есть. Мы, в этом и заключается группа. Если одному человеку не понравилось, не значит, что это другим не понравится. То есть это так работает, как я считаю.
0: Ну смотри, вот пишет нам Натаха, она, кстати, тоже басист, чтобы вы знали. Она почему наехала, говорит, Зухер, не обижай басистов. Вот пишет, пока придраться не к чему, записано неплохо, песни вполне эмоциональные, не пустышки. Вот, так что, ребят, вам вот прям такой респект. От меня вот лично совет. Ребят, каждое мнение, оно субъективное. Да. Каждый сравнивает с тем, что звучит у него в голове. Поэтому если разбрасываться на прислушивание к чужим мнениям, вы просто потеряете свой голос, свою изюминку.
2: Да. Поэтому, об этом я и сказал. Что-то брать просто отчасти.
0: Никого не надо слушать, двигайтесь, как двигаетесь. И все, и срать на всех.
2: Да.
3: Костик. Ну, со своей стороны, да, я не знаю, я тут сижу такой, думаю...
0: Я вспомнил просто, что у нас, господи, автор программы Константин.
3: Я думал, ну, скажу, не скажу, разрешат, не разрешат, бог его знает. В уголке стою тихонечко себе, никого не тревожу. У меня, знаете, какой вопрос? Что вообще в ближайшее время для вашей группы самое необходимое, как вы сами считаете? Вот чего вам не хватает, на ваш взгляд?
2: Я думаю,
3: я не имею в виду продюсеров, не имею в виду тех, кто занимается выступлением, именно по музыке.
0: А вы видели свежий клип Киркорова про синеву?
2: Да, видели.
0: Это же пиздец. А еще меня порадовало. Меня вообще Елена Адольфовна Фрикенбок, она меня приучает смотреть канал Муз-ТВ. И мы там давеча видели свежий клип Лазарева, который, это знаете, был анекдот такой вот, что по 5 дней кровоточит и никак не сдохнет. Вот, да, и вот клип, вот этот свежий Лазарева, он прям вот про это. Это чувак, который ходит пронзенной арматурой, поливает ее вискарем и никак не сдохнет. Вот у вас...
3: Зухер, у меня сейчас было ощущение, что я вышел из частного дома, открыл выгребную яму, туда задал вопрос и закрыл.
0: Да.
3: И ушел просто, потому что
0: Я же подошел-то издалека к этому вопросу. Я говорю, ребят, а хотели бы вы снять какой-то клип? И вот самые маразматические мысли, которые приходили на тему сценария клипа и на какую песню хотели бы снять. Вот я как издалека задал этот вопрос, приведя Лазарева и Киркорова к помойной яме.
1: Давайте я сначала отвечу на вопрос Константина. Что нам не хватает в музыке и чего мы хотим достичь? Мы хотим дальше, так сказать, прокачивать свой уровень игры, уровень исполнения вот в этом плане. Потому что мы хотим больше, нам есть куда расти. Расти всегда есть куда, а нам тем более. А по поводу клипов, идеи есть. И я скажу, что главная такая идея сейчас в голове, это на самую первую песню, которая называется «Война для государства». Но это все пока что на уровне идей. То есть как бы универ, время, дипломы там и все это пока отнимает.
0: Но мне кажется, вот учась в большом заведении... Я вам завидую по-большому в этом смысле. У вас есть всегда готовая на любой кипиш массовка. Всегда вот в этом здании можно найти людей, которые куда-то где-то там с отклонениями, без отклонений, но на все готовые. Вот, мне кажется, пока вы в этом моменте крутитесь, вам надо сейчас снять самые бесшабашные клипы, которые только приходят в голову.
2: Но опять же, у нас город миллионник, и поэтому среди этого миллиона, я думаю, тоже найдутся бесшабашные, и универ к этому не будет причастен. А клипы есть, не клипы есть, а идеи для клипов есть, даже сценарии есть. Мы их прописываем, копим блокноты, появляются какие-то идеи, мы их записываем, вычеркиваем, записываем. Есть бесшабашные, есть сумасшедшие, есть идеи. Нужно время, нужно средства и нужно время.
1: То есть все упирается в это.
3: Зухер, но мне сейчас втройне приятно, потому что вопрос пришел от ребят, которые у нас были совершенно недавно в эфире. Это Евгений из замечательного коллектива, который у нас был на, по-моему, позапрошлой неделе. Да, у нас эфир один прошел впустую. Если просто был у нас коллектив из Лениногорска.
0: Это Женек Литвинов. Да.
3: Да. Вот вопрос от него. Жив ли подвал там в Самаре?
1: Давай я отвечу.
2: Отвечай.
1: Подвал у нас жив, да, но мы там не выступаем. Вот.
0: У нас не пускают, или вы его в черный список внесли?
1: Что, в черный список?
0: Ну, вы его внесли в черный список, или вас туда не пускают?
1: Скорее, да это сложно, не хочется как бы никого оскорбить, но мы просто не хотим там выступать.
0: Не, ну
1: просто...
0: а что, можно по-честному, допустим, у нас было такое заведение, называлось Чили-бар, я там дрался со всеми охранниками, какие только были, вот со всеми, независимо от размера. И получал, и давал все как бы в меру, 50 на 50. И я не играл в Чили-бар. А нет, играл. И тем не менее, я два раза играл в этой, блядь, богадельне. И потом ее снесли. Вот, почему вы в подвале не играете?
1: Мы разочек сыграли, нам не понравилось. Все, больше не хотим туда.
2: Просто в Самаре еще какая тема. Недавно приезжала хардкор-группа, довольно-таки известная, не буду называть ее имя, в подвал. Они организовали концерт в Самаре, не знали, какую взять площадку. В итоге они взяли клуб. Им как сказали про подвал? Им сказали сразу, если вы будете делать там концерт, на вас не придут. То есть у нас подвал как черное пятно. Кто там выступает, они как бы клеймятся вот этим, то, что группа играет в подвале. То есть у нас это, как бы сказать... Ну, не круто, как-то так.
0: Короче, если мы соберемся ехать в Самару, на подвал не соглашаться. На что надо соглашаться в Самаре?
3: Ой, да не надо, шлите нахер вы всех тех, кто это говорит.
2: Да,
3: ребята, везде, где принимают, везде, где вы можете себя проявить в любом абсолютном плане. Возможно, через выступления таких, как вы, этот подвал станет подвалом в самом лучшем смысле этого слова. И, возможно, это станет лучшим клубом, потому что там выступала такая группа, допустим, как вы, либо ребята, которые туда приезжали. Какой-то бред, это стереотипы, которые ни к чему абсолютно не обязывают.
1: Вообще, на самом деле, это у нас считается культовым местом.
2: Да, легендарное место, подвал. Да,
1: просто это наш, как бы мы так себе поставили, что мы не хотим там играть.
3: Я почему-то так думаю, что там основная проблема была в звукорежиссере. Ладно, мы давайте далее будем разговаривать про ваше творчество. У нас дальше какая композиция?
0: Ну, дальше у нас такая, она вот прям взрывчатка называется.
3: О чем?
0: Все замолчали. О чем эта песня?
1: Взрывчатка, ну, грубо говоря, так в двух словах, это русский бунт.
3: Ну, коротко и ясно, всем понятно. Давайте послушаем.
0: Я сразу решил представить себе узбекский бунт. Вот чем узбекский бунт отличается от русского бунта?
1: Это уже, как бы, особенность национальности.
0: Особенности национальной охоты на узбеков. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 22:40 на наших зеленых системных. Время подходит к концу. Ребят, у нас остался один трек. Вот смотрите, давайте выберем, что с вами стало или кукла Вуду.
1: Давайте, наверное, что с вами стало по панк-року. Вдарим.
0: Вот, да, все, она у нас стоит на финале. Вот, Костик, отдаю бразды. А, кстати, нет, не отдаю пока. Вот смотрите, у вас есть такая фанатка Лиза Д'Артаньян. Она уже четвертый раз задает вопрос. Она мне уже в личку писала. Она мне в личку написала, говорит: Зухер, когда эти пацаны возьмут себе виолончелиста? Когда уже?
2: Это говорит только о том, что человек, во-первых, слушал эфир.
1: За мой крик. Спасибо большое.
2: Мой крик по Самаре по поводу виолончелиста был услышан.
0: Лиза, а ты случайно не виолончелистка и не хочешь ли ты в группу? Ну-ка, давай ответь нам в эфирный чат. А я пока...
1: Челист.
0: Да, говори, говори.
1: Она виолончелистка, да, я ее знаю.
0: А, вот это тонкие намеки. Она замуж хочет за тебя, я понял. Ты знаешь эту девушку вживую?
1: Да, да, мы знаем ее. Ну, я знаю точно.
0: Я знаю точно, все точно за тебя замуж хочет. Ну-ка, Лизок, давай рассказывай нам, чем он так тебя привлекает, что ты прям готова играть на виолончели в панк-группе?
2: Костик, давай пытай ребят. Давай мы будем задавать вопросы все-таки от наших замечательных слушателей, потому что с нашей стороны много вопросов сегодня было. Как домашние относятся вопрос о Стрелы Морфея к вашему увлечению, перерастающему уже во много больше?
1: Я отвечу, да. Ну, у меня скорее больше нейтрально, но нейтрально в сторону минус. То есть, когда у меня были проблемы с учебой, естественно, вставал вопрос, типа, это все из-за музыки, это все из-за этого. А так, в целом, меня поддерживают, они радуются моим успехам там и прочим. Вот.
3: А я Серега, басист-экономист, и моим родителям, в принципе, тоже нейтрально, им пофиг, чем я занимаюсь.
0: Ну, они знают, что ты на экономиста учишься, им уже все равно, понимаешь, уже как бы.
3: Да, они думают, они хотят от меня хорошую работу, хотят корочку, и чтобы я стал в смокинге чуваком, который сидит в офисе и работает там с 8 до 5, до 8. Ну, я им сказал то, что я это не хочу, они были не рады, они сказали: «Господи, сын, что с тобой стало?»
0: «Господи, сын, нам тебя кормить еще 40 лет».
3: 27. Да, да, да. Нет, до 27 немного осталось.
0: А что будет 27? Подожди, ты все-таки собираешься на последний призыв в армию?
1: Нет, он настоящий руководитель. И это тоже, да.
3: Нормально было.
2: Не, ну просто надеялись, что хотя бы до 27 на пару лет будет кормить Российская Федерация.
0: А потом опять вернется. Потом опять оно...
2: Пару лет будет кормить Российская Федерация.
0: А потом опять вернется. Потом опять оно вернется. Экономист.

0: Да, и в принципе это на самом деле дает очень огромную мотивацию. То, что все получится в будущем. Я очень рад, что они тоже как-то вовлечены в музыкальную сферу и слушают нашу музыку.
1: Да, у него и отец музыкант. Он с ним тоже играет.
2: Вот поэтому и терпят. Кстати, Костик, знаешь что? Нам надо с тобой ввести такую рубрику «А кто ваши родители?». И тогда вот все встанет на полочки. Все прям выровняется и будет понятно.
3: Ты знаешь, сегодня вот уже к третьему году программы «Без воды», я думаю, нам есть... Кстати, расскажи всем сейчас, кто нас еще пока что слушает, что есть такая замечательная газетка от неформатного радио. Расскажи.
2: Вестник неформатного радио. Да, его, да, его все знают. Он каждую неделю как спам стучится к вам в двери. Не в дверь, в мониторы. И говорит, прочитай меня. Ну, прочитай.
3: Единственное,
2: меня.
3: Что, знаешь, что бы я хотел там добавить, я думаю, вот сегодня меня прямо озарило. Наверное, там нужно, чтобы была какая-нибудь такая графа, где бы музыканты из разных городов рассказывали о местах, где встречают всегда на ура любой коллектив. Вот, мне кажется, прям, пускай будет отдельная графа списков этих заведений и наименования городов.
2: Ты сейчас поверь меня в глубокий шок. Ты знаешь, я думаю, это будет нескончаемая череда списков.
3: Почему нет? Просто получается так, что уже очередной коллектив, который у нас находится в гостях, говорит о том, что он занимается сам собой, а по большому счету просто ребята думают то, что они вроде как собой занимаются, но просто они уделяют очень много времени творчеству, а на выезд они практически времени
2: Все,
3: не уделяют вообще.
2: Я придумал. Вот сейчас вот появляется новая веха в истории неформатного радио. Сейчас у нас коллектив из Самары, который говорит, я хочу выступить где?
1: Мы хотим выступить везде. Везде. Зовите. Мы готовы. Чемоданы собраны, инструменты подремонтированы, струны поставлены.
4: Но денег нет.
2: Вот все, как бы, Костик, ты понял?
3: Да.
2: И
3: да.
2: Все. Вот о чем говорить?
4: Все, пришли в личку, короче.
2: Пишите в личку. Все, мы интроверты. Понятно.
3: Да, как-нибудь обязательно мы этим займемся. Ну ладно, это уже за эфиром будут разговоры. Смотрите, у нас остался один трек, к которому мы потихоньку, помаленечку в процессе сегодняшнего вечера подошли. Ребят, ваши пожелания самим себе в ближайшие там 5 лет?
1: Ух ты, ребята, через 5 лет вы это услышите, я вам говорю. Мы будем дальше играть, мы не распадемся. И мы уже будем не на этом уровне. Этот уровень, он будет для нас такой хорошим воспоминанием. Надеемся, что мы выйдем уже на города, на Россию, на большие площадки.
4: На Узбекистан.
1: Да, тот же. Вот это тоже хорошая площадка, между прочим. И думаю, что все будет хорошо. Я хочу всем музыкантам, таким же, как мы, которые стараются что-то делать, тоже удачи, не сдаваться, работать, больше въебывать, ладно, матюкнуться. Вот. И не жалеть на это ни сил, ни времени, ни денег.
4: А я пожелаю слушателям, чтобы вы, если кто нас сейчас слушает, еще послушали альбом, вот чисто искренне это я пожелаю, чтобы и оставили комментарий либо на неформатном радио, потому что действительно интересно, может что-то понравится, потому что я опять же скажу то, что это нужно именно, ну, послушать весь альбом. То есть вот так. И спасибо неформатному радио за то, что позвали. Для нас это первый опыт. Мы волнуемся, так что не судите нас.
2: Ну вот хоть одна нормальная группа, которая сказала спасибо неформатному. Хоть одни, да, молодцы. Вот если большой, еще 3 минуты назад я задался целью погубить вашу группу, когда вы сказали, что мы будем играть через 5 лет, я думаю, ну я все сделаю, чтобы они развалились, то теперь, ну все, я растаял. Молодцы.
3: Такой Зухер Пломбирович, что говорить, да?
2: Да. Так,
3: растаял под жарким самарским солнцем в этот прекрасный четверг. Что хотелось бы от меня еще пожелать вашей группе лично? Не распадайтесь. Делайте что-то новое, не будете экспериментировать. Это самое главное. От себя хочу сказать всем слушателям неформатного радио еще раз спасибо, хотя многие говорят, что спасибо говорить не надо. Я буду говорить спасибо всегда всем тем, кто слушает неформатное радио. Подключайтесь, обязательно создавайте что-то новое, обязательно творите и обязательно грузите свои треки к нам на радио, потому что все они обязательно будут услышаны. Даже если они не будут взяты в какую-то передачу, в любом случае их будут слушать. И, возможно, не я, возможно, кто-то еще, просто мимо проходя этого трека, послушав, возьмет его к себе на стенку, и он какой-то момент просто порадует душу. Найдется в нужный момент, в нужный

0: нужное время он прозвучит в его душе. От меня лично всем спасибо. В особенности большое спасибо сегодняшней нашей прекрасной группе из Самары. Пиши на стенах. Это уже как девиз сегодня. Ребята, спасибо. Я на сегодня закрываюсь. Зухер, тебе бразды, после чего ребята что-нибудь, наверное, скажут, и мы слушаем песню.
1: Ну, а мне чего, бразды? Я говорю всем до свидания, всем счастливо. Спасибо ребятам из Самары. Спасибо слушателям, которые с нами сегодня были. Спасибо собакам, которые гавкают на прохожих. Спасибо Лизе, которая надоела играть в переходе. Ребят, возьмите ее к себе в группе, потому что я вам вот честно говорю, у меня был опыт, и он продолжается. У меня в группе появилась скрипачка, и многие песни я до сих пор не могу воспринимать без скрипки своей. Вот, поэтому попробуйте. Вот, молодцы, двигайтесь дальше. Вам спасибо за эфир. Сейчас включится или другой диджей, или автодиджей, тихо не будет. А под занавес мы ставим группу «Пиши на стенах». Песня называется «Что с вами стало?». Услышимся теперь лично со мной во вторник, 8 мая, прямо на пике Дня Победы в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Всем до свидания, всем счастливо. Самара, спасибо. Давайте хором.
2: Спасибо. Спасибо,
1: ребят. Нет, неправильно вы хором сказали. Вы сказали даже хором. Заебись. Давайте. Раз, два, три.
2: Заебись.
1: Вот, все. Самара рулит. Итак, всем счастливо. Что с вами стало? Звучит трек, после которого включится другой диджей. Пока, друзья.
2: До свидания.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу их свою историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись «Криденс» с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печать. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первой двадцатке Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowgli's», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так, так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

влюбятся в стокгольмский синдром и привыкнут говорить ни о чем. Может быть, но быть может где-то снова волхвы обнаружат в небе тонкий намек, что в соседях жил какой-то пророк, что умер.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот, с видеозрителями мы уже поздоровались, уже минут 10 тут тарахтим. Вот, к сожалению, без Ютуба мы сегодня, но есть трансляция во ВКонтакте. Вот, поэтому туда подцепляйтесь. Ну, вот как-то так, я не знаю, что там произошло. Сегодня мы без Ютуба, трансляция есть только во ВКонтакте. Вот, ну а слушать нас по-прежнему можно в ФМе в некоторых местах. Да, в Вологодской, Архангельской области. И, конечно же, на просторах интернета масса возможностей. Вот, друзья, ну что, все, начинаем. Не было нас, сколько нас не было? Мы в августе, за 3 месяца. У меня было дичайших 3 месяца. Натаха вот пишет, что я прям даже похудел. Прям даже я осунулся, но это ж хорошо. Вот, боевой хомяк, видишь, я нашел способ похудеть. Приезжай, мне еще потолки надо подшивать. И как раз мы с тобой тут сейчас сбросим все, что тебе мешается. Ну и мне тоже. Итак, рассказываю, что, во-первых, общаться можно у нас в Дискорде. Наша ссылочка на Дискорд есть в группе во ВКонтакте, большая жирная кнопка «Эфирный чат». А во-вторых, кто смотрит трансляцию по видосу во ВКонтакте, соответственно, там можете оставлять комментарии к видео. И что? Остальные мессенджеры нам сегодня недоступны, потому что Тутуб тупит, не хочет ничего включать. Вот, ну и, собственно, бороться я уже с ним не успею. Я думал, у нас все хорошо, а видите, как за 3 месяца что-то там все везде поменялось, и видно, мы сегодня будем так. Вот, что сегодня слушаем? Самое главное, давайте мы нальем, потому что это сегодня у нас самая, понимаешь, важная задача. Напиться, друзья, потому что я смотрю, там за полчаса до эфира народ щеманулся буквально по магазинам запасаться всякого рода спиртными напитками. Вот, Стрела Морфея, привет, нижегородские алкоголики. Димка, здорово, пишет, я с пивасом, но не пью, ничего страшного. Юрка Арцизов, здорово. Олежек, привет, приветище, пишет, вот сколько лет, сколько зим не слышались, я успел, ура. У Олежика сегодня есть что выпить. Сразу хочу передать, вот пока помню, Олежек, спасибище тебе огромное. Ты прям так выручил, ты так меня выручил, ты не представляешь. Вот, давайте все выпьем за здоровье Олежика. Во-первых, у него днюха была недавно, ну, относительно недавно, да, 4-го, по-моему. Ну, короче, вот что-то там на днях. Вот, а у меня в пятницу днюха. Но так как меня поздравлять еще нельзя, давайте будем поздравлять Олежика и то, что наконец-то начался новый сезон. С новым сезоном всех. Ой, хорошо. Ой, вкусно. Вот. Так, и теперь рассказываю, что мы сегодня будем слушать. За те 3 месяца, пока нас не было, накопились треки дня. Накопились треки дня, конечно же, их никто не исполнял, никто ими не занимался. И поэтому я собрал все заявки за эти 3 месяца. Вот, и сегодня мы их всех переслушаем. Некоторых мы послушаем даже 2 раза. Это будет такой сюрприз-подарочек. Конечно же, в треки дня они тоже попадут, но за то, что они 3 месяца ждали, давайте мы сегодня сделаем эфир из этих треков. Я их не слушал, не перебирал. То есть вот как они у меня скачаны были, так и закинул их в плейлист. И начнем мы с группы Айурум. Айурум. Сейчас я найду этот Айурум. Где-то у меня их есть страничка. Вот же они, дислокация, город Москва. Стилистика рок. Про себя не написали ни хренища, ничего сище. Вот, но тем не менее, давайте ставим, слушаем. Я их слышу первый раз, вы, собственно, я думаю, тоже. Леха Иванов, привет. Привет, Кирюша, здравствуй. Кто там у нас еще? Витос пишет, у меня нету ничего. Ничего страшного. Так, что трансляцию в ВК не видно? Видос в видосах, там вот где видео, ну, в группе видео, там вот это как раз трансляция и висит. Они что-то вообще все поменяли. Трансляции теперь прячутся. YouTube у нас сегодня не заработал. Но хоть радио у нас работает, это самое ценное. Итак, все, поехали, ставим, слушаем. Ай, Урум, Москва, где нас не будет. Я предлагаю всем начислить и выпить, пока поет эта песня, и будем слушать. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отыграли у нас ребята из Москвы. Ай-Урум. Ребята из Ай-Урум, есть кто-нибудь в чате? Ну-ка, давайте вы напишите мне, во-первых, что значит ваше вот это Ай-Урум. Вот, я, насколько помню, Аурум по химии это золотишко. Золотишко. А вот Ай-Урум, это что такое? Ялота. Так, Мишаня, привет, пишет нормальное музло. Кирюша написала старый добрый русский рок, прикольный трек, соло. Интересно, что дальше будет. Вот, Саня Давыдов, здравствуй, дорогой. Натаха сегодня не пьет, пишет, надо доделать презентацию, слушаю на сухую. Коляновна придет ли? Нет, Коляновна тоже доделает презентацию. И тоже сегодня мы с ней бахнули перед эфиром, поужинали. И как бы я взял пузырь наверх, а она осталась работать внизу. Так, что там у нас еще? Что народ пишет? Борис Федорович, здравствуй, Вовка Федорович, здорово, дорогой. Так, Стрела Морфея пишут, хорошо, классически, приятно. Димка умоляет, чтобы не забыл запись. Да включено все, включено, не переживай. Так, Витос, наш боевой хомяк, пишет, норм, рок норм. Юлька, здравствуй, солнце. Как там слякотный Питер поживает? Или ты сейчас в Москве? Где ты сейчас? Я всегда не знаю, про что тебя спросить. То ли ты в Москве, то ли ты в Питере. Так, что там? Отличный старт, пишет Антоха. Здравствуй, пишет, мне зашло. Хороший старт. Так, что там еще у нас? По треку, давайте чирикаем, как вам вошло или не вошло. Так, М17. Анатолик с Леркой. Они у нас сразу от троих пишут. И от Анатолика. Кстати, сегодня от группы М17 будет эксклюзив. Эксклюзив. У нас вы у первых услышите, а нигде еще трека нет. Они там между собой два раза подрались. 4 раза у них была дуэль. Вот, в итоге выиграла Лерка. Вот, она говорит, включай, Зухер, песню, и ну их всех в жопу. Так, что там еще? Пох, насыль, ладно. Так, Юлька в Москве, вот, ну, значит, расскажи мне, как всыль, насыль, ладно. Так, Юлька в Москве, вот, ну, значит, расскажи мне, как в вашей слякотной Москве. Я сегодня почти до Москвы доехал.

чтобы просто видеть, когда пора наливать стопку. Кстати, пора наливать стопку, друзья, давайте наливать. Так, Ай-Урум, по ходу дела, у нас в чате нигде не появился. Вот непонятно, то ли они так и не в курсе, что уже прозвучали, то ли они не могут найти, где писать. Давайте я для новеньких расскажу для всех. У меня налито, начисляйте. У нас есть чат в Дискорде. Большая жирная кнопка в группе во ВКонтакте. Эфирный чат, она так и называется. Вот, во-вторых, можно писать комментарии под видео с трансляцией. Соответственно, в группе у нас там, где все видосы, самый верхний видос, видимо, как раз с трансляцией. Я его не включаю, чтобы звук не перебивал, но у меня тут чатик вываливается. Так, Юлька болеет, сил нет, запись сорвалась. Слушай, ну, не парься, выздоровеешь. Я думаю, ты выздоровеешь, а то, что запись сорвалась, ты знаешь, я лишний раз убедился, что все, что не делается, все к лучшему, все так и должно быть. Вот, и даже если сегодня кажется, что это какая-то прям катастрофа, на самом деле так оно и должно быть. Значит, так надо. Ты знаешь, я вот убеждаюсь, ну, часто, очень часто, я не знаю, Бог, Аллах, кто там, какой-то высший разум есть, и он нас вот так вот берет за шею и куда надо, туда и отправляет. Так что не заморачиваемся. Так, что? Ну, мы так и не увидели. Ай-Урум. Вот, ну, давайте тогда ехать дальше. Так, налито. Давайте-ка обмоемся, да. Давайте мы все обмоем, все это дело. Честно, мы сейчас включим песню. И потом уже будем обмывать. Итак, далее у нас Шеба. Шеба, лето пролетело. Так, Ай-Урум я закрываю, чтобы нету. А то у меня много вкладочек открыто, чтобы не путаться. Так, Шеба, где ты? Вот же он. Город Киев, стилистика рок. Я, насколько помню, он у нас уже где-то даже звучал. Вот, и, насколько я помню, даже неплохая песня. Ставим, слушаем. Лето пролетело зря. Не знаю, не соглашусь. Господин Роман. Роман Николаевич, не соглашусь. Лето у меня пролетело не зря, оно прям пролетело на одном вдохе, и очень я столько всего переделал, охренеть. Антоха Щербаков, привет, как сам? Как видишь, вот, бухаю, открыли новый сезон миксера. Все, ребят, ставим Шеба, лето пролетело зря, Киев, а мы пока бахнем. Так, где у меня эта штука? Поехали. Срать.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Добрый вечер, друзья. 21:19 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Шеба. Лето пролетело зря. Я не знаю, нас Петруха слушал или не слушал на видосе, но если он слушает нас именно по радио, Петруха, отдай диджею телефон, пусть включит, пусть весь кабак послушает. Вот, молодец, сидит с красавицей женой в кабаке и, понимаешь, слушает неформатку. Так, Димка. Димка пишет, у нас пятый час, кафе это диван и пивас в бокале Fox & Dogs. Ты мне скажи, у тебя с брусникой получилось по моему рецепту или нет? Так, Пашка Кулага передает друзьям из Беларуси огромный привет из Москвы. Беларусь, лови привет. Так что, по песне пишут. По песне пишут следующее. Олежек пишет по треку, мне аранжировка зашла, молодцы. Димка пишет, песня «Огонь». Вадим пишет, красивая песня прозвучала. Так, Витос написал, радио с видео в микс свел, нормально стало. Так, так вот, Стрела Морфея пишет, в акустике эта вещь хорошо прозвучит, аранжировка легкая. Пока начало спокойно, позитивное, разогреваемся. Слушай, я честно не знаю, что там будет. Сегодня что только не будет, я треки не слушал. То есть я вот скачал их все, кто... подавали заявки на треки дня, потому что ну, 3 месяца им пришлось ждать. И я, чтобы вот как-то это дело компенсировать, сегодня всю программу посвящаю трекам дня, которые провисели в заявках. Они прозвучат обязательно в треках дня, но вот за ожидание сегодня мы программу такую собрали из них, поэтому сегодня длинная программа. Сегодня программа длинная. Так, что там у нас еще? Не делал, бруснику вдруг не подогнал, но хотелось, писец. Ну, все, теперь жди следующей брусники. Или из-под снега ее, как олени ягель добывают, так ты давай ныряй за брусникой. Так, что-то где-то квакнуло, походу во ВКонтакте кто-то пишет. Ребят, сейчас во ВКонтакте мне в личку лучше не писать, пишите в комментариях к видосу. Расскажи про коробочку подарок. Юрка, нет, сейчас пока не расскажу. Я сделаю видосы, будут они обязательно, ну... Как бы мне сейчас бы самому бы разобраться. Сейчас бы самому. Я обязательно похвастаюсь. Обязательно и похвастаюсь, и покажу, как работает. Вот, но сперва надо сейчас самому разобраться. Я сегодня. Как я уже Олежику обещал, что приеду домой, разденусь догола, намажусь вкусной какой-нибудь дрянью и буду дрочить на эту штуку, потому что я о ней мечтал. Ну, полгода точно. Прям у меня слюни текли, тут вот оно раз, и оно у меня теперь есть. Так, что там еще у нас? Привет, Геннадий, здравствуй, дорогой. Ты, что у тебя там за приборы? Что у тебя, ты на пароходе, что ли, куда-то? А, нет, я смотрю, ты на тепловозе, по ходу дела. Все, я понял. Геннадий, здорово. Так, что, уезжаю завтра в Алтайский край на ПМЖ. Слушай, ну, я, наверное, тебе даже завидую, потому что в Алтае хорошо. Там и климат поинтереснее, и, ну, там вообще хорошо. Покрасивее. Ну, не то, что у вас там сопки сейчас. Сейчас у тебя там... Нет, что у тебя там? У тебя там сейчас тундра. Тундра, вечная мерзлота, а на Алтае хорошо будет. Так, ладно, что? Что? Ну, все, давайте ехать дальше. Далее у нас почему-то... А, нет, все нормально. Далее у нас группа Акрет. Группа Акрет. Это ребята, которые раньше назывались Headliner. Вот, это ребята, которые сегодня бухают зухерскую самогонку в виде вискаря и в виде грапы. Вот, и, собственно, песня называется «Одиночество». Город Москва. Ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно, да, не забывайте комментировать. Не забывайте комментировать группы, которые первый раз на миксере присутствуют. Не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои... ближайшие какие-то концерты, мероприятия, на свои группы. Это не запрещается, не возбраняется. Это приветствуется. Для этого, собственно, все и делаем. Итак, Акрет, «Одиночество», Москва. Поехали. У меня налито. Вы наливайте. Давайте покурим и бахнем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели. 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Небольшие задержки присутствуют, это нормально. Юлька вот спрашивает, где слушать-то, что-то не играет ничего. Юлька, если вообще это всех слушателей касается. Если хотите хороший звук музыки, вот, и без мата, то слушайте радио. Вот, а... Если вас устраивает не очень хороший звук и просто надо видеть, как поднимать стопку, то можете включать видеотрансляцию. Там звук музыки скачет, потому что я его периодически прибавляю и убавляю. Ну и, конечно, матерюсь, потому что в эфир-то это не идет. Так, жаба без кожи, она под пнями живет. Нет, она не может быть без кожи, ты что? Не может быть без кожи. Так, Стрела Морфея пишет, чуть-чуть диссонанс у нас между тяжелой аранжировкой и нового формата вокала. Но, ребята, художники, они так видят. А как слушать и тебя смотреть? Рассказываю. Включаешь видеотрансляцию, выключаешь там нахрен звук. А на радио включаешь звук. Как... Песню захотела послушать, подумала, о, интересная песня. Раз, выключила звук у Зухера на морде. Вот, как тебе устраивает зухерская морда, а звук радио не очень, раз, там звук. И так вот, маневрируй. Вот, боевой хомяк пишет, без мата неинтересно. Нормально без мата, хорошо. Я потихоньку учусь. Вот, я слова начал забывать. Учусь потихоньку разговаривать без мата. Вот. Так, ладно, что там у нас? Отзвучал у нас окрет. Трансляция в ВК — это говно, пишут. Вот. Димка пишет, это говно. Ребят, ну сегодня без Ютуба. Я не знаю, почему-то у нас Ютуб сегодня нас не схавал. Я не знаю, в чем дело, честно. Я все настройки, как это там, обновились они. Я их вбил в ретранслятор в наш, и все равно. Сейчас я, конечно, еще раз обновлю на всякий случай Ютуб канал. Не, на Тутуб-канале я так и не появился со своей наглой мордой. Значит, нет, что-то там глобально поменялось, видимо. Так, рот на попадает в слова, если с радио слушать, а ВК смотреть. А, не попадает. Ну, не попадает, а что? Ну, когда у меня рот вообще в слова попадал? Я могу вот так разговаривать. Давайте я рот спрячу из трансляции за поп-фильтром из славного города Свердловска. И тогда вообще будет плевать, попадает рот куда или не попадает. Так, я медленно сейчас передвигаюсь, Юлька пишет. Пока буду видео отключать, песня уже закончится. Смотри тогда видосы, не парься. Чем ты лечишься, Юлька? Рассказывай давай, чем ты лечишься. Потому что, понимаешь, лечиться надо правильно. Я коронавирусом переболел. А простые-то вирусы я вообще на раз-два побеждал вот этой штукой. Вот, и она замечательная, скажу вам. Я тут давеча у Ленкиного брата была днюха, и мы поехали к ним. Вот, а мне же сказали, что мы чаю попьем и поедем. Ну и я приехал за рулем, как положено, ну чай пить. Вот, а там целое застолье. И выпить можно, и получилось... А, я пришел пешком вообще, Нет, а как было? Да, я пришел пешком, потому что машина была сломана, вот, вспомнил. А выпить своего не взял, и был вынужден пить водку. И скажу я вам, такая-то гадость, я так уже привык пить свое родное, что вот у меня какие-то покупные напитки, даже вот прям это такая мерзость оказывается. Как я все это пил раньше, я не представляю. Так, ладно. У Димки налито. У Олежика на... Давайте, наливаю. Наливаю. Юлька, давай наливай. Хорош болеть. Юра Арцизов. Мы с тобой вчера говорили по телефону. Вот, и... Я очень начал за тебя переживать. Давай тоже наливай, потому что тебе это нужно больше, чем мне. Так, Воронеж подтянулся. Димка, который Морис, привет! Привет тебе, дорогой! Наливай! Так, мажусь вонючей мазью, и кот перестал со мной спать из-за этой мази и впал в депрессию. Так что ты, ну, помажь подмышки валерьянкой. Что тебя всему надо учить? Так, друзья, давайте бахнем за здоровье Юльки и вообще за всех, кто сегодня у нас болеет. Ребят, хорош болеть, давайте выздоравливать. Надо оптимистичнее смотреть на жизнь, и пусть весь мир помрет, но мы не сдохнем. Мы не сдохнем. Так, Витос тоже надо. Давайте включим следующую песню. Это группа «Без стука». Так, сейчас мы посмотрим, где они у меня. Вот они. «Без стука». «Без стука». «Без стука». Вот же. Нет, это Борис Федорович. Так, где у меня... Где у меня «Без стуки»? «Без стуки», где у меня? Вот же они. Так, город Москва. Город Москва. Дислокация рок. Трек называется «Ангелы». Про себя ребята не написали ничего. Написали «Ангелы падают первыми». Почему? Почему они падают первыми? Падают самолеты, ребят. Я вам честно скажу. Если дойдет до того, чтобы падали ангелы, первыми упадут самолеты. Вот. Начинаем бухать, начинаем слушать группу «Без стука». Город Москва, вы не забывайте, комментируйте. Группа «Без стука», не забывайте, кидайте ссылки на свои группы. Мы к вам обязательно все добавимся. Ну и, собственно, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.36 на моих зеленых системных. Здравствуйте все, кто к нам только что присоединился. Котейку вижу. Леха, привет, только тебя сегодня вспоминали. Польский кот нарисовался у нас. Так, Аленка Кулага пишет, это балалайка, играет Степан Карнаенко. Слушай, Аленка, ну не знал, честно, она вообще интересная. Вот сейчас давайте сперва я скажу, а вы пока пишите комментарии, что вы по этому треку подумали. Меня прикололо вот это вот... у нас новый подписчик. Калюня, привет! Калюня, привет! Вот это жесткое такое... Я не знаю даже, как это... Синтетическое техно, да? Синтетическое порно. Вот. И балалайка. Не возьмусь судить по сведению, потому что у меня сейчас абсолютно не заглушено помещение. У меня тут... все летает, но мне кажется, что сведено немножечко не доведено, но опять же, это прям вот очень субъективное мнение, потому что, повторюсь, у меня помещение прям гуляет, но вот этот синтез интересный получился, мне понравилось. Так, брекеты вещь жестокая. Юль, это недолго, ты знаешь, у меня дочь в брекетах ходила и переживала только первую, наверное, неделю. Потом она даже забыла, что это такое. Только единственное, что у нее чистка зубов занимала много времени. А так все нормально. Так, вот, Стрела Морфея пишет, что это дискотека, конечно. Пристрелите, но какая-то реинкарнация Иванушек. Не будем судить, ибо вне наших предпочтений. Не, Сашка, Светка, вы тут сейчас прям вот совсем не про... Не про... Нет, легкий сумбур присутствует, честно скажу. Но вот собрано все. Сегодня у нас, кстати, от этой группы будет еще один трек попозже. Вот, и мне интересно сравнить. То есть, если вот это чисто сугубо их стиль, то, наверное, даже я их послушаю, ну, в нормальной акустике, потому что мне показалось, что интересно. Так, что там у нас? Леха предлагает вырвать все зубы пассатижами. Не надо. Берегите зубы, ребят, пока они свои, это замечательно. Как только начинаешь вставлять, все жалуются. У меня, слава богу, пока вставных нет, но вот у меня и бабуля жаловалась, и вот все, у кого я знаю, зубы чужие, ну, не родные, они прям, говорят, хоть как их крепят, хоть на болты, хоть куда, но все равно, ну, не то. Так, сделай себя погромче. Где меня не слышно, я не могу понять. Где меня не слышно? На радио или на видео? Объясните мне. Давайте, кстати, по звуку скорректируемся, потому что... Подскажите мне, пожалуйста, как меня слышно, потому что, ну, 3 месяца нас не было в эфире, может, какие-то настройки сбились, а я и не заметил. Такое может быть запросто. Так. Что там у нас еще? Таран-таран-таран-таран. Вот Димка пишет, не мое, два слова и вся песня. Олежек пишет, оригинальный трек, балалаечка в бит хорошо идет, ну и гитару в тему. В машине будет качать. На радио нормально слышно. Ну все, значит все хорошо, потому что я удивился. Ну как бы я на пультах ничего не крутил. На видео меня может быть слышно плохо, это нормально. Это нормально. Так, Воронеж, Дениска пишет, все охрененно, хорошо слышно. Так, все, отлично. Не пугайте меня зря, потому что я как-то... Я и так расстроился, что нас на Ютубе нету, мы только во ВКонтакте сегодня. Но хоть, понимаешь, еще тут со звуком. Олежек, не пугай, пей граппу. Ты, кстати, что пьешь, вискарь или граппу? Вот как тебе, расскажи мне. Или ты уже все попробовал, и там, и сям? У меня все, кто пробует, просят еще, говорят, давай еще. Все натуральное, на травках, на дубовых этих бревнышках. У меня же дубовая лестница, ребят, у меня теперь шикарная дубовая лестница. Я посмотрел в интернете, сколько приблизительно стоит моя лестница. Вот, и вышло, что моя лестница стоит где-то порядка 400 тысяч, практически 500 000. Вот представляете, я из говна и палок сделал себе лестницу, которая стоит 500 000. Я считаю, я доволен, у меня дом столько не стоит. Все вот этими, понимаешь, ручками, вот этими, понимаешь, ручкой. Так, мы пьем проверенный. Сэм, у тебя ухи горят и слышат плохо. Да, согласен. Вискаря пьешь. Ну смотри, вот граппа, она еще крепче. Вискарь 43, а граппа, она там что-то 65-70. Так что аккуратней. Аккуратней с ней. А то жене Олежика влепишь в ухо, а я виноват буду. Ладно, ребят, давайте ехать дальше. Далее у нас Владимир Федорович из группы Борис Федорович с треком «Музыкант». Собственно, все мы его любим уже давно. Город Москва, насколько я помню. Ну-ка, дайте-ка я перепроверюсь. Да, город Москва. Вовка, привет тебе от наших с кисточкой. И, собственно, трек из альбома «Фартовый клевер». Называется он «Музыкант». Группа Борис Федорович. Поехали. Ну, а мы наливаем. Уходим с радио, остаемся на видео.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21, 45, 46 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже ушло. Мы тут за эфиром обсудили, как красиво было бы скинуть большую, понимаешь, резиновую капитошку с новичком в самый центр, понимаешь, Москвы. Вот в это красное колечко. И чтобы там в этот момент как раз все они, понимаешь, наши любимые, наши горячо обожаемые находились, вот, чтобы прям все в одном месте, чтобы их прям и накрыть всех разом. Так, я вижу, что кто-то из Стрелы Морфея нам в Дискорд кинул вид из иллюминатора самолета. Я так подозреваю, то ли Сашка, то ли Светка покидают, понимаешь, Нижний Новгород и сейчас нас перестанут слышать. Вот, ну, как это называется? Ни гвоздя, ни жезла. Ни гвоздя, ни жезла. Чтоб, понимаешь, вас там гаишники за тучкой не приостановили и не сказали, а давайте-ка дыхнем. Так, что там пишет вот нам? Мне такой шансон заходит, Димка написал. Антоха написал, песня вызывает улыбку и тянет в пляс. Мне зашло. Витос, который из Перми у нас, пишет песня под настроение. Вот сегодняшняя как раз. Так, что там еще у нас? Шансонетка пишет. Этон шансон. Красота, текст классный. Вискаря мне ентова накапывает такого и шо. Это, ваш ручной труд. Ручной труд. Так, Питер покидают, наверное. У нас Стрела Морфея прилетели в Питер. Прилетели из Питера в Нижний. Вот как. Вы в Питере, что ли, были? Молодцы. Молодцы. Пашка Антропянский, привет. Привет, Полине. Вот, только что приземлился самолет, который взлетел в Питере. Понимаешь, Пашка. Пашка, от вас улетели замечательные нижегородские музыканты. Они уже сидят, понимаешь, на нижегородской земле. Вот, и им запиписечно. Так, что там еще у нас? Или прилетели они в Питер? Что? Куда? Зачем? Я не понял, короче, где у нас эти стрелы Морфея. Что? Все, больше... вот Стрела Морфея написали, человек просто описал наши гастроли. Это про Вовкину песню «Музыкант». И, собственно, наверное, все. Больше я комментариев конкретно по треку не вижу. Поэтому давайте двигаться дальше, потому что сегодня у нас очень много треков. Далее у нас группа «Гайер 113». Уже в Нижнем. Уже они в Нижнем. Сейчас я найду вкладочку с ними. Так, Вовку мы можем смело закрыть. Вот же они, Гайер 113. Дислокация опять Москва. Сегодня у нас, походу, одна Москва будет в эфире. Про себя ребята не написали ничего, зато накидали кучу ссылок. Как вас, понимаешь, пропустил фильтр неформатки? Непонятно. Надо уработать, понимаешь, алгоритм чистки текстов. Дислокация написана. Москва, стилистика, эстрада-поп. О, кто-то накидал кучу лайков. Может, накатим, предлагает. Витос, давай накатим. Я наливаю пока... Сейчас, давайте я сперва налью, потом мы скажем про Гайер 113. Да, кстати, господа, которые на дух не переносят попсу, можете смело уходить в видеотрансляцию. Там она будет потише, но мы будем бухать. Да, и нам будет все равно. Я к попсе отношусь ровно как к любой музыке. Если она будет хорошая... Нет, я не слышал. Я честно говорю, я этот трек еще не слышал. Вот. Если он будет классным, то я так и скажу, он классный. Вот, а если это будет какое-нибудь говно, я ничего не скажу, но мы его послушаем. Итак, Гайер 113, Москва, ставим, слушаем, вы комментируете. Музыканты, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Пользуйтесь эфирным чатом в Дискорде, пользуйтесь комментариями во ВКонтакте к видеотрансляции. Все остальное у нас сегодня не работает, вы уж извините, но 3 месяца у нас не было, что-то где-то отвалилось по ходу дела. Вот, но ничего, к следующему миксеру поправим. Итак, поехали, уходим с радио, уходим на видео бухать.

Открываю дверцу, 113 ударов сердца. А давно в позабытом детстве 113 ударов сердца. Никуда от любви не деться, 113 ударов сердца. Мне не холодно, есть чем согреться. Ты стучишь в мое окошко, на седьмом этаже плачет кошка, и в разводах радужных линий.

дверцу, 113 ударов сердца, а давно в позабытом детстве 113 ударов сердца, никуда от любви не деться, 113 ударов сердца, мне не холодно, есть чем согреться. Осенний ливень срежет листок, а поздней зимой звенит колокольчик. Весенняя радость всходит цветок, лето согреет любовь между строчек.

сердце открывая тайную дверцу, 113 ударов сердца о давно позабытом детстве, 113 ударов сердца, никуда от любви не деться, 113 ударов сердца, мне не холодно, есть чем согреться, мне не холодно, есть чем согреться.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:54 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже все давно ушло. Уважаемые радиослушатели, вы уж извиняете, но сегодня мы как бы за эфиром у нас получается веселее, потому что как-то неактивно народ комментирует. Группа Гайер только что у нас отзвучала. Я же умный чувак, я только сейчас до меня доперло, что эта песня называется 113. А группа называется Гайер. Мне понравилось. Так, Сашка со Светкой кинули нам, понимаешь, классную фотку. Ребят, вам тут хорошо. Вам, Светка, тебе идут фингалы. Сашке надо обязательно нос сломать. И будет вообще все замечательно. Так, где здесь попса, спрашивает Антоха. Как по мне, так просто хорошая песня. Вот я с тобой точно так же соглашусь. Но как бы вот у них указано эстрада-поп. Нет, это не эстрада, не поп. Это классная, хорошая песня. Мне понравилось. Так, Олежек пишет, ты в той же футболке. У меня тоже рожа красная. Жена говорит, как и у тебя. Вот, у тебя рожа красная, потому что ты пьешь мой вискарь. А так как я пью тоже мой вискарь, у меня тоже рожа красная. Вот, Вовка Горельцев, здорово, приезжай, говорит, за табаком. Да что ты уже, ты реально мне насушил табака? Я приеду, ну не прямо сейчас, не прямо. У меня новая штука, я как бы ближайшую неделю все ночи заняты. Вот, но ты для меня береги, я приеду. Надо, знаешь, что, баню замутить до Нового года, обязательно. Так, добрый Захар пишет, фингалы и нос сломать. Я вообще мега любезный чувак. Так, Вовка Горельцев, я тебя сегодня вспоминал. Я вспоминал поход в секту. Кстати, главный сектант там в чате тоже где-то выше отметился. Он у нас уже, оказывается, пассатижами зубы себе вырывает. Так, Мишаня пишет, прикольная скрипочка. Игорян, Игорь Белявский пишет, отличная песня. Вот, Пашка Кулага попросил не влом брату из Питера Коле предложить выпить. Коля из Питера, видимо, тоже Кулага. Если ты нас слушаешь, давай наливай. Так, баня ждет, все, заметано. Бросай уже это курево. Вот, начинает. Вот люди начинают меня учить жизни. Это хорошо. Я брошу с удовольствием. У меня, понимаешь, в чем беда? Уговорите все Коляновну бросить курить. Потому что один я бросить не смогу. Я существо подкаблучное. Ведомое. И очень безвольное. Вот, если вы все дружно уговорите Коляновну бросить курить, я прям брошу легко. Так, что там еще? Димка пишет, это бардовщина, не попсень. Это не бардовщина и не попсень. Это только что у нас была хорошая песня. Группа Гайер, город Москва, трек называется 113. Ребят, я вас беру на карандаш. Ну, в треке дня вы, конечно же, прозвучите. Но вот пока, вот, мне понравилось, что вы делаете. Грузите еще своих треков. Ну-ка, дайте-ка я погляжу. А есть ли у вас еще... А, у вас там есть. А, нет, это другие. Это вот... это у нас один человек. Я понял. Грузит сразу. Причем, вот, ребят, я вам скажу. Знаете, там какие треки? Там у нас Криц и Гайер. Это вот прям два таких антонима, что прям вот... Как сказать, хуй и наковальня. Я выматерился. Член и наковальня — это не такие прям близкие антонимы, как Криц и Гайер. И тем не менее, вот эти треки, они существуют рядом. И это интересно. Ну, ладно. Ладно, Гайер мне понравился. Так, что дальше? Что дальше? Пипец, как стрёмно и вредно. Они меня уговаривают. Они меня уговаривают бросить курить. Ребят, я хочу умереть старым. И я умру старым. Я вам обещаю. Я уже старый. Так, Горян пишет, что там с рецептом вискаря. Может, со всеми поделишься. Игорян, как тебе сказать? в этом вискаре все натуральное. Свой, понимаешь, спирт разбавленный. Я же делал лестницу сухим дубом, сухим мореным дубом. Этому дубу лет, ну, 40, не меньше. Я посмотрел его цену на аукционах. Этот дуб, вот, ну, в том количестве, в котором он у меня вхерачен в лестницу, ну, где-то там на 500 000 я его втюхал. Вот, и у меня еще осталось на кроватку на новую. У меня еще кроватка будет за 500 000. Вот, и там вот этот дуб и суперсекретная травка. Суперсекретная травка, которой со мной поделилась бабуля, она никому не рассказывала. Вот, а потом она умерла. И как бы, я не знаю, наверное, я не буду это дело разглашать, потому что как бы, ну, она никому не рассказывала, и я не буду рассказывать. Но вот кто пробовали, вот у Олежика можете спросить, ему понравилось. Так, что случилось, почему нельзя ругаться? Да почему нельзя? Можно ругаться, просто на радио я стараюсь сейчас не ругаться, потому что у нас же там было 5 вышек, они хоть и пиратские, но их слушают. Вот, сейчас после эфира с Найком Борзовым у нас осталось 3 вышки вместо 5, но тем не менее. И просто меня попросили, что у них там сейчас с этим делом стражеет, чтобы нам не потерять и эти 3 вышки, попросили не ругать Путина в эфире и не ругаться матом. Вот, давайте мы как-то будем ругать Путина и материться на видео. Потоки между песнями. А, понимаешь, песню пусть Путин слушает и без матов. Хорошо. Сейчас, кстати, про Путина. У нас сейчас свежая песня от группы М17. Это Свердловск. Песня называется «Монстр». «Монстр». Этой песни еще нигде нету. Ее никто не слышал. Даже не все участники группы М17 ее слышали. Вот, вокалист пел ее просто по нотам. Он даже не слышал, понимаете, минусовку. Все настолько засекречено. Вот, и этот эксклюзив сейчас в сумме 3 минуты 35 секунд прозвучит на неформатном радио. Итак, Свердловск, М17, «Монстр», Лерка, Анатолик, приветище вам. Давайте начисляйте и уйдем за эфир, будем ругать Путина. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. 22:06. Все, что мы хотели сделать, мы сделали за эфиром видеотрансляции. И поругали кого надо, и бахнули, понимаешь? Вот, и мы выяснили, что вокалист группы М17 наконец-то услышал, как звучит песня целиком на радио. И говорит: блин, как же здорово, я спел по одним-то нотам, без всякого, понимаешь, минуса. Ему понравилось. Так, Вадимка пишет: сведено, записано, супер. Витос наш пермяк пишет: весьма неплохо. Олежек пишет: коллеги, по притяжеленному ракешнику респектище, парни рубят хардкор, молодца. Так, Стрела Морфея пишет: мощно, ребята аранжировку сделали очень круто со всеми этими переходами. Анатолий, голосом играешь в своем стиле. Да, Анатолий, он с трудом по нотам вообще, он придумал весь этот вокал, не слыша минусовки. В общем, песня огонь, нетривиально, по-хорошему тяжелая. А правильно, тяжелая. Так, Димка наш, Морис Воронежский, пишет: для меня это важно, хоть мне как гитаристу недавно пальцы повредили. Зачем тебе, гитаристу, пальцы повредили? Я не понимаю, зачем ты суешь везде свои пальцы, Димка, объясни. Вот, понимаешь, я столяр, гитарист, и я свои пальцы никуда не сую, вообще никуда. Даже когда просят, говорят: Зухер, ну, дай, я говорю: нет, нет, не дам это музыкантские, понимаешь, столярские пальцы, их нельзя. Зачем тебе вредили пальцы? Все, я расстроился. Воронеж, надо в Воронеж тоже резиновую бомбу, потому что там вредят, понимаешь, гитаристам пальцы. Так, Антоха Щербаков пишет: да, хорошо, мне вошло. Мишаня Закотинг пишет: качает. Лерка, привет! Привет тебе, Лерка. Так, что там еще у нас? Всем лав, не моя тема по тексту, Димка. Зачем тебе текст вообще в этой песне? Зачем он тебе нужен? Вот, Антоха, который Халк, пишет: восхитительно. Так, что там еще? ВК говно глючит. Да, ВК говно. И глючит, и тормозит. Но Ютуб тоже говно. Он сегодня отказался, понимаешь, нас транслировать. Я не знаю, в чем дело. Буду разбираться с настройками уже, видимо, не сегодня точно. К следующему миксеру постараюсь все восстановить. Так, очень круто, пишет Дениска. Что там еще у нас? Все вроде. Ну и, собственно, Анатолик написал: а мне нравится. А мне нравится. Анатолик, я тебя поздравляю. Мне тоже нравится. Я тебе честно скажу, я же ее слушал не до конца, эту песню. Вот, я ее слушал именно вот, ну как, когда ты сказал, вообще стоит ли это. Мне, ребят, вы знаете, насколько скромный у нас парень Анатолий? Сейчас я закурю. У нас вообще песня была выбрана другая, потому что в треке дня он подавал дождь. Вот, а ему сегодня пришло письмо, он говорит: Зухер, а как же так? Мы последний миксер были с этой песней с дождем, и сейчас опять дождь. Я говорю: ну новую-то вы не даете. Вот, говорю, торчите, понимаешь, со своим дождем, когда по всей стране заморозки. Чуть не выматерился опять на радио. Вот, как по всей стране заморозки, а вы, понимаешь, тут со своим дождем. И он мне кидает песню. Вот, говорит: на, Зухер, послушай. Я ее пел по нотам, потому что минусовку мне послушать не дали. Очень засекреченная песня. Вот, потом у них был целый консилиум, и они всей группой решили. Они говорят: пусть, наконец, вокалист наш послушает, что за песню мы все записали. Вот, поэтому пусть Зухер ее сыграет на радио. И вот только благодаря мне Анатолик сегодня услышал, для чего он вообще пел этот текст. Вот, собственно, Анатолик скинул ссылку на М17 в эфирный чат во ВКонтакте, ну, в комментарии под видео можете перейти, добавиться. Хорошая группа, всем рекомендую. Вот, ну и, собственно, что, едем дальше. Далее у нас группа Акрет. Вот, и сегодня наш Олежек, он больше не будет писать такие песни про самогонщиков, понимаете, про бабу Любу, которая торгует самогоном. Вот, он сегодня убедился, что самогон может быть гораздо лучше элитного пойла. «Продай паленку» называется песня, «Окрест Москва» ставим, слушаем. Мы уходим с радио на видео, и на видео-то мы будем, конечно, материться. Вот, ну а вы пока слушайте «Москвичей», «Окрест», «Продай паленку», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, здравствуйте. 22:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Миксер», которой не было уже три месяца. Три месяца Захар Владимирович размахивал молотком, болгаркой и прочими, понимаешь, опасными для здоровья штуками. И занимался тем, чтобы сделать тепло. Но теперь у нас тепло. Вот, кстати, ребят, я убедился в наличии Бога, там, я не знаю, Аллаха, высшего разума, кого угодно. Я когда все это дело затеял, я говорю: Господи, хоть бы мне успеть до морозов. Ну, потому что мы бы реально с Коляновной околели. И вот, не поверите, вчера я последний кусок ваты закрепил на потолке, пришел домой, упал, сегодня вышел с утра, у меня машина покрыта коркой льда. То есть вот он, оно, они, я не знаю, что там, они подождали, говорят: Зухер, мы видим, ты стараешься, давай спокойно. Я доделал, утеплился, и начались морозы. Вот, у меня сейчас красота, у нас тепленько, замечательно, я все успел, спасибо. Кто там за этим делом следил, я не знаю. Но спасибо вам, ребят. Так, ладно, будем... Мы выяснили, что стрела Морфея из Питера прибыла в Нижний Новгород гребаной авиакомпании. Видимо, победы летели. Видимо, летели победы. Ребят, мне J7 понравилось. Ой, нет, как она? 7, просто 7, да? 7, а что-то такое. Ну, короче, с соком связано. Семерка. Вот этой компании тоже недорого, но нормально летаешь, не заморачивай. Так, дальше читаю про трек. Олежек, выключи радио. Выключи радио, тебя тут все ругают. Ты сейчас допьешь просто и вискарь, и граппу, и, понимаешь, с пьяну наложишь на себя руки. Вот смотрите, пишут: сведение минусует в песнь. Вот, потом пишут: сведения там нет вообще. Вообще. Вот, потом: с другой стороны, и похрен на сведение, самое главное — посыл. Вот, то есть, собственно, если есть посыл, то можно особо и не сводить. Так, что там еще у нас? Да, да, написал Александр. Девушка, вы блондинка или брюнетка? Да, да. Так, что Димка пишет: я тоже семеркой летал, зелененький самолетик. Вот. Не, самолетики там всякого цвета разного, но там, по крайней мере, ну нормально. Я несколько раз летал семеркой, хорошо. И мозг не вот это вот. Не делают ничего с мозгом, что нельзя говорить, потому что у нас последние три вышки осталось. Последние три вышки осталось, постараюсь не ругаться матом. Это тяжело! Я не могу, меня прям колбасит. Так, ладно, по тексту огонь пишут. Неплохо.

Яцина, ты ли это? Вот, на плесень похоже. Димка написал, наш воронежский, я под похожую музыку напивался впервые серьезно. Димка, да что ж ты, я не знаю, ты, та, у тебя такая маленькая практика пьянства, я понял. Так, от души ребята жгут. Вот, Олежек пишет, а чё пацаны молодца бомбят, знаю некоторых лично, бухал с ними. Вот, про паленку записали народный алко-бестселлер. Давайте бухать сегодня. Давайте бухать сегодня. Почему не ругаться матом не можно? Объяснял только что. Там, где у нас было 5 вышек, после эфира с Найком Борзовым, когда он представлял группу «Инфекции», у нас осталось 3 вышки. И мне ребята написали, говорят, Зухер, если ты хочешь, чтобы эти 3 вышки у тебя остались, то прекращай ругать Путина и матом, тем более Путина, в эфире. Вот, поэтому я стараюсь себя сдерживать и ругаю Путина, ну, между песнями на видосе. Так, надо придумывать альтернативные слова. У меня их много, но просто меня 3 месяца не было в эфире. Подождите, из меня попрет. У меня набродило, накипело, надо гнать. Так, ладно, а если не ругаться долго, то вышки... Я не знаю, Мишань, честно, но там как бы такое оно все нелегальное настолько. Ну, просто там такой регион, где советской власти нету. Там медведь, тайга, хозяин. Но там есть единороссовский, понимаешь, ну, кто он там, мэр какой-то, ну, жуткий начальник региона, да. И, а у них там, короче, у них играет... да, этому мужику, вот так, покажем. И там играет у них «Маяк», «Радио России» и что-то еще. И вот между «Маяком» и «Радио России» ребята, ну, уже давно, уже лет, наверное, 10 они нас там крутят, они воткнули нас. То есть они втыкают туда свою рекламу, нам ничего не платят, ну, а нам как бы и хрен бы с ним, но, по крайней мере, мы покрываем площадь где-то там, ну, тысяч... 5, наверное, квадратных километров, может, даже побольше. Ну, длинный такой промежуток до Котласа и вот вдоль железной дороги. Вот. И там было 5 вышек, осталось 3, потому что мы, когда с Найком делали эфир, он представил эту группу «Инфекции», а там песни такие были. Ну, я вам расскажу за видосом. И там прибежал ментовской начальник с кокардой. Говорит, что вы делаете, и буквально топором 2 вышки срубил. Вот, стало у нас на 2 меньше. Так, не вскроюсь, хрен дождетесь. Пишут тут вот, вот, ну, а мы как бы и не хотим. Мы как бы и не хотим, чтоб ты вскрылся, даже и не переживай. Вот, ладно, давайте ехать дальше, нас сегодня много. Сегодня у нас Дашка, где Дашка? Я не вижу Дашку. Дениска, где твоя, понимаешь, напарница? Напарница по твоим этим вот рэп-вечеринкам, рэйв. Нет, не рэйв, не рэп. Что там у вас? У вас совместки в основном, как это, этно, да? Этно. Где твоя подружка по этно-вечеринкам? Почему мы ее не наблюдаем? Кому она мнет лицо в данный момент? Вот, Дарья. Проект «Мир А». «Мир А». Трек называется «Увидеть разницу». Город Воронеж. Давай, питерский петь. Пашка, сегодня у нас все в регламенте. 15 треков. И как бы питерские сегодня уже были. Будет у нас по линии обязательно в следующем миксе. Сегодня раздаю долги. Итак, Воронеж, «Мира». В миру Дашка. «Увидеть разницу» называется трек. Поехали, ставим, слушаем и уходим на видео ругаться матом. Я уже сил нету, наливаем и бухаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 22:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, вот Игорек пишет: сумбурно и круто. Сумбурно и круто. Мишаня написал: что-то как-то не очень, не мое. Мишань, что не очень-то? Что не очень-то? Расскажи. Расскажи, что. Вообще очень короткий трек. Я даже не успел, понимаешь, покурить, закурить, поболтать. Но выпить успел уже хорошо. Так, Антоха пишет: весьма и весьма. Димки пишет: мне по вкусу. Олежек пишет: я Енту песню слыхивал. Денчику и Дахе приветище. Хороший трек и все. Тут так Мишаня сумбурно показал. Слушай, я... как тебе сказать? Мне интересно, на самом деле. Дашка, она такая вот чудная. Чудная. Интересно. Мне нравится. Мне нравится. Может, тебя смутил звук. Попробуй ее послушать. Я ж ссылки не кидаю, твою мать, целую программу. Нет, все, я уже не буду этим заниматься. Хотел сказать, перейди по ссылке, послушай. Ну, ребят, ну 3 месяца не эфирил, но забыл, ё-моё. Вот, Морис нарисовался у нас на видосе. Шаломище, Воронеж. Так, давайте зум замутим. Не-не-не, ребят, мне вот еще только зума не хватало. Так... Что там еще? Вот Стрела Морфея пишет: затруднились, техника, да, но нам чего-то не хватило. Просто вкусовщина, упрекнуть не в чем. Ну, просто не ваше, скорее всего. У Дашки я буквально что-то там вчера, позавчера, ну, на днях увидел в ленте, послушал про маленькую тварь. Про маленькую тварь песенка, про Скорпиона. Ну, прям вообще, ты знаешь, я сперва слушал... Я не понял, я так вот на бок голову сделал, думаю, что это? Включил еще раз, потом послушал, понравилось. Ну, как бы, как тебе сказать, работа интересная, но понятно, что 90% слушателей не зайдет. Вот, но интересно. Так, где ссыль, ну ты... Вот, Димка, я просто с пьяну не понял, про какую ты ссыль вообще говоришь. И только сейчас до меня дошло, что ссылки я не кидаю. Но я уже и не буду, уже все, уже пол эфира прошло. Все, сегодня ни к чему это. Так, Витос пишет: у меня радио отвалилось, остался только видос. Буду зухираться. А что это у тебя радио отвалилось? Что такое? У тебя что, с интернетом проблемы? Меняй провайдера. Потому что, ну, радио у нас стабильно рубит. Обычно с видео проблемы какие-то, но с радио. Так. Что там еще у нас пишут? Где вы видео смотрите? Видео заходите во ВКонтакт. Ну, у нас везде, у нас сегодня, кроме ВКонтакта, нигде видоса нету. Во ВКонтакт находите группу «Неформатное радио», нажимайте там раздел «Видео», и там висит вот эта лайв-трансляция, на ней красный значок. Поэтому, как бы, там можно писать и смотреть, и вот оно там все есть. Сбрось ссылки в конце эфира в комментарии. Да не буду я заниматься этим, Игорян, ну просто уже сегодня, как тебе сказать? Ну, ни к чему. Ни к чему. Эти ребята, все равно все вот эти сегодняшние треки, они будут звучать в треках дня, и там будут и ссылки, и объяснения, и разъяснения, и все. Вот, я просто раздаю долги за 3 месяца, потому что ребята ждали, я 3 месяца, понимаешь, впахивал в морде лица и не имел возможности заниматься радио. Я об этом предупреждал и в группе, и в последнем эфире, и говорил, что нет, все это тормознется, но ребята как бы кидали. Я сейчас выполняю свой супружеский долг по отношению к музыкантам. Вот такой вот бонус. Сегодня вся программа посвящена трекам, которые провисели в заявках на треки дня все эти 3 месяца. Заявки, конечно, будут выполнены постепенно, не в один день, конечно, но сегодня вот эфир из этих треков. Так, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас не квартет, не к добру. Где он у нас? Сейчас мы его найдем. Город Батайск. Вот. Ну, хоть один не из Москвы. Какая прелесть. «Темному лорду» называется трек. Уже становится страшно. Так, про себя, ребята. не написали ни хрена. Ни хрена. Написано, что только стилистика рок, дислокация Батайск. Ставим, слушаем. Не квартет, не к добру. Темному лорду. Поехали. У кого есть что налить, наливайте. Сейчас бабахнем. Ну и, собственно, уходим из радио, идем на видео ругаться матом.

Итак, друзья, добрый вечер. 22:33:38. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Находите там видеотрансляцию в разделе «Видео» и оставляйте комментарии там. Ну и, конечно же, наш Discord. Наша ссылочка на наш Discord-чат есть в группе «Неформатное радио». Большая жирная кнопка «Эфирный чат». Вот, что касаемо «Не квартет, не к добру». Вот у них написано «Батайск». Вот, но меня поправили. Не Батайск, а Батайск, Ростов-на-Дону, Берлин и Хайфа. Вот, и, ребят, мне понравилось, мне очень понравилось. Вы мне очень напомнили, у нас есть резиденты неформатного радио. Я помню, как зовут солистку, потому что она приезжала лично сюда. Мы вели с ней программу, концерт. Машка ее зовут. Ну вот, хоть убейте, у меня просто вылетело из головы название группы. Вот очень, мне нравится такая музыка. Мне нравится такая музыка, потому что ее мало осталось на самом деле. Все куда-то вот прут, я не знаю, там, ну, по популярным направлениям. А такой музыки мало осталось. Мне понравилось, мне понравилось. Так, что там пишут? Вот, вокал хорош, прям хорош. Бэки гуд пишут. Вот эта композиция вообще бальзам на душу, пишут. Так, что там еще у нас? Леха Соколов, привет, пишет с Ярославль, с тобой это здорово. Я с тобой, Ярославль. Я с Ярославлем тоже. Так, что там? Да, Антоха пишет, впервые слышу песню, посвященную Володе Матерому, также известному как Волан-де-Морт. Так. Органичная песня. Написали Стелла Морфея. Вадим пишет, мне напомнила Саша Чей, сейчас она Муха. Я играл в этом проекте на басе. Так, далее. Димка пишет, задорненько. Мне в кайф голос Америки, черный плащ. Напомнила по мелодике. Так, Антохе, забавно. Спасибо, Папа Зу. За что спасибо-то? За что спасибо? Я не понял. Так, что там? Ну и все, собственно, по треку больше не... Ребят, мне понравилось, что вы делаете. Не квартет, не к добру. Грузите больше своих треков. Обязательно ознакомлюсь. Обязательно куда-нибудь еще возьмем. Ну, по крайней мере, я с удовольствием точно послушаю. И, ну, грядет разбор. У нас прошел большой ремонт. Вот, и следующий перерыв будет новогодний как раз перерыв. Займемся большим разбором треков. Я думаю, не квартет, не к добру имеет хороший шанс. Так, хочу поприветствовать Серого Волка. Он уже здесь, вот написано в Дискорде. Ну и, собственно, все. Вот, точно немного на Муху похоже, Мишаня пишет. Я не могу вспомнить, господи, название-то... А, вот, Куку Шанель! Куку Шанель! Все, вспомнил, твою мать! Как же я Машку не мог так долго вспомнить? Вот, интересная девчонка, и вот мне прям вот очень, прям вот вас можно рядом ставить. Это такая блондинка с вот такой улыбкой. Вот, она всегда улыбается, классно так вот, живьем вообще звучит замечательно. Они приезжали тут с концертом, и у нас был, ну, эфир прям с группой на живой студии. И очень прям было здорово. И вот сейчас я прям вспомнил их. Но, к сожалению, они сейчас все в Канаде. Все в Канаде. Так, ладно. Все, давайте двигаться дальше. Далее у нас без стука. Без стука у нас уже были. Да-да-да, они у нас уже сегодня были с одной песней. Вот сейчас другая песня. И вот сейчас-то я как раз и сравню, как они вообще играют. Ну что, Москва без стука, дислокация рок. В этом треке они тоже про себя ничего ни хрена не написали. Написали похмельная романтика. Собственно, ставим, слушаем, наливаем. Нам похмельная романтика светит только ближе к завтра. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 22:42 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей, которые уже с нами, которые только подключились к нам. Ну и также те, кто уже давно с нами. Это самое классное. Вот. Только что у нас звучала группа «Без стука». И вот я сейчас выяснил, что на самом деле, оказывается, группа «Без стука» вообще никаким местом, понимаешь, ни при чем к тому, что они появились на неформатном радио. Вот, я так понял, кто-то из друзей загрузил. Ну, вообще странно. Ладно. Так, что нам пишут? Вот, Миколка пишет. Крутяк. Прям хочется орать вместе с ним, только слов не знаю. Ну так, чем закусываешь? Цукатиками. Цукатиками закусываю. Что с гитарой в припеве? Спрашивают. Так, Олежек пишет, настроение такое взять электрухи и забахать в 11 ночи. Вот то, что эта команда сыграла. Замечательно, балалайочка. Ух, хороша. Так, Димка пишет, не мое, пойду покурю. Не курю 7 лет уже или больше. Вот, ну сходи покури. Надо когда-то уже и начинать. Вот, не понравилось Димке. А что тебе не понравилось? Не знаю, по-моему, вполне себе очень даже интересно. Нет, на самом деле, вот я сейчас уже понял посыл этой группы. Я понял, куда двигается группа «Без стука». Мне интересно. Проблема только в том, что я не могу их нормально, качественно послушать. Но не под... Может быть, они трек-то и качественно загрузили, просто у меня сейчас тут говно. Акустика. Я обязательно переслушаю завтра... Ну, весь эфир... Нет, не завтра, вру, в четверг. А четверг завтра. Ну да, значит, завтра. Переслушаю весь этот эфир, пока буду заниматься сайтом радио. Буду выкладывать. Я в наушниках студийных послушаю. И вот тогда приму решение. Посыл мне понравился этой группы. Насколько сведено, пока сказать не могу. Потому что, ну, вот у меня тут вот вообще хреново. Так, Мишаня спрашивает, сколько градусов в бутылке примерно? А что примерно? Я тебе могу совершенно точно сказать, что вот конкретно в этой бутылке 44 градуса. Вот. То, что я Олежику дал, в его бутылке 65-70. Потому что там был виноград, залитый 85-м спиртом. Вот, ну на выходе 65-70 получилось. Ну и до этого я такую же скушал. Так, ладно. Так, что там еще у нас? Вот где... А, вот, Сашка Соловьев спросил, где еще закрыли массовые мероприятия по городам. Слушай, ну... такой трезвый до сих пор. Нет, я... как тебе это сказать-то, Миш? Когда ты проработаешь приблизительно... Сколько мне сейчас? 42 будет через пятницу. Значит, получается минус 16. Сейчас я посчитаю. Просто мне самому даже любопытно. 42 минус 16. 26 лет, Миш, 26 лет у микрофона. То трезветь начинаешь прямо в момент включения микрофона. Включаешь микрофон, становишься трезвым. Выключаешь микрофон, падаешь под стол. Это называется профессиональная вежливость. Поэтому ты не думай, я не трезвый. Я нормальный, мне хорошо. Этот пузырь, он достаточно тяжелый для организма. Вот я могу сказать, что у нас... Так, у нас, во-первых, уже начала другая. Давайте мы вернемся на бэкграунд. Вот, это у нас там пароль начал играть. Вот, Олежика мы завтра вообще на работе не найдем. А он хочет. Так, ладно. Что там у нас дальше пишет нам народ? Вот, Олежик пишет, чувствуется. Чувствуется 65-70. Так, Витос пишет, что-то приштыривает уже спать охота, отвык до полночи сидеть. Усем пока, дослушаю записи. Давай, Витос, пока, Пермь, у тебя сейчас как раз 24 часа, ну, почти час ночи. Давай, ложись, тебе пора. А у нас еще 4 песни в пути. Так, вот у Димки сейчас вообще 6 утра. Это вот человек, который находится в Хабаровском крае. У него сейчас 6 утра, и ничего, сидит. Он себе, знаете что, он заводит будильник себе, просыпается, слушает миксер, ложится, еще полчаса спит, идет на работу. Вот так вот. Так, ладно. Что за подложка? Что за подложка? Вот, подложку мы сейчас будем далее слушать. Далее будем слушать. Далее у нас группа «Пароль». Так, что там у нас? Сейчас, я же найду ее. Вот, «Пароль», город Москва, опять Москва, трек называется «Путь вегана» или «Вегана», как правильно, «Вегана» или «Вегана», ну-ка поправьте меня кто-нибудь, «Путь вегана» или «Путь вегана», про себя ребята написали следующее, четверо из Москвы начали играть с 2011 года, дебютировали на сцене легендарного ДК «Горбушки», участвовали во многих московских фестивалях и региональных опен-эрах, выступали на одной сцене с Артуром Беркутом из СМП. Ну, это вам славы не дает. Трижды... Я вот не люблю, когда... Нет, честно, я не хочу нисколько ребят унизить, просто я не люблю, когда перегалии начинают перечислять. Ну, играли. Ну, вот, давайте начнем с нижней строчки. Стиль группы «Пароль» разнообразен. Это смесь и синтез самых разных, зачастую диаметрально противоположных. Вот, Миш, видишь, не выговариваю слова. Противоположных жанров и направлений. От изысканного ритм энд блюза до жесткого рока, а иногда даже не пошлого панк-рока. Не пошлого панк-рока. Не пошлого. Не пошлого панк. Вот, какие у нас классные сейчас будут звучать ребята. Итак, группа «Пароль», «Путь». Так, мне тут вот написали «Вегана». «Вегана», правильно. Антоха пишет «Пароль — это мы». Все понял. «Пароль — это мы», «Путь вегана». Ставим, слушаем. А у нас тут «Путь алкаша», понимаешь. Давайте, кто за эфир, ругать Путина и пить бухашку. А все, кто на радио, слушают «Путь вегана», «Пароль Москва». Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:53 на моих зеленых системных. Я нажал кнопку «Трезвость», и сейчас я абсолютно адекватный и выговариваю почти все слова. Вот, ребята, сейчас, ну, за эфиром постебал немножко. Ребят, честно, вот по-доброму, без всякой злобы. Объясню, почему. Было такое, ну, для меня несоответствие, да, такой прям жесткий, прям такой, бау, пошло. И потом, где водятся волшебники, фантазиях твоих. Вот, только в этом, но как бы без зла абсолютно, ну, вот так вот у меня на голову пришло. Молодцы, здорово, технично, красиво. Знаете, чего вам могу посоветовать? Ну, просто от себя. Опять же, без всякой злобы, без всякой... Блин, материться нельзя. Короче, без подстёбов. Возьми второго вокалиста. Антоха, я так понял, ты поешь, да? Возьми второго вокалиста. Вам надо, знаете, вот к этому мясу в музыке добавить мясо в голосе. Тебе нужен человек, который будет хрипеть басом. Пусть даже в ноты не попадает, но чтобы он там где-то на бэке давал низа. Давал низа твоему вокалу. Потому что, ну, вот, ну, есть несостыковка. Потому что такой достаточно жесткий саунд, неплохой, хороший саунд. Голос у тебя классный, неплохой, но вот просто вот это не слепляется, понимаешь, вот не хватает какого-то низа. Мое мнение, это лично мое мнение, не претендую на мнение бога там что-то, просто тебе нужен низкий бэк, который будет просто хрипеть, пусть он даже в ноты не попадает, просто чтобы он что-то там бубнил и чтобы вот вокал как-то вот вклинивался в достаточно жесткий саунд. Вот, так все здорово, молодцы. Я понимаю, что ты сейчас молод. Ты разведешься еще 2 раза. Женишься еще 4 раза. А перед этим еще не разведешься. Вот. От тебя сделают аборт 15 женщин. Вот. 18 женщин родят от тебя детей. Ты сопьешься, скуришься, твой вокал опустится и будет вообще хорошо. Но вот пока это все не произошло, возьми бэк. Потому что, ну, он нужен, есть несоответствие. Но это, опять же, только мое мнение. Может быть, у вас есть армия фанатов, и они сейчас закидают меня тухлыми помидорами. Вполне возможно, я не спорю. Может, я где-то не прав, но я просто рассказываю свои ощущения. Ни в коем случае не хочу обидеть. Вот, так все здорово. Мне понравилось, но просто вот есть некая вот, ну, несостыковка. Вот, все остальное здорово, все технично. Кинули, ребята, ссылочку под видео. Ребят, если есть кто-то из вас в Дискорде, в Дискорд еще добавьте. Я обязательно добавлюсь после эфира во всех, кто ссылочки кидал. Это не возбраняется, это приветствуется. Для этого все и делаем, чтобы вы наполняли свою, понимаешь, пустошь фанатами. Так, хорош парня стращать, всю биографию рассказал. Не, ну так это же я ему на будущее. Теперь он знает, чего ему надо избежать. Он просто сразу подрежет себе бритвой голосовые связки и начнет хрипеть басом. Ну что? Что ты? Я его, может быть, уберег от нескольких неправильных шагов в своей жизни. Так, Вадим пишет: радуюсь, когда молодежь валит такую музыку. Да нет, классно же все. Все же классно. Ну просто есть некая несостыковка вокала и достаточно плотного такого, я бы сказал, даже более, ну, не столько панк, сколько такой, к металлу ближе. Так, Миколка пишет: послание в песне хорошее, а с текстами на эту тему нужно будет постараться, как и с музыкой. Ребят, тексты не слушаю, я честно скажу, потому что очень много приходится переслушивать практически ежедневно. И мой мозг, он просто автоматически отключается от текстов. Я тексты начинаю слушать только когда мне понравился трек, и я его начинаю слушать там 3-й, 4-й, 5-й раз. Тогда только я вслушаюсь в тексты, не потому что я такой вредный, а потому что просто, ну, это уже на автомате. Вас очень много, песен грузят очень много, и все это приходится слушать. И уже просто мозг на автомате отключает тексты. Поэтому тексты я не слушаю. Я их начинаю слушать только когда понравился трек. Вот, основу я рассказал, свои ощущения. Как бы советы дал. Так, что там? Зу меня напоил. Зу меня напоил. Звездатейшая песня. Ссылки дать не буду, я пьяный в дугу. Так, хорош поэт, я уже читал. Что там еще у нас? Называется она «Без мата песня». Димка пишет, да, Ять называется, она будет сегодня звучать. Кстати, песня про Ять сегодня будет звучать. Я не знаю, как на это среагируют вот эти три оставшиеся вышки, но будем надеяться, что как-то пролетит. Так, у меня есть друг, его штырит, пишет Димка. У меня есть 1000 друзей, и некоторых уже не штырит, мы их закопали. Так, их слишком часто штырил. Хорош пить, а то съем всю пузырьку. Накапает на неизвестно. Так, так, так, так, я понял. На пятницу оставь, в пятницу за мое здоровье бахнешь. Так, ну и все. Вот, тут и панк, и мальца хэви, так что получилось, молодцы, соединили. Веганы за ЗОЖ, они все отрицают, что штырит. Слушай, ну подожди, веганы не должны отрицать мухоморы. Так, вот сразу вопрос, Антоха. Антоха, который Щербаков. Подь сюда. Кинь мне жирный смайл, я пойму, что ты меня слышишь. Смысл в чем? Веганы, вот этот путь вегана. Это вот твое убеждение или это песня просто про путь вегана? Я честно говорю, я не... Мне надо срочно выяснить, отрицают ли веганы грибы. И, понимаешь, каннабис. Потому что вот мне тут пишут, что они отрицают все, что штырит. Насколько я понимаю веганскую традицию, они отрицают есть живых, да? Не едят курицу, не едят свинью, не едят крыску, хомячка не едят, не едят. Они едят морковку, они едят капустку. Вот, но, собственно, мухоморы и каннабис, они попадают в разряд неживых. Хотя, кстати, по поводу грибов ученые до сих пор спорят. Они их еще не определили никакому виду. Некоторые считают, что грибы – это разумная раса, на самом деле. То есть ставили опыты с лабиринтами, как у собаки Павлова, и грибы проходили эти опыты как разумные существа. Вот. Ну, а некоторые утверждают, что грибы – это, понимаешь, растения, и они абсолютно неразумны. Так что вот для веганов тоже тупик. Есть грибы или подождать. Или подождать экспертного мнения, понимаешь, вот этих вот профессоров. Антоха мне не пишет. Или обиделся. А, нет, вот он, не отрицают. Песня посвящена нашему бывшему барабанщику. Все, я понял. У меня тоже есть друг. Я сейчас тебе расскажу, Антошка. Калюня. Он хороший мой друг. Мы с ним работали в отделе культуры вместе. Он был даже моим гитаристом одно время. Он был еще дурнее, чем я. Вот я всегда думал, что дурнее меня нет никого, но вот он был еще дурнее. А вот на старости лет, сейчас мне получается 42, ему сейчас уже, ну, под полтинник, наверное, 48-47, вот что-то такое. Он прям торкнулся, он перестал жрать мясо, бросил курить, пить. Ну и, соответственно, каннабис, мухоморы тоже не употребляет, отрастил вот такую бороду, прям вот она у него... Но про бороду понятно, просто бородой он пузо накрывает, чтобы не видели пузо. Вот, но все остальное непонятно. И вот как-то так его тырцнуло, и вот он поменял свою жизнь. Так, грибы — это особо, если веган разумный, он не может отрицать грибы, каннабис и ауяску. Кто такой ауяска? Натаха, расскажи мне, кто такая ауяска? Ну-ка, быстро мне про ауяску, я этот еще галлюциноген не пробовал. Так, едем дальше. Дальше у нас Вадим Филипков со своей песней «Букашка». Это у нас тоже город Москва. Вот у Вадима было два опыта участия в миксере. Первый раз мы его взяли с целью, чтобы не обидеть, но показать. А вот сейчас этот трек, он вот это как раз то, куда Вадиму надо двигаться. Но это мое личное мнение, да? Потому что получилась прям вот искренняя милота. И вот, Вадимка, я не знаю, обиделся ли ты в прошлый раз на меня. Может быть, обиделся, но я говорил честно, чтобы, ну, тебе дальше не тыкаться вот куда не надо. А вот про этот трек я скажу, что он классно получился. И вот это вот, мне кажется, вот это твое. Вот это твое. И если куда-то двигаться, то двигаться вот именно вот в этом направлении. Итак, Вадим Филипков, Букашка, поехали, ставим, слушаем, я наливаю. Любители грибов начинают сеять, как она называется, короче, грибницу рассыпать, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 23.08 пишет вот Димка. Сейчас Захар короночку вставит. Какую короночку я вам ставлю? Вот, всем привет. Привет всем, кто к нам только что подключился. Здравствуйте всем, кто нас уже давно слушает. 23.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучал Вадим Филипков со своей букашкой. И мне кажется, Вадим, вот в этом направлении, вот туда стоит двигаться. И вот мне кажется, это твое. Вот. Мы тут немножечко за эфиром обсудили все это дело. Вот, пишет Игорек, текст клевый, веселый, можно подпевать и подпевать. Да, да, но потому что вот это же милота, это же из жизни, да? И вот оно прям вот хорошо легло, и голос, и музыка, и текст. И вот все собралось в одну кучку, и вот оно хорошо. Я не помню, про что была прошлая песня, которую я сильно поругал и сильно обидел чувака. Вот, но как бы я это делал не с целью обидеть, а с целью просто пнуть в нужном направлении. Мне кажется, вот Вадиму надо двигаться в этом направлении. Это вот, но это опять же только мое мнение. Вот, веселый трек пишут. Так, точно не Веган писал песню «То, что сейчас играет». Натаха пишет, так ни одной песни не послушал. Вот, и пообещала, что скоро прям будет трек. И может к следующей среде кинем, и у меня будет раньше, чем на цифровых витринах. Вот, жду, потому что следующий миксер я буду собирать из мастодонта. Вот, поэтому хотелось бы от вас что-то уже иметь. Так, что там нам пишут? Олежек пишет, текст прям по-хорошему ржачный, под мой настрой. Этот текст может понять человек, только у которого был ребенок девячий, понимаешь, национальности. Вот, у меня девочка уже дылда выросла и уже уезжает из страны. Так, что там еще надо? Эту песню надо в поп-версии поживее, Пирожков. Нет, эта песня, вот она, именно вот она в том виде, в каком она есть, она в таком и должна быть, не надо ее уже даже пихать никуда и ничего с ней делать. Вот Вадим пишет, букашку уже даже моя жена наизусть знает. Вот же, уже есть фанаты этой песни. Так, дядька, как ты делаешь с ее чудо? Я пьян, но все понимаю. Это как? Даже пишу без ошибок. Видос не смотрю, сразу говорю. ВК меня выбешивает тупо. Сука. Ну как, я делаю это с душой. И цель именно в том, чтобы были ясные мысли, но пьяные ноги. Попробуй теперь встать, Олежек, и сделать 15... Так, жена Олежека, ну-ка, давай... Ты, кстати, в курсе, что тебе Коляновна лично передала шоколадку? Вот, я знаю, что Олежек не сберег. Жене Олежека была передана вкусная шоколадка, которую сточили вот эти вот Олежековы букашки, и ничего, понимаешь, жене Олежека не досталось. Вот, ладно. Жена пиво пьет, киношку смотрит, так что я неприкосновенен. Она в записи послушает и даст тебе подзатыльник. Жена Олежика прямо сейчас вот отбабахни ему подзатыльник, как только это услышит. Все, с Олежиком мы разобрались. Он уже практически труп. Что там нам еще пишут? Все. Давайте едем... А, вот, Захар жене Олега скажет коронную фразу. Все, да, я уже сказал. Жена Олежика, дай подзатыльник Олежек. Едем дальше. Далее у нас город... Ну, не город, что это? Димка, что это? Как это называется? Мангохто. У него сейчас 30 часов 12 минут. 30 часов 12 минут. 12 ноября, соответственно... И завтра он будет отмечать мою днюху. Вот. Трек, сейчас вот мне это надо как-то сказать, чтобы у нас остались эти три вышки. Называется Ять. Вот. Про, собственно, что он написал. Сейчас я же найду же это все. Экспонаты кунсткамеры называется проект. Вот, трек называется Ять. И написано следующее. В данной песне мат только в названии. Песня без каких-либо матерных включений. Написано следующее. В данной песне мат только в названии. Песня без каких-либо матерных включений. Врубаем и машем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 23.17 на моих зеленых системных. Мы тут за эфиром разговаривались про Питер. И я вспомнил пельменные. Вот, пельменные, в которых обязательно наливали. И нет, Саня, они не назывались рюмошные. Нет, они не назывались рюмошные. Они назывались именно пельменные. В этом вся и фишка. Это были пельменные. И там были съедобные пельмени. Вкусные. И рюмки там тоже были съедобные и вкусные. Вот, после них не хотелось идти и крушить мавзолей. Вот. Так, ладно, вернемся все-таки уже к треку. Только что у нас зазвучал трек «Ять» от группы «Экспонаты Кунсткамеры». Вот, и написал нам Димка текст мой, а писал его не мое. Антоха пишет: «Прикольная песня». Олежику хорошо заходит. Стрела Морфея пишет: посыл есть, а вот звукач с вокалом не работал. Так, хватит пить вискарь, дядя Зу. Ну, смотри сам. Димка пишет: вот эта версия говно. Но друг захотел эту песню. Вот, ну, что я тебе могу сказать? Пишет: нет, хватит чмокать. Я не могу схватить чмокать, потому что

Мне вкусно, я ем цукатики. Цукатики под вискарь. И пятилитровую бутыль привезу на... Нет, пятилитровая бутыль, ты знаешь, сколько это труда? Мне, чтобы сделать тебе пятилитровую бутыль, надо потратить 4 недели своей жизни. Вот, а потом все это замариновать еще на 2 месяца. Вот сколько это все. То есть вот эта бутылка, которую ты уже допил, она прошла путь практически в полгода. А ты ее так вот раз и за вечер приголубил. Так что вот, вот, вот, вот как ты просрал свое счастье. Так, ладно. Что, все, больше никто ничего не написал. Больше никто ничего не написал. Ну и давайте ехать дальше. Далее у нас группа Эргуст. Группа, так, сейчас я их найду, где они. Где они, вот же они, Эргуст. Дислокация Москва. Трек называется «Остывшая душа». Про себя. Ребята написали. О, кстати, земляки Димкины. Рок-группа Эргуст, город Хабаровск. То есть у них сейчас... Я понял, почему мы их никого не видим. У них сейчас 30 часов 30 минут 12 ноября. Вот так вот. Поэтому ставим, слушаем. Трек называется «Остывшая душа». Эргуст, Хабаровск. Поехали. Игорян, не ржи, наливай.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, мы сейчас можем наблюдать в Дискорд-чате, как у Олежика кончились ноги. У Олежика кончились ноги. Голова, говорит, светлая, но ноги кончились. Вот так вот. Вот так вот, дружище. Так вот мы и живем. Это к вопросу. Мишаня спрашивал, как же так? Как же так, Зухер? Ты пизерек проговорил, а все еще выговариваешь некоторые слова. Но некоторые все-таки не выговаривают. Вот, ладно, друзья. Только что отзвучала группа Эргуст, Хабаровск. Мне понравилось. Что-то вообще никто ничего не написал. Я так подозреваю, что народ уже просто отвык долго сидеть у радио. Или забыли, что надо писать комментарии. Так, вот написали: «Стрела Морфея, иногда вокал терялся в аранжировке. Мрачновато, но так задумано, как у Ника Кейва». Так, Антоха написал: «Неплохо, но вокал слишком правильный». Слишком правильно. Как это так, слишком правильный вокал? Ну-ка, расскажи мне. Расскажи мне, как это может быть слишком правильный вокал? Ну хотя есть, да, есть такое дело. Кого я? Я же ругал. Постоянно я Эдика ругаю за это дело. Вот, он же вот именно делает слишком правильный классический вокал. Так, Зухер пишет: Юрка! Что, Юрка? Что, Юрка? Я тебе говорил, приезжай ко мне на днюху, я тебя от твоей депрессии, сука, вылечу. Все у тебя будет хорошо. Не заморачивайся. Все умерли, а ты выживешь. Знаешь почему? В тебе сидит вирус неформатки. Он пережрет любой вирус. Вот, и ковид помрет, и все помрет. Я даже когда не знал, что у меня ковид, я потом узнал, что у меня ковид. А он уже умер. Он уже умер к тому моменту, когда я узнал. Так, ладно, что еще пишут? Вот, Олежек написал: «По мне, вся музла сегодня ничего хорошая». Ну, понятно. Собственно, все, друзья. Что я могу сказать, друзья? На сегодня все. Мы оттарабанили. 23.17. Сегодня был длинный... 27, не 17. 27. Длинный эфир. Очень длинный эфир. Вот, но тем не менее, все долги раздал. Всем ребятам, кто сегодня прозвучали, я вам говорю, вы в треке дня все равно прозвучите. Прозвучите — это был такой вот, ну, бонус, потому что вы 3 месяца ждали, когда уже, понимаешь, кто-нибудь тут соизволит взяться за эти гребаные треки дня. Ну никак. Никак это было невозможно. Вот. Сегодня был эфир посвящен вам, всем вам, друзья, которые слушают нас, которые слушать будут в записи. Сообщаю, что миксер вернулся, что все стало на круги своя, и теперь каждую среду 21.00 мы тут слышимся, видимся. Я надеюсь, видеотрансляцию все-таки за неделю я побежду, как Винни-Пух. Вот, у Генки появился интернет. Я тебя поздравляю, Геннадий. У нас как раз закончился эфир. Вот. И Геннадий, который сейчас находится в самой заднице Российской Федерации, практически вбивает железные клины в вечную мерзлоту. Ну, он сейчас очень далеко. Но у него там, тем не менее, есть интернет. Хвала Путину! Хвала! Аллилуйя! Царю! У Генки есть интернет, он у него появился к концу эфира. Вот, Ген, я надеюсь, что тебе было не скучно все это время, пока ты бегал по тундре и искал интернет, но послушаешь теперь в записи. Ну что делать? Ну так получилось. Вот, ждать ли эфирчик? Все, конечно, все, теперь все стабильно, все встало на круги своя. Каждую среду эфир, каждый, понимаешь, второй вторник бомбардировка. Планирую возвернуть программу без воды, но, видимо, уже и без Костика. Вот, но тем не менее. Вот, все, друзья, всем пока, всем счастливо. Люблю вас, соскучился. Рад был всех видеть, рад был всех слышать. Всем добра, всем любви, всем здоровья. Отключаюсь. а пятницу. Ребят, я не знаю, скорее всего, моя днюха пройдет без эфира, потому что, во-первых, это пятница. И я так подозреваю, что народу набежит. Мама, не горюй. А вот когда у меня, я же днюху праздную всегда день в день, и вот в четверг как-то никто не сподобился, в среду я никого не звал, потому что было 40, и не праздновал, собственно, и я думаю, что вот на 42 все соскучились, думаю, народу тут будет дохренища, кстати, ну, кто вам помешает, из Щекино вам недалеко, не будет эфира. Я так подозреваю, не будет. А там хрен его знает. Ну, если появится, все услышат и увидят. Все, ребятки, отключаюсь. До свидания, всем счастливо, всем пока. Услышимся ровно через неделю. Голосовалки в этом эфире не будет. Не будет в этом эфире голосовалки. Голосовалки начнутся со следующего эфира. Все, отключаюсь. Всем пока. Запись эфира появится завтра на сайте неформатная.ру. Все там будет. А напоследок, любимая моя итальянская песня.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

вов, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана,

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
4: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки. Удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

отмотать время назад. Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: саботаж.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
3: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуффранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна? Sunny.

Кто не понял, это Шерлин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки, воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все. От оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями и с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ка-ка.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Listen. Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

А итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто сейчас собрался у приемников. С теми, кто уже подключился к стриму, мы уже со всеми перездоровались. Но, а все, кто сидят у радиоприемников, у онлайн-проигрывателей, у кого открыт сайт неформатного радио и слушает оттуда, вот, всем вам здравствуйте! Всем вам здравствуйте! А итак, для новеньких давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть... Нет у нас WhatsApp, все, я не пойду за ним, не хочу. Нет у нас есть, смотрите, Discord, ссылочка на наш Discord есть, во-первых, в эфирной теме, во ВКонтакте, вот, во-вторых, у нас на сайте в разделе вот «Неформатная бомбардировка», там написан «Мессенджер для общения», там есть ссылочка на наш Discord, вот, все подробно расписано. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. В Ютубе находите группу «Неформатное радио» или канал «Неформатное радио», находите там стрим и пишите в комментариях именно к стриму, именно к стриму. Вот, Игорян, здорово, здравствуй, дорогой, вот, пишет: «Всех люблю, целую, извиняюсь за очень редкое появление». Ты сегодня пьян, походу, к сожалению, куча забот не дает возможности постоянно слушать и смотреть. Слушать можно и сквозь заботы, вот, слушать это никак не мешает. Наушники воткнул. Вот, поэтому как-то так. Вот, что-то, думаю, не так. А Зухер-то без бороды, оказывается. Ребят, пришлось сбрить бороду. Не мог никак верифицироваться на бирже. Вы не представляете, это какой-то кошмар. Я 4 дня проходил верификацию, а там, короче, по камере. По камере, то есть ты отправляешь им сканы документов, а потом они тебя по камере сличают. А сличает, сука, робот. Вот. И он мне постоянно говорит: уберите руки от лица. Я пишу: это борода. Они мне: уберите руки от лица. Откройте рот, моргните глазами, покачайте головой. Вот это я все делал, замучился. Не могу материться в эфире. На стриме потом буду ругаться матом. Вот. И сбрил к херам бороду. И все, верификацию прошел тут же. Вот теперь заново отращиваю. Колянов намучается, орет, что я колючий. А у меня морда чешется, потому что все это прорастает. Вот. Ну и как бы отвык я уже видеть тебя без бороды. Меня даже собаки пугаются. Вот. Так, стекол как трезвышка, Димон у нас. Ну и хорошо. Так, хоть пить не бросил, нет, пить я не бросил, просто сегодня мне всю ночь работать, поэтому я сегодня не побухиваю, завтра с вами буханем все вместе, у меня там еще яблоковка осталась. Вот, ну что, друзья, что у нас сегодня? Опять 10 треков от компании «Бомба Питер». Наши ленинградские друзья, победителем прошлой программы у нас стала группа «Гефест». Ништяки выбирать не буду, потому что движухи не было вообще. То есть у нас вот главный победитель победил с 8 голосами. Ну это вообще прям позорище. Итак, «Гефест», «Непобежденный», ставим, слушаем. Ну и собственно после них начнем основную часть программы. А я пошел пока на стрим ругаться матом.

А итак, другие подруги, 21.08 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте все, и сегодня у нас неформатная бомбардировка. Сегодня у нас очередные 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, народ потихонечку подтягивается в Дискорде. Что-то я вот кроме Витоса никого не вижу. Витос, приветствую тебя. Здравствуй, дорогой. И Антоха у нас тут. И Валюха. Ну все, хоть 3 человека в Дискорде. И то ладно. Музыканты, когда вы будете слышать свой трек в эфире, обязательно заходите в Дискорд, заходите, в наши эфирные чаты и кидайте ссылочки на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои группы во ВКонтакте, в Одноклассники, на свои сайты. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем, чтобы как можно больше людей про вас узнало. Чтобы, если люди услышат вашу песню, им понравилось, они смогли добавиться и т.д. и т.б. Вот, итак, первый участник сегодняшней программы у нас облакоходцы. Вот, Lady Lie называется трек. И читаю сопроводиловку. Представляем вашему вниманию новый сингл «Облакоходцев» на языке заморском, но понятно даже тем, кто забыл, что значит «London is the capital of Great Britain». Вот, я это слово, я сейчас чуть не умер, потому что как это все выговаривать. Про даму в рушку слушать на удивление приятно, хотя в жизни такая персона вызвала бы другие эмоции. Я так понял, песня про Варвару. Вот, ребята сейчас подвинут B2 и споют свою версию Варвары. Lady Lie, облакоходцы, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Ваше мнение очень даже нужно. Поехали.

А итак, друзья, 21.15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Ренатка, привет! Привет, Ренатка. Вот. Ну что, только что у нас озвучали облакоходцы. Мне все хочется облакоходцами назвать. Облакоходцы. Леди Лай. Ну, как, мне здорово, мне понравилось. Я тут даже поплясал. Ну, кто стримы смотрит, тот видел, как я тут трясу, понимаешь, своей стриженной гривой. Вот, и бьюсь мордой об клавиатуру. Весело, нормально. Единственное, что вот эти Lady Light, что-то мне прям это жутко напомнило. Что-то мне это прям жутко так, это прям вот сильно что-то мне напомнило. Ну-ка, что-то мне прям это жутко напомнило. Что-то мне это прям жутко так, это прям вот сильно что-то мне напомнило. Ну-ка, расскажите мне кто-нибудь, что мне это напомнило.

наш пермяк пишет: вот люблю подобное. Хорошо. Антоха написал: бодренько, но непонятно. Вполне понятно. Вполне понятно, вполне бодренько. Но вот мне вот это Lady Lie, мне вот, вот прям вот что-то это прям так напоминает. Прям вот так напоминает. И я прям вот не могу вспомнить, что, но точно что-то напоминает. То есть вот есть некая, как это называется, некая отсылка к вторичности, да? А так, в принципе, здорово, хорошо, мне понравилось. Молодцы. Но жалко вот не написано, откуда же все-таки ребята. Откуда же все-таки ребята, хоть и Лондон is the capital of Great Britain, но хотелось бы понять, ну, я так подозреваю, что из Питера. Мне когда Дашка пишет каждому музыканту, откуда они, эти ребята, вот, тогда я прям говорю: ой, какая Дашка сегодня молодец, она все мне написала, вот, а, и все, и все. Это называется цитата. Это называется цитата. Слушай, ну не знаю, Ренат, мне кажется, это больше попахивает плагиатом, а не цитатой. Но тем не менее, ну может быть, такая задумка. Но понимаешь, чтобы понимать, что это цитата, да, ну вот, когда кто-то вкладывает в трек там, ну частенько, да, у наших, скажем так, у музыкантов, у отечественных это присутствует, там цоевские какие-то слова, раз, добавляются. То есть понятно, что мы, которые выросли, да, это как идет мем, когда Цой учился играть на гитаре, тогда же не было Цоя, на ком он учился. Вот, то есть, в принципе, наше поколение, они все понимают, что это слова из цоевских песен, и что это отсыл идет туда. А тут, понимаешь, англоязычная группа. Такие вот дебилы, как я, ну, я себя не считаю очень умным человеком, да, я не знаю языков, кроме русского. И русский-то уже забывать начал, потому что слова просто, они пыу, вылетают из головы. Я прям вот понимаю, что очень часто я сижу у микрофона и мычу, я не могу слово вспомнить. Я прекрасно знаю, что я знаю это слово, а, ну, не могу вспомнить. Вот. И вот для таких дебилов, как я, как бы вот такие отсылы, они очень, как тебе сказать, звучат непонятно, потому что я и так ни хрена там не понимаю. А это значит, надо мне еще знать тот отсыл, откуда они этот отсыл взяли, эту цитату, да? Нет, нет. Я против. Не надо мне цитировать, понимаешь, Lady Lie. Цитируйте мне Цоя. Ну, на крайняк Егора Летова. А так здорово, звучит хорошо, очень все интересно, очень все здорово, очень все... Музончик хороший, прям вот здоровский, прям легонький такой, хороший-хороший. Мне понравилось. Ну, жалко, что не по-русски. Ладно, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Дальше у нас свободный полет. Илюха, привет! Я знаю теперь, что свободный полет у нас в Москве, я запомнил. Вот, и тебя я, Ренатка, запомнил, да, можешь мне дать печеньку. Свободный полет, город Москва, у них фиточка с Майком Кремлином, трек называется «Джимми», и читаю сопроводиловку. Читаю сопроводиловку. Стерео-сингл «Джимми» — это очередной сингл с альбома «Вместе», часть вторая группы «Свободный полет», записанный совместно с Майком Кремлиным. В этот раз релиз вошли 4 варианта этой песни. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Андрюха, привет, Челябинск, привет, мне снова 18, да, я помолодел. Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. 21:25 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вот. И чё? Чё, у нас отзвучал только «Свободный полет» с Майком Кремлиным. Джимми называется трек. И я тут вот за эфиром простебал Илюха. Говорю, Илюха понесся у нас по городам и весим. Вот сперва у них Типтонвилл был, а теперь Лондон. Ну и мы как бы за кадром договорились, что следующая песня будет про Красногорскую эстакаду. Уже даже название треку придумали. Эстакада – зверь. Вот. И, собственно, она побьет. Осталось просто решить, с кем это будет фиточка. Вот, эстакада – зверь. Ну, опять же, ну как будет петься, да, если зверь, то ну, по-любому с Шевчуком надо делать, да? Ну, или с БГ тоже ничего будет, фиточка, эстакада, зверь, вот что-то такое. И как бы бабах, и сразу прям можно смело идти в полный топ. Так, Денис Шестаков пишет, напоминает серьгу, но своеобразно. Хорошо. Так. Дениска, который воронежский наш, пишет, музыка мне понравилась. Насчет всего трека «Я нейтрино», картинка не сложилась вся. Вся не сложилась. Так, Геннадий, заслушался. Но вот на Белом море все нравится людям. Все абсолютно. Чё бы тут у нас не играло, они всегда радуются. Это правильно. Так, Перм пишет, с душой сделана песня. Нравится. Валюха написала, класс, мне нравится. Антохи, неплохо. Собственно, чего-то еще кто-то мне что-то писал. Но я как-то уже все пролисталось. У нас, по-моему... А, Игорян вот спрашивает, что это за крематорщина? Это что за крематорщина? Ну, это такая блюзоделательная песня. Блюзоделательная песня. Такая она... Ну, вам, панкам, не понять. Скажем так, вам, панкам, не понять. Но когда-нибудь, когда ты тоже будешь весить, как Зухер, 137 килограмм, я думаю, ты тоже начнешь слушать такую музыку, потому что уже по сцене прыгать не сможешь, ибо это будет расшатывать сцену и нервы, понимаешь, вот этих вот технарей, которые собирают ее. И тебе придется просто слушать спокойную музыку. Вот. Так, дано не понять. Я уважаю творчество Григоряна. Это просто замечание. Ну так ты и пиши сразу. Уважаю Армена. Армена Григоряна уважаю. Но что это за крематорщина? Что это? Черт побери. Вот, по-моему, неплохо. Мне нравится. Интересно. Что? Все, что ли? Все, что ли? Все комментарии... Вот смотрите, как хорошо, что WhatsApp нету. Раз, и все комментарии за раз зачитал. С весом 137 только кататься на сцене можно. Можно, а почему? Можно аккуратно ходить. Подожди, ну вспомни, Витос, вспоминай вот этого малого, который... Господи, как его звали? Ну, огромный просто чувак... И он плясал, прыгал, и он когда прыгал, вот так вот он делал, прям вот, он попсу какую-то пел, господи, не дельфин, а русалка, что тут, как же его звали-то, по-моему, Сергей его звали, ну, он просто огроменный, ну, ты должен помнить, ты-то советский наш чувак. Господи, как же его звали-то? Ну, просто огроменный. Вот мне кажется, он как раз вешал где-то 137, и он скакал. Он прям подпрыгивал. Так, «Перевернутый мир», моя первая группа, русский рок, играли... Крылов, да, вот, Ренатка, спасибо, Крылов, точно, Сергей Крылов. Вот, меня сейчас спроси, что пел Сергей Крылов, я не вспомню, но как он плыл по сцене, это я помню, мне прям оно... Прям вот я сейчас это вспомнил, а в то время я смотрел, как бы я еще был далек от сцены, а сейчас я представляю, как переживали техники сцены, как они переживали. Вот, ладно, ребят, едем дальше. Едем, девочка моя. Подожди, это разве он? Разве это он? Ну, может быть, я не помню, правда, честно, не помню. Если б только знала, как люблю тебя... Подожди, нет, это не он был. Это что-то другое было. Это девочка моя, это, наверное, этот, который был... который, как его звали, тоже сейчас не помню. Тоже здоровый был. Корнелюк, по-моему, нет?
Ну, может, я путаю. Ладно, давайте уже вернемся к программе. Живая рыба. Мишаня. Наш Мишаня, где он? Его нету. Его нету опять с нами в эфире, но, тем не менее, мы его будем слушать. И сопроводиловка очень короткая. Иногда все, что нам надо, это живая рыба. Вот, трек называется «Все, что нам надо». Группа «Живая рыба», город Питер. Мишани здесь сейчас нету, но он обязательно, он всегда так делает. Он мне пишет после программы, где-то дня через два, и говорит, ну, что там в голосовалке с молодыми-то пинаться? Вот, а там даже, знаешь, когда вот вся голосовалка из одних старперов, а он так скромно, ну, что там с молодыми-то пинаться? Ладно, что там? Вот, все, что нам надо, живая рыба. Поехали, ставим, слушаем. А я сейчас за кадром продолжу рассказывать про вертушки. Поехали.

А итак, друзья, 21:35:02 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Только что у нас отзвучало. Мишаня рыба, живая рыба. Господи, Мишаня рыба. Мишаня так и не появился, хотел сказать. Отзвучала живая рыба. Все, что нам надо. И я думал, что сейчас... Игорян, он меня подкалывает. Я думал, он сейчас закричит: а что это за, он написал, что это за несчастно-случаевщина. Что это за несчастно-случаевщина. Вот, но никак не то, что я хотел. Так, что там по тексту, как Арбака? Это Генка пишет, Ренатка пишет, Арбака это стырило, это у Битлов. Арбака это стырило у Битлов. А Мишаня стырил у Арбакайте. А битлы стырили у кого? У кого? У кого? У кого стырили битлы, осталось выяснить. Точно у Цоя. У Цоя стырили. Так, ладно. Что там еще у нас? Что там у нас еще? Он ее там поет как ныт, а не нит. Уже стало фишкой. Это мы не про то. Так, ладно, Витос пишет, что-то пели-пели, никак не зашло. Что-то пели-пели, не зашло, Антохи, не зашло, Геннадий заслушался. Вот, собственно, что там еще? Когда он был маленький с кудрявой головой, Мишаня был маленький с кудрявой головой, у него украли битлы, Арбакайте украла у битлов. А Мишаня вырос и украл у Арбакайте. Вот так вот, круговая порука. Все, я согласен, пусть будет так. Да пусть будет так. Храни вас Бог. Воруйте, люди, у поганых американцев. У поганых. Потому что Арбакайте тоже поганая американка. Вот, ладно. Что там? Что там у нас тут? Далее у нас Беретта Рок. Беретта Рок, Дар Бога называется трек. И начинаю, понимаешь, я сейчас жутко начинаю читать сопроводиловку. Заслушался Генка на предыдущий, я понял. Беретта Рок, надежда, вера, любовь, мир, добро, свобода, право выбора, природа, здоровье, разум, душа. А чё так мало? Чё так мало? Ну ещё бы 16-20 существительных. Как много нам подарено создателем, и как мало мы открываем и развиваем это в себе. А следовательно, не замечаем этого вокруг. Всё так же часто встречаются люди, которые жалуются на свою жизнь и даже погоду. Вот сволочи, они ещё и на погоду жалуются. Вот, блуждая вдали от собственного духа, истинного смысла и благодарности. Все золото, любая мода и гламур меркнут во все времена перед истинным богатством человека. Давайте я вас еще раз перекрещу, господи. Все, поехали. Беретта Рок, Дар Бога. Не указано, к сожалению, откуда группа. Ну, я подозреваю, что из Питера. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.42 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучало Беретта Рок, «Дар Бога». Сразу скажу, вот в начале прямо она как только зазвучала, я за эфиром сказал, очень дудук люблю, очень люблю дудук. И в принципе, вот, ну я, давайте я сперва свое расскажу. Мне понравилась музыка, все здорово. Мне, ну как, мне кажется сомнительным такая постановка вокала. Мне кажется, вот там не надо было тянуть вот так вот, прям вот, прям бу-бу. Очень получилось монотонно. Мне кажется, там надо было как-то покороче, что ли, рубить, да, под, как Маяковский, просто под эту музыку, но короткими фразами, наверное, потому что получилось занудновато, ну, по слушабельности. То есть очень красивая музыка. Дудук, конечно, он тут свое дело сделал, а вот вокал он как-то прям напрягал, если честно. Ну, опять же, это только мое мнение. Я не говорю, что я прав, нет. Ну, вот я просто говорю, как мне это услышалось. Так, давайте буду читать комментарии. Так, неплохо, Антохи. Генка пишет, мне вкатило так-то, хотя и БГ напомнило. Напомнил. Вадим, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Пишет, только с репа вернулся. А это дудук настоящий звучит. А, настоящий ли это дудук звучит в этой песне? Хорошее. Слушай, ну... Я, насколько я помню, дудук сымитировать очень сложно. То есть, если это искусственный дудук на каких-нибудь VST-плагинах, то я тебе могу сказать, что это просто грандиозная работа человека, который... Но мне кажется, что все-таки он настоящий. Потому что вот эти вот, именно вот эти вот переходы, переливы, которые... дударям присущи, да, их сделать очень сложно. Тут никакая тебе транспоновка не поможет. Это вот как раз те вещи, которые сложно сделать искусственно. Хотя умельцы есть, я не спорю, может быть. Но мне кажется, он настоящий. Так, Витос пишет, звучит красиво, а про что песня, не понял. Вот я то же самое говорю. То есть вот оно было красиво, но текст он был настолько как-то вытянут и размазан, что мне кажется, вот его надо, он вообще не воспринимается как текст. Так, Натаха пишет, лениво включить радио, слушаю в трансляции, музыка класс, слова не понимаю, но слышу что-то ко дню земли нудненько, а дудук хорош. Вот, Андрюха пишет, дудук тоже очень нравится в песнях, так как я большой любитель восточных и этнических песен, в свои миксы всегда стараюсь подобное вставлять, если, конечно, соответствует моему формату. Так, Алиска пишет, что-то знакомое слышится в этой песне, не каверок ли это? Как-то я прослушал, слушай, да вроде нет, вроде как не кавер, ну... Я не настолько знаком как бы с творчеством Беретты Рок, чтобы сказать, что это как аутентичное творчество Беретты. Я как бы вот вообще первый раз в жизни их слышу, поэтому я не знаю. Ну, может быть. И чтобы сказать, что это кавер, я хотя бы должен был слышать где-то вот что-то похожее. Да нет, ну просто как, наверное, наигрыши дудука, они более-менее примерно все сильно похожи между собой своей вот этой красотой и певучестью. Может быть, в этом дело. Может быть, поэтому тебе показалось, что это кавер. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Песня про экологию. Вот Антоха. Антоха нам все подытожил. Вот все, кто не могли понять, про что была песня, Антоха нас выручил. Он написал, песня про экологию. Вот, не бросайте мусорные пакеты в океан. Киты задыхиваются. Задыхиваются. Ладно. Далее у нас V12 VR Robots называется. Трек называется VR Robots. Мы роботы. А группа называется V12. Вот. 5.12 или V12. Короче, хрен его знает. Группа V12 образовалась в Питере. Вот хоть одна, мы теперь знаем, откуда группа из Питера у нас. В начале 2014 года на пепелище, прекратившее существование осенью 2013 года, группы проект «Олимпийский». Выдержав небольшую паузу, музыканты собрались для обсуждения произошедшего... И после продолжительных переговоров было решено возобновить совместное творчество.
Вы чуете, как все это? В начале 2014 года собрались на пельпелище прекратившей группы, собрались обсудить произошедшее, как так развалилась группа. И нет, было решено. Молодцы. Вот вашу бы вот эту вот, вот всем бы вам вашу такую вот эту вот, надо, надо просто вот возобновить совместное творчество. Итак, ставим, слушаем. Я так подозреваю, сейчас опять будет все не по-русски. V12, VR Robots, поехали. Ну, а вы комментируйте, да.

Еще вчера ты ходила за мной, мое смешное мясо. Вот, я написал первую строчку этой песни. Спасибо Натахе за идею. Она мне дала идею для песни. Так, ну, давайте я сперва расскажу, что я по этому поводу думаю. Что я по этому делу думаю. А потом я зачитаю комментарии. Вот я сейчас слушал трек, да, я слышу прям хорошая мясная гитара, да, хороший звук такой у нее. Прямо я прям сейчас на стриме рассказывал, да, что я прям вижу эту гитару, вот этот гриф, на который нанизаны кусочки шашлыка, лучок падает. То есть, ну, прям мясо слышно. Барабасы такие прям плотные, металлевые, чпок-чпок, прям чпонкают по перепоночкам. Хорошо, зачетно. Но вот как-то собрали весь микс вместе, и получилась дискотека 80-х. Вот реально, у меня первое ощущение было, первое впечатление, когда вот начал играть трек, прям у меня был плотный такой отсыл в 80-е. Прям диско... Я чуть плясать не начал, честное слово. И потом вот всю песню меня этот момент не отпускал. И... Только вот вслушиваясь, въедливо вслушиваясь в динамике, я ловил поодиночке хорошие металлевые инструменты. Что-то как-то вы, ребят, там свели интересно. Вот. Вот вроде по отдельности все мясное, все прям такое тяжелое, хорошее, а вот все вместе как-то получилось дискотека. Не знаю, может быть, это только мое ощущение, честно, не обижайтесь, ради бога. Но вот что услышал, то говорю, что думаю, то и говорю. Вот, так, что там, вот написал Генка своеобразно, Антоха написал «Мясо подъехало вполне себе». Витос наш пермяк пишет: попытка сочетать несочетаемое, ну как эксперимент можно считать, что хорошо. Валюха пишет: вот интересненько звучит. Андрюха написал, что если бы это звучало на русском, я бы это слушать не стал. На инглише куда лучше звучит. Дениска говорит: вот прикиньте, мы тут стебемся, а у них в голове настоящий рок. А еще я тут за кадром глумлюсь над зрителями. Я им зеваю в веб-камеру и смотрю на них ехидным глазом. А вы зевнули? А зевнули ли вы вслед за мной? Так, ладно. Что так? Дискач 80-х. Круто. Диско. Класс. Вот. Ренатка пишет: злые вы. Это же метал. Это же метал. Ну вот, может быть, по отдельности оно все и метал. Но как-то все вместе получилось очень дискотечно. Так, зачем так? Ребята старались, ребята молодцы, но вот есть противная музыка, есть приятная. А эта музыка смешная. Чисто личное впечатление. Я не зевнула ни разу. А я понял, почему ты не зевнул. Потому что я зеваю, а у меня перед мордой поп-фильтр. Вы просто мои пломбы не видите. А, я же себе приобрел из Китая, как он называется, эндоскоп. И знаете, что я первым делом посмотрел? Я разглядел все свои пломбы и поглядел себе в ухо. Вот зачем Зухеру был нужен эндоскоп. Вы думали, что я тут, чтобы разглядывать ножки у микросхем? Да ни хрена! Всю жизнь хотел посмотреть себе в глотку. Вот, и как бы давайте подумаем, куда можно еще запихать эндоскоп. А дальше у нас группа «Волны». Группа «Волны» называется группа. Трек называется «Простые слова». Так, сейчас, подождите, я тын-тын сделаю. Вот. И читаю сопроводиловку. Композиция «Простые слова» должна была войти в следующий номерной альбом группы «Волны», но по завершении работы над ним выяснилось, что он перегружен смыслами и банально хронометражом. А сама эта композиция достаточно монументально, эпична и глубока. И посему вполне может восприниматься как самостоятельное произведение. Я просто сейчас с ужасом смотрю на этот, на... Сейчас как увижу, там трек на 27 минут. Нет, 6 минут 13 секунд. Ну ладно, это еще терпимо. У нас были экземпляры по 12, по 11 минут. Итак, группа «Волны», «Простые слова» с монументальным треком, да. Давайте заценим, что еще делать. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте всем, кто только что к нам подключился. 22:03:39 на моих зеленых системных. Вот, Юра, привет. Здравствуй, Юрий Шелик. Юрий Титович, мое вам с кисточкой, я теперь и на радио с вами. Здорово, Питер, нарисовался у нас. Вот, и я за эфиром сказал, ну, как бы, чтобы не быть этим вот, которые шушукаются, знаете, по углам сплетни. Я в эфир то же самое сейчас расскажу. Слушал сейчас этот трек. Ну, во-первых, да, длинный. Да, впихали невпихуемое туда. Да, там, ну, в принципе, по звуку, наверное, даже интересно. Даже, ну, понятно, что он длинный. Но вот по вокалу был прям вопрос. У меня вот все время было ощущение, что у вокалиста прям приступ астмы. И вот еще пару слов, он просто упадет замертво. Ну, как минимум, в обморок и вот в оркестровую яму со сцены. И все, оттуда уже, если шею сломает, уже только ногами вперед. Вот, поэтому, как бы, ну, хотелось бы вокала, конечно. Что писали слушатели? Вот, и нажмут на кнопку «Молодые ветра», да. Вот, очень тихо поет. 7B-технология. Игорян вот пишет: наконец-то я понял, что такое монументальность. Так, что там? Вот, Витос пишет: мы с ними работали, походу, раньше в концерте. С ними работали. Дениска пишет: мир астматика тоже имеет право быть, но не для всех. Нет, ну я понимаю, что... Ты знаешь, я тебе расскажу жуткую вещь. Я, как человек, который работал в отделе культуры, ты знаешь, я для кого проводил дискотеки? Дискотеки я проводил для глухих. Для глухих проводил дискотеки, представляешь? Вот, а ты говоришь, мир астматика. Мир глухих тоже ходит на дискотеки. Так что, так, Натаха вот пишет: диафрагма не разработана. Андрюха написал: в принципе, неплохой эксперимент, но вот вокал бы покачественнее, а так норм. Так, что там еще? У всех так все как-то сложно. Успел макароны подогреть, пока играли у нас Геннадий. Где эпичность, спрашивает Антоха. Как по мне, это классический рок. Витос вот пишет: работали как-то с группой «Волны». Не знаю, эти ли, но вроде похожи по стилю. Ну и, собственно, все. Вот больше комментариев нет. Группа «Волны». Вот ни в коем случае не хочу обидеть, но работайте с вокалом, потому что, как вам сказать, ну, мало того, что сейчас очень много музыкантов, да, сейчас очень сложно и так очень сложно в мире музыки, ну, по крайней мере, в России, как-то вылезти, как-то вот... вытащить головку из какашек, да, оглядеться, и тебя туда опять запихают. Ну вот, по крайней мере, вытащить, и чтоб тебя хоть заметили, пока ты из этого говна вынырнул. Ну делайте вы нормальный вокал, делайте вы нормальную музыку. Ну как вы не понимаете, ну это все сейчас очень ценно, особенно ценно, потому что очень мало стало шансов быть услышанными. Потому что сейчас такое количество групп, в том числе и говногрупп, а говногрупп процентов 90, просто вот, и из-за вот этого шлака очень много интересных ребят не могут быть услышанными, потому что люди, они уже стали предвзятыми к музыке. Поэтому, конечно же, делайте качество обязательно. Мне кажется, вот это сейчас единственное, за что надо биться. За качество звука, за качество звучания. Потому что это единственный сейчас шанс хоть как-то вот из какашки высунуть голову и быть, пусть сожранным, но хотя бы тебя из говна, из этого выдернут. Вот, ладно. Прекращаем про какашки, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Режим». «Режим». Трек называется «Сон бабочки» и очень длинная сопроводительная. А, мы ее сократим. Мы ее сократим, потому что были даны концерты на различных площадках. И список. Список из, вот, из этого вот. Зачем вы это пишете? Ладно. Песня с одноименного нового альбома, юбилейного, 10-го по счету. В 2005 году группа «Режим» признана лучшей одесской группой года по результатам соцопроса, проведенным одесским журналом «Афиша Одесса». Все! Одесса. Сейчас Петруха мне бы прям воткнул бы, понимаешь, кукурузину в ухо, что я Одессой назвал. Вот.
Все, и дальше были даны концерты и список городов. Это я читать не буду. Итак, режим. Я так понял, что все-таки Одесса, да? «Сон бабочки» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, понимаешь, комментируйте.

Итак, друзья, 22:13:33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучал «Сон бабочки», группа «Режим». Ну, я так понял, это Одесса все-таки. И вот прям я за кадром сразу сказал: опять астматик, да что ж такое-то, что ж такое-то, что вы с голосом-то справиться не можете-то со своим? Ну, сейчас же все можно, можно писать 137 дублей, можно писать 1137 дублей, можно прибавлять микрофон, ну, надо просто поработать с вокалом, и все. Ну, ладно, это опять же, наверное, только мое мнение, потому что вот в комментариях, в принципе, написано, смотрите, вот неплохо написано, хорошо звучит. Витос вот написал, вроде все неплохо, но скучно как-то. Вот, Геннадий вообще макароны жрет. Геннадий, кинь мне пару ложек на монитор, только чтоб с тушеночкой, зацепи с тушеночкой мне, прям на монитор брось пару ложек, я... С этого, через вебку всасу жрать хочу, сил нет. Так, вот, ну и, собственно, Ренат меня тут проконсультировал, что Одесса только Марк Бернес мог говорить, но я знаю, что я косякнул, знаю. Ну, что делать? Вот, ладно, ну, Петрухи сегодня нету, поэтому никому ухо не резануло. Петруха завтра придет. А завтра у нас уже из Одессы никого не будет. Хотя не знаю, что за группы будут завтра. Мне как бы уже Ванька кинул архив с треками. Но я еще даже не глядел, кто там будет. Но он предупредил, что будет метол. Прям метол будет, метол метольный. Так, ладно. Что, едем дальше? Едем дальше. Все, комментариев больше нету. Далее у нас группа «Империя снегов», трек называется «Деревья», читаю сопроводиловку. Часто ли вы слышите музыку от министра рока Бурятии? Твою мать! Мы уверены, что не очень. А такой случай упускать просто недопустимо. Аналогов у группы «Империя снегов» нету. Их музыка уникальна, интересна, спорна. Если на ваших глазах и ушах не висят шоры, распробуйте пару песен из свежего альбома. Но заявились так заявились, называется, да? Нарисовались хрен смоешь. Ну, давай послушаем, что за министр рока Бурятии у нас с уникальной музыкой. «Империя снегов», «Деревья» называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, вы уж извините, но я сейчас прям, как это называется, прям следом включу другую песню. Прям сразу же включу другую песню. Мы ее чуть-чуть послушаем до припева. А потом будем обсуждать.

Вот, вот это я понимаю, понимаешь, вот как там написано, нестандартно, феерично, охренительно. Вот, ну а то, что было до того, «Империя снегов», вы на меня не обижайтесь, пожалуйста, но, честное слово, прям вот после такого описания, после такого вот вступления, хотелось бы, конечно, действительно чего-то...

эпичного. Вот. Поэтому я вам могу сказать, что уже это было. И гораздо веселее. И гораздо веселее. Кто смотрел стрим, те, в принципе, видели, что я тут сотворил на студии. Я подключил еще 200 ватт низов. Я сделал на всю звук. И, в принципе, у меня вот этот миньон, который он у меня есть. Я его иногда сажаю вот сюда. Он диджей, он в наушниках. Он у меня от колонки отлетал просто. Его сдувало к чертовой матери. Вот. Ладно, что нам написали? Что нам написали про группу «Империя снегов»? Что нам написали? Вокал, конечно, на все 1000000%. Аналогов, конечно, такой группе нет. Написали. И экспериментальненько не более. Антоха вот написал, не знаю, уникальности я не заметил, но неплохо. И Сашка Дурень вот у нас приземлился на Дискорд, но что-то не пишет ничего. Саня, привет тебе, на всякий случай здоровайся, вдруг слушаешь. Вот, собственно, и все. В общем-то, и все. Это что касаемо «Империи снегов». Больше комментариев нету. Ну, как бы от себя скажу. В принципе, вот если бы не было такой сопроводиловки, да, пафосной, то, наверное, было бы воспринято все менее в штыки, честно говоря, да. И в принципе, работа интересная, ну уж давайте уж честно, да. Но, конечно, вторичненько, потому что есть желание там поковыряться, вот, и что-то, да, вот там, в принципе... Можно было бы туда варганчик хороший пихнуть аккуратно. Ну, раз уж пошли в этот ритм, да, ну, уже бы тундру и делали бы до конца, да. Тыгдым, тыгдым, тыгдым, а оленя лучше. И, наверное, получилось бы интереснее. А так, в принципе, ну, не знаю, может, я придираюсь. Ребят, на всякий случай извините меня, простите меня, засранца. Но, видимо, просто сработала вот эта вот пафосная вот эта сопроводиловка. И потом я ожидал большего. Давайте ехать дальше. Вот, Сашка, привет. Вот он все-таки слушает. Привет, дорогой. Здравствуй. Давайте ехать дальше. А дальше мы будем слушать кого? Мы будем слушать человека, который кидает мне печеньки с изюмом. Мы будем Ренатку слушать, которая сидит у нас в чате, понимаешь, и подбрасывает печеньки. Группа «Карта бита». Будет все как есть. Называется трек. Пусть все будет. А, будет все, как ты захочешь, а не будет все, как есть. Не надо тут. Итак, читаю сопроводиловку. Творческое объединение DODVSUD представляет третий сингл предстоящего альбома. Сингл «Будет все, как есть» — волшебная застольная песня с вменяемым месседжем пожелания, надежды и любви. Вот, собственно, ставим, слушаем. Поехали. А не жопа синего оленя, да? Вот, поехали.

Ну вот прям бальзам на мои ухи пролился. 22-29 на моих зеленых системных. Прям, ну, молодцы. Ренатка, ты умничка, ты спела все идеально. Единственное, вот знаешь, в чем, ну, мне кажется, да, мне кажется, что минус в чем? У тебя очень классный диапазон, да, то есть ты с достаточно низкого вокала на достаточно высокий очень легко уходишь, и вот там появляется такая красивая прям звонкость, да, то есть прям видно, как ты улыбаешься и глаза светятся, когда вот это слышишь. И вот вам не хватает вот именно вот в этом треке, вот именно вы разложили все по голосам, здорово, круто, замечательно. Вот чуть-чуть бы вас по стереопанораме развести, чтобы вот эти глаза, которые у тебя там блестят, да, когда ты поешь, чтобы их прям еще четче слышать, прям вот хочется их слышать. А вас в середину собрали как-то, вы вместе в одной куче, и прям, ну, оно слушается, конечно, здорово, но вот чуть-чуть бы вот вас разогнать по панораме было бы вообще еще лучше. Красиво. Вот хоть один-то трек сегодня меня не обломал, хоть где-то я сегодня порадовался с бомбы Питер. Вот, и сейчас вот я говорю, что я услышал там гармонизатор, я услышал его. Может быть, конечно, мне показалось, но у меня есть ощущение, что в самом конце, там где-то в середине, у вас воткнут гармонизатор. Или там накидали кучу ваших вокалов. То есть вот прям буквально там две доли секунды, но я его услышал, он там некрасиво звучал, вообще он там не нужен. Потому что, не знаю, мне не понравился вот этот кусочек. А так здорово, конечно, молодцы, мне очень здорово понравилось. Я обязательно буду голосовать за этот трек. Вы умнички. Я не знаю, что еще сказать. Ну, давайте я зачитаю комментарии. Вот неплохо написал Антон. Вот, ты знаешь, вот это неплохо, оно тут как плевок прям звучит, честное слово. Антох, ты не обижайся, но прям вот даже обидно. Так, Витос вот написал простенько, но со вкусом. Зачет. Что там еще у нас? Так. Где? Натах вот пишет, мы тоже сейчас записали песню с разложением на голоса. А у Ренаты прям русская в песне. Это хорошо. Игорян пишет, по-моему, это единственная хорошая песня тут. Ну вот за весь эфир, за все, что я сегодня слышал, по-моему, да, единственный трек. Причем, заметьте, вот у вас дикий панк. Это дикий панк. Он ходит по лесам Малого Ярославца. Ночью он вылезает из реки, идет на кладбище и поет панкуху. И вот он прям послушал и хвалит песню. Это вот прям мега показатель. Так, Ренатка вот пишет, все живьем спето, сыграно. Там со мной парень поет. Я, конечно, могу внизу петь, но не так, как мужчина. У тебя шикарный вокал, Ренатка. Я прям вот тебе по-человечески, ты прям вот со светлой, как это называется, со светлым чувством завидую. У тебя классный вокал. Вот. Ладно. Генка пишет, просто скучно без водки. Но нормально, завтра у нас водки будет тут. Хоть залейся. Так, Юра написал вот, красиво. Что еще? Да и все, в принципе. Вот, Антоха пишет, я просто уставший, чтобы развернуто писать. Вот так вот. Юра Арцизов, похоже, все пропустил, но все равно всем привет. Юрка, привет тебе огромное. Ты ничего не пропустил в плане всей программы бомбардировки, но вот трек, который сейчас играл, конечно, обязательно переслушай. Это девятая песня будет. Это будет практически в самом конце эфира. Обязательно в записи переслушай. Просто обалденно. Я получил такое эстетическое удовольствие, которого я давно уже не получал. Давненько, по крайней мере. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас «Метро ВДНХ». Это «Все рок» называется трек, и читаю сопроводиловку. «Иллюзия света» — это третий студийный полностью электрический альбом московской группы «Метро ВДНХ». Работа над ним велась 16 лет. Я где-то уже это читал. Основная часть песен записана в период с августа 18 по декабрь 20. К ним добавили тыдын. Вот, альбом на 80% состоит из хитов группы. Каждый найдет здесь что-то свое. Вот, ставим, слушаем. «Метро ВДНХ», «Это все рок». Поехали, а вы комментируйте.

А итак, друзья, 22:38:28 на моих зеленых системных. Только что отзвучала финальная песня сегодняшней бомбардировки. Это были метровые ДНХ, это все рок. Вот, и что нам тут народ пишет? Антоха вот написал бодренько. Витос пишет, наша группа так 30 лет назад играла, все возвращается. Слушай, мне кажется... Ладно, не буду. Не буду я сейчас вот это вот говорить, то, что собирался сказать, не буду. Я сильный. Я промолчу. Я сильный, я взял себя в руки, ущипнул за соски. Все, я не буду этого говорить. Так. Моя любимая соло-гитара, пишет Натаха. Ох уж эти соло-гитаристы, воспитанные на Металлике. Вот, сделал звук тише, я тоже не слышу текст, но даже не надо звука, чтобы понять, что здесь главный соло-гитарист. Вот, Игорян пишет, за 16 лет можно было написать не хуже Блока, а тут текст хуже, чем у Стрелок. Так, что там еще? Прекрати зевать. А я же сказал, что вы у меня все зевнете. Все вы у меня зевнете. Вот. Юрка пишет, ребята, мне знакомы по московским площадке. Искренне желаю развития группе. Так, Андрюха, вот наш челябинский дружбан, пишет, в целом... Андрюха, сколько у тебя времени там? Ты что не спишь вообще? Вот, в целом неплохо, говорит, даже можно сказать попсово. Мне понравилось. Так, Ренатка закрыла глаза и падает. Давай, пока-пока, как бы все, уже эфир закончился, можешь смело отваливаться. Так, Аркадий Петров пишет, рок, рок, говнорок, Fender Stratocaster. Ну, не знаю, как бы понятно, что это все вкусовщина, что на вкус и цвет все сосиски разные, поэтому тут я углубляться не буду. Я сегодня кайфанул на карте бите, и как бы уже это прям вот оно сделало мой сегодняшний эфир, сделало мой сегодняшний вечер, и... 0.40 в Челябинске. А что в Челябинске столько же? А, какой столько же? 2 часа. Все, плюс 2 у вас. Ну, тогда сиди давай, сиди. Тут чуть-чуть осталось. Итак, друзья, что будет дальше? Дальше же что будет? Завтра у нас будет отбор на фестиваль Revolution. Завтра будет Мочилово. И завтра я буду бухать. Завтра я буду бухать обязательно. Вот. В четверг ночью поздно. На сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалочка. Ставьте галочки за все команды, которые понравились. Через 2 недели выберем победителя. Чтобы не просрать сие знаменательное событие, добавьтесь к нам в группу во ВКонтакте. Нажмите колокольчик, потому что ссылочка на голосование появится именно там. Что еще? Хотел напомнить музыкантам. Музыканты, у нас в сборнике «Грани» еще свободно 33 минуты. 33 минуты, поэтому вы еще успеете забить места. Заходите к нам на сайт. Слева в меню есть самый нижний пункт «Участие в сборниках». Там все подробно рассказано, написано. Добавляйте свои треки. 33 минуты – это по большому счету сколько? 8-9 песен. Так что кто-то еще успеет. Я сейчас еще недельку подожду. Если никто не образумится, значит, буду брать ребят, которые хотели в сборник отдать по 2 песни и набью. Я в этот раз буду сборник забивать полностью, потому что для нас цены поднялись, для вас цены остались на том же уровне, и мне надо максимально плотно упихать пластинку, чтобы больше денег осталось на тираж, и тогда эти пластинки поедут по трассе, а сейчас же все на юга поедут, сейчас же уже тепло, сейчас у нас трасса оживет, и вот надо в эти теплые сезоны хотя бы 2 сборника «Грани» выкинуть. Вот, собственно, все. Я рассказал все, что хотел. Услышимся, увидимся с вами завтра в 21:00 по Москве. Ну и как бы будем бухать и слушать метол. Причем Ванька пообещал, что будет прям жесткий очень эфир. Посмотрим. Я еще не слышал. Мне уже песни скинуты, но я их еще не слушал. Я до эфира специально никогда не слушаю. Все, ребят, всем пока. На радио я отключаюсь. На стриме еще просуществую секунд 20-30. А на радио говорю всем до свидания.

веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диакониссой церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм и блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала ви-диски. «Ви» означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали».

0: 61-м году она вышла замуж в третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда, незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе светлый лик.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

разных дум, сплетенье полное.

настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит гроза.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

рваные флаги, дождик по капле, ветер играет листвой. Шаги в невидимку наступали на грабли, похоже, я стану зимой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.01 на наших зеленых системных. Всем привет, с вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло, боевой хомячок Коляновна. Она сегодня весь вечер раздает пиздюлей всем направо-налево. И начинаем мы предновогодний миксер.
3: Всем привет.
2: Боевой хомячок сказал всем привет. Вот, привет, друзья. Я вижу, вы прям сугубо заранее нарисовались все в Дискорде. Вот. И уже я смотрю, судя по, как это называется, по нашему флешмобу селфийному, все, в принципе, к эфиру готовы. Вот, я тоже приготовился. Чему Коляновна, она просто несметно рада этому. Она прям радуется. Говорит, наконец-то, Зухер, ты бахнешь.
3: Конечно, эту бутылку сегодня пёрла, твою мать.
2: Она
3: из магазина по снегу,
2: нечистным
3: дорогам.
2: Пешком по снегу, мимо милиции. К ней приставали всякие мужики и говорили, да понятно, она пьяная. Ну её нафиг. Она слишком злая, чтобы быть трезвой. Вот. И в итоге теперь я буду этот злой коньяк бухать. А итак, друзья, по итогам голосования, во-первых, у нас произошел казус с голосовалкой, но это не у нас, это у того сайта, услугами которого мы пользуемся, у них кончился сертификат, поэтому как бы перестала она отображаться у всех. Вот. Но я туда прилепил, успел какую-то гугловскую голосовалку, короче, всякую хрень прилепил. Что-то там наголосовали, и по итогам голосовалки у нас победителями вывалились группа «Московское время». Но, так как сегодня у нас... Нас вообще слышно, нет? Кто-нибудь нас слышит? Ну-ка напишите нам, слышно нас или нет. А то я что-то переживаю, что мы в пустоту говорим. В пустоту. Ну-ка, народ, скажите что-нибудь мне в Дискорд или куда-нибудь еще. Вот, и чего? Мы. А, вот, все, отлично. Отлично слышно. А то вы там между собой, а я даже с вами поздороваться еще не успел, просто вас очень много. Вот. Давайте я сейчас расскажу главную новость. Мы забираем всех участников, которые играли в прошлой программе. Вот, но победителем будет «Московское время», то есть именно 1000 неформатных рублей бахается им на счет, а всех остальных мы тоже забираем в ротацию. Вот, ну и, собственно, ставим победителя, а пока он будет звучать и побеждать еще раз, мы, как бы, я налью, Коляновна посмотрит на меня взглядом боевого хомячка и выкину вам селфи уже наконец-то. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Давайте я уже наконец-то с вами поздороваюсь. Вот, давайте я начну снизу, потому что вот у меня тут Ванек подтянулся. На виду уже, Вань. Я не помню, чтобы я такого говорил, потому что я постоянно закусываю яблочками и мандаринками. Ты, видимо, меня с кем-то перепутал. Плюс у меня еще есть два пожирателя закуски, которые у меня тоже жрут и мандарины, и яблоки. Два моих рыжих пса. Они меня постоянно оставляют без закуски. Вот. Я постоянно под яблоко пью, тем более коньячину. Вот, итак, Ванек, привет. Второй Ванек, привет. Серега, здравствуй, дружище. Сегодня раскладывал твои партии. Мы тут решили с Серегой песнягу вместе сделать. И ты представляешь, когда уже осталось нажать кнопочку «Сохранить», у меня вырубили свет и, короче, полдня работы впустую. Так, кто там у нас? Андрюха, здравствуй, дружище. На весь эфир, не знаю, вряд ли я растяну. Вот, а Колянова, она не пьет. Так, Стрела, Морфея, оба, привет, Леха Юнусов, привет, дружище. Леха Котейка, здравствуй. Кто там у нас еще? Антоха, приветище. Анжелка, здравствуй, здравствуй. Где Колка наш? Где наш Колка? Слайк, Журавлев, приветище. Кто там у нас еще? Юрок Блохин, вот он же уже тоже тут, здравствуй. Вроде всех перечислил. Вроде никого не забыл. А где Родик? Где наш Родик? Где наш главный молдавский алкаш? Вот. Вадимка, вижу, тоже приготовился. Здорово. Нифига ты сегодня прям по-богатому. По-богатому, не то что мы. Вот. Ну и вроде со всеми поздоровался. Ладно, кто кого не успел, те с теми поздороваюсь попозже, по ходу прибытия в эфирный чат. А итак, друзья, давайте напомню, кто у нас первый раз, расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кстати, надо его запустить. Сейчас мы его запустим. По-бырому. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, так как ВКонтакт тупит, мы завели себе Дискорд. Как в него попасть, ссылочка присутствует во ВКонтактовской группе в теме. Заходите туда. Ну, в принципе, я-то уже знаю, что все туточки, все в Дискорде. Вот, и мы именно там. Так, вот у нас Олежек нарисовался, приветище. И альтер-эго, как тебя зовут? Как тебя зовут? Здравствуй, тебе тоже. Не знаю, кто ты, мальчик, девочка. Напиши нормальное имя, ненавижу я эти ники. Хочу по имени общаться. Вот, ну и начнем мы сегодня, собственно, издалека. Издалека, из города Красноярска. Леха у нас присутствует сейчас в эфирном чате. Прям свежая-свежая песняга. Она, ну, можно сказать, что новогодняя, потому что называется «Начало». А вообще, конечно, не новогодняя. Но пообещано было до того, как. А так как эфир в этом году у нас последний, поэтому взял обязательно. А итак, группа Джон Кофи, трек называется «Начало». Поехали, ставим, слушаем. У кого налито, давайте бахнем. Давайте всех с наступающим. У меня налито, поэтому я бахну. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Поехали.
3: Давай начнем сначала.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Коляна, мне говорю, люблю тебя. Она говорит, не любишь, всего одну стопку выпил. Вот, итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Вот мы выяснили, что человек альтер-эго, зовут его Макс. Она говорит, как тут переименоваться? Максимка, тут в настройках своих нажимаешь и там меняешь свое имя. Вот, проще некуда. Вот, ну и что, звучала у нас группа Джон Кофи. Леха, вы молодцы. Я вот думаю, почему вы в последнее время так редко к нам заходите, так редко появляетесь. Я только вижу от Лехи спам периодически. Вот, посмотрите новый клип, вот, посмотрите новую песню. А вот, чтобы загрузить, да, прям вот и пообщаться, и побухать с нами вместе, вот как-то ты прям вот перестал нас радовать своим присутствием. Хотя раньше был частенько с нами. Вот, ну что сказать, зачетная песняга, молодцы. Так держать. Хотел сказать, от меня галочка будет, не будет никакой галочки, друзья. Все песни, которые сегодня в эфире звучат, они прям буквально в выходные падают в плейлист неформатного радио, и там будут звучать все новогодние праздники, потому что... Сегодня я старался, выбирал все новогодние песняги из свежезагруженных. Поэтому вот тут кто-то написал, что прям начало эфира хардовое, чувствуется место. Так, сейчас я найду, кто это написал. Вот, Ванек написал, Привалов, Кач, прям сначала чувствую, мясной миксер будет, классная песня.

0: Ну, давайте зачитаю комментарии, раз они есть. Они прям есть. И... Так. Вот Юрка написал. Один я Агату Кристи слышу. Один ты Агату Кристи слышишь. Я Джона Кофи слышу. Так, Серега написал припев. Классная гитара, интересная. Далее. Соло зачет. Антоха написал. Серый пишет. Стив Вэй. А чё так мало? Чё так мало Стива Вэя? А он, ну, просто в Красноярске зарплаты чуть ниже, чем в Москве, и Стива Вэя хватило вот закупить буквально на 16 секунд соло. Так, далее. Андрюха пишет, интересная песняга, хотя мне сегодня, наверное, все песни будут заходить. Они обязаны сегодня все заходить, потому что мы будем сегодня их заталкивать вместе со спиртным. Так, Слайк пишет, хорошая песня для начала. В правильном порядке выставили. Далее. Далее. Так, Никодим Вадимка пишет «Отлично». Стрела Морфея пишет «Плотная песня с хорошим эмоциональным посылом». Инструментал на уровне, может быть, только бы чуть громче сделали, а так зачет. А ты колонки прикручивай. Ну что, что тебе всему учить-то надо? Там есть такая штучка, называется «Волюм». «Волюм». Вот, крутишь «Волюм» вправо до упора, и соседи начинают стучать в батареи. Так, Олежек пишет, похоже еще на что-то, что крутится в башке, но не складывается в какое-то название. Олег, это так заходят хорошие песни. Кажется, что они на что-то похожи, но не можешь понять на что, а потом оказывается, что они просто хорошие. Вот, далее. Леха вот пишет, мы старались и с коньяком, конечно. Спасибо за хорошие отзывы. Ну, подожди, сейчас мы допьем, мы тебя и поругаем еще. Сейчас, как только мы все это дело зальем в себя полностью, наше сознание изменится и будем тебя ругать. Ну, просто так, чтобы было. Так, Натаха, приветище, привет. Кто там у нас еще у нас нарисовался? Все, больше никого нету. Ну и как бы едем дальше, друзья. Наливаем стопочку. Я вот прямо сейчас этим займусь. У меня штука... Ой, вы бы знали, как мы это спиртное сегодня добывали. Я должен был сегодня ехать работать и по пути купить пузырь. Ну, я же всем пообещал, что сегодня у нас будет синий эфир. Вот, в итоге пришлось покупать пузырь Коляновне.
1: Потому что кому-то лень жопу вытащить из дома.
0: Но я же работал. Я же старался. Я тебе курочку пёк.
1: Ты курочку пёк когда?
0: Я её пёк.
1: К 5 часам.
0: Вот. А потом я занимался песней без, как, безрезультатно занимал. Я, представляете, сегодня 4 часа занимался выравниванием баса, выравниванием дорожек. И потом у меня бац, и свет отключили. Так мне это было обидно. Кстати, Серега, который онский, придется там некоторые вещи переписать. Ты в ноты не попал. В ашпе. Вот, но это потом, ладно. Так, ну и чего? О чем я говорю-то?
1: Про бутылку.
0: Бутылка мне добылась. Угу. Теперь она мне поперек горла должна стать. Потому что...
1: Да сотни вопросов. Какую? Любую? Какую, твою мать, любую?
0: Вот, слышите, жена мне, моя любимая, звонит мне, говорит, Зухер, какую тебе купить бутылку? Я говорю, зайчик, расскажи, что там есть. Она мне начинает перечислять что-то все незнакомое. Я говорю, ну, возьми тогда что угодно. Вот прям что угодно возьми и иди. Она говорит, я могу вообще ничего не взять. То есть, понимаете, боевой хомячок завелся. Я говорю, значит, ничего не бери, иди домой быстрее, тебя тут ждут, кормить хотят. Вот, в итоге притараканила она мне пузырь. А теперь я же еще и виноват, понимаете? Вот, ладно. Собственно, едем дальше. Сегодня у нас песни новогодние, я уже об этом сказал. Да? То есть вот все, что я нашел из свежезагруженных на сайте, касаемые Нового года, Рождества, соответственно, в выходные все это мы дело кинем. Это мы дело кинем все в плейлист, и все это будет звучать на радио. И так, пишет Стрела Морфей, это у нас глюк. Что у вас, где у вас глюк? Песня заиграла. Нет, это у вас глюк. Вы уже прекращайте с елочкой чокаться. Или хотя бы вынимайте ее из этого, из вазы, когда пьете оттуда коньяк. Вот, потому что она вызывает галлюцинации. Она вызывает.

Бывает не только милицию, но и галлюцинации, поэтому аккуратней. А итак, далее слушаем трек у нас Софи Маеда, Merry Christmas, город Москва. Поехали, ну и, собственно, наливайте, пейте, потому как мы уже бухамс, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Хрящи.
3: Просто они воду пьют.
2: Ну, конечно, они воду пьют. У собак сушняк. Итак, друзья, 21:26 уже на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Серег пишет, вот что-то бубен мимо. Мимо темпа хреначит. Да нет, вроде нормально бубен хреначит. Вот. Так, Юрец пишет, как же песня эта задрала, вот честное слово. Юрка, а тебя вот конкретно эта песня, конкретно в этом исполнении, или вообще Merry Christmas глобально достал? Объясни. Так, Олежек вот пишет, Merry Catholic and Christmas. Ну, как тебе сказать, это же... Во-первых, я узнал сегодня от нашего... замечательного друга Колки, что у них уже Рождество наступило, и у них даже выходной дают в Беларуси на это дело. Вот. И я больше чем уверен, что у нас что католиков, что православных, их в пополаме. Это если не считать кришнаитов, индуистов и прочую всякую. Вот. Вот. Поэтому как бы я считаю вопрос о религиозной принадлежности, ну, бестолковым. Ну, у каждого свое. Поэтому, как бы, ну, и все же отмечают. У кого-то Новый год, у кого-то Рождество. Ну, и, конечно же, а мы-то... Самое, что главное, это финалочка года. Финалочка года, и по-любому все отмечают. Поэтому настроение собирать надо всем. Вот, так, вот Юрка пишет, именно эта песня задолбала, но да, на целую неделю были в треках недели, и да, звучали часто. Так, вот Слайк пишет, а что, у меня жена католичка, хотя я сам православный, так что и Мэри с фамилией Крисмас тоже в тему. Вот, Максимка пишет, акцент русский на уши давит, а так весело, мне нравится. Вот, Максимка у нас случайно зашедший, но ты оставайся у нас почаще, как бы у нас тут весело. Антоха пишет, вот неплохо, но почему нангличане Рене любят? Нангличане Рене любят. А что, ну давай, во-первых, разберемся, что такое Рене. И, видимо, они знают, за что Рене любить, потому что за что-то же они его любят. Так, Лёха вот пишет, лучше бы на русском или белорусском. В WhatsApp мне написали... А, меня добавили. Неформатка добавила меня. Что за хрень? Я не понимаю. Вот, ладно. В WhatsApp, походу, какая-то плюшка новая появилась. Сама себя меня добавила. Ну да ладно. Так, и что там? Вот Колка пишет, я вчера был истинным католиком, а 7-го буду ортодоксальным православным. А 31-го Колка будет отмечать ортодоксальный Новый год. Вот так вот. Ладно, друзья, наливаем. Наливаем все дружно. Берем. Кто-нибудь оливье припас на сегодня или на Новый год желудки бережете? Наливаем, начисляем. Далее у нас Никодим, Вадим Мансоп. Выбирал я, когда песнягу, я понял, что вот эта песня у него в двух вариантах. Вадим, ну вот ты знаешь, я посчитал, я когда прослушал, я решил, что вот, наверное, второй вариант ты сделал зря. Потому что он прям вот ухо режет реально. Я понимаю, что это дань, как это за вариациям, толерантности, да, мы всех любим, и гопников, и бабушек, но мне кажется, надо тебе оставить в своем, как это называется, списке песен только один вариант, вот этот вот. А итак, здравствуй, Новый год, Вадим Манцев, Никодим, поехали, ставим, слушаем, город Москва, у кого налито пьем, я наливаю и пью, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Вот Сквора написала, я тоже тут успел. Молодец, как тебя зовут? Как тебя зовут, человек? Кто ты, мальчик, девочка? Представься, не люблю я вот эти вот кликухи. Натурально кликухи, как тузики. Прям как тузики. Сквора, умора. Так, вот, привет от Тимохи, мне в WhatsApp написали. Всех с наступающим, включай поскорее Серегу Онского, послушаем его новую песнягу. Вот жди, жди. Жди-жди, скоро все будет. Все по порядку. Абсолютное зло Коляновна, боевой хомячок Фрикенбок, расставила треки по плейлисту в одной ей известной комбинации. Вот, поэтому все будет, но по абсолютно заданному графику. А, итак, далее у нас будет что? Далее у нас будет город Минск. А именно, Славик, который у нас присутствует в чате, группа Интерсек, праздник Рождества. Кстати, друзья, если кто-то ждет сегодня мясных песен, не будет сегодня мясных песен. Сегодня песни вот такие, легонькие, новогодние, подбухлишко заходящие, дабы как-то уже поймать мандариновую волну. И двигаться по ней нам осталось всего 6 дней, и потом Новый год, и потом вот все. Потом вот все начнется... 3 дня помирания, потому что все оливье, которое было нарезано за 2 ночи, будет запихано в течение часа в желудок.
3: У нас не будет оливье.
2: У нас не будет?
3: Нет.
2: Да ладно.
3: Нет, я решила, не верю, что не будет этого оливье.
2: Я не верю. Я
3: нет,
2: не верю.
3: Не будет. Я другой салат буду делать.
2: Короче, тот салат, который другой,
3: он не оливье.
2: Будет резаться 2 дня, и потом, блядь, за 1 час мы его запихаем в кишки и будем помирать. Вот, ладно. Итак, ставим, слушаем. Группа Интерсек, праздник Рождества. Называется трек «Славик». Удачно вам там с женой сейчас прям бахнуть, потому что ты с ней католическое встретил, теперь пусть она тебя поддерживает виртуально. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:40 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Максимка пишет: поразбросала музыку в один угол, исполнителя в другой. Или я уже много наливаю. Максимка, я не знаю, насколько хорошо наливаешь ты. Я наливаю, стараюсь. Поэтому я сегодня вот задался целью вообще никого не критиковать. Ничего не говорить про песни, плохого, хорошего, просто буду отдыхать, наливать, смотреть, как Коляновна бровит мне правый бок взглядом, вот, и наслаждаться, ловить мандариновое настроение. Вот Анжелка спрашивает: а вы что, говорит, еще не словили? Нет, мы еще его не словили, прям вот вообще ощущения Нового года нету никакого. Вот, надеюсь, сегодня оно хоть как-то проскользнет уже. Вот, Анжелка кинула нам мандавоз в ленту. Ты знаешь, я пока не посмотрел на фотографию, я подумал, что ты имеешь в виду что-то неприличное. Что-то неприличное. А оказывается, это мандариновая повозка. Вот. Так, Ванька написал: вот приятненько, диапазон любви зацепил. Андрюха пишет: душевненько, ее я буду с похмелья слушать после праздника. Олежек пишет: очароватушки просто. Леха вот пишет: крематорий одному мне слышится. Ты знаешь, ну если только очень ранний крематорий, там типа что-то вот текиловых снов, наверное, оттуда. Так, далее, что там у нас еще? Юрка написал: вот хорошая песенка, очень по-доброму заходит. Колка пишет: воспитан на воскресенье Никольском, заебуха. «Стрела Морфея» — это вот, видимо, Светка пишет. Это песня для второй части новогоднего застолья, чтобы уже лай-ла-ла с друзьями. Немного грустная, для поразмыслить. Иногда и это полезно. Ванька Иванов пишет: прикольно, прям машина времени во всех смыслах. И что там вот хорошо пошло? Анжелка пишет: вырубай уже наши, врубай неформатку, предлагают. Так, ё-моё, ты знаешь, как тебе сказать? Что за стереотипы? Вот если на нашем радио зазвучит хотя бы одна из трех прозвучавших уже песен, четырех. Вот, тогда можешь смело говорить: вырубай наши. Ну, не прозвучат они там никогда в жизни. Так, ладно. Ванёк вот предполагает, что чат уже поднабухался, всем приятненько, прикольненько и т.д. и т.п. Ну да, пошли такие уменьшительные словечки. Я прям чувствую себя на второй своей родине. На Вологодчине так говорят: банька, горушка, матка, мамко. Вот, и т.д. и т.п. Едем дальше. Вот далее немножечко потрясти причиндалами можно, потому как зашла у нас песня из Нижнего Новгорода, называется она «Новогодняя банная». Ребят, честно скажу, я ее послушал прям ровно один куплет. Я все хотел выяснить, где же разница между цензурной версией и нецензурной версией. Вот, поставил я вроде бы как цензурную, а вы можете хором петь нецензурно. Фу, как я забубенил. Как я загнул-то, все красиво, мать его, идти. Я себе начисляю, кстати. Если кто-то еще не начислил, давайте наливайте, потому что уже по ратушке. По ратушке уже бабахнуть, уже, чтобы я тоже уже начал уменьшительными говорить. Вот, песенка, эфирушко, скворушко, пишет: вот в одном слове разница. Слово «хуй» в одном, блин, у меня закрыто, вот, в одном куплете. Слово «хуй» в одном, один куплет из слова «хуй». Это у Жванецкого есть замечательная миниатюра про хуй. Я не знаю, слышал, кто не слышал. Если кому интересно, у меня в видеозаписях в моих во ВКонтакте лежит. Можете поржать. Но очень гордо. Я прям от души посмотрел, послушал. Мне понравилось. Итак, «Стрела Морфея», «Новогодняя банная». Поехали, ставим, слушаем. В Нижний Новгород полетели тосты, ништяки, мандарины, яблоки и коньячок. И, собственно, начинаем. Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:47 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже все улетело. Вот, и, собственно, Саня, блин, ты же Саня, я тебя все Леха, да Леха, что ты меня не поправил, парасоте. Вот, кинул мне, говорит, вдогонку, на тебе новогоднюю. Сашка, загрузи на сайт ее, загрузи ее на сайт, я ее запихаю в новогодний плейлист, чтобы она в радио звучала. Вот. Сейчас я уже ее не скачаю, потому что на сайте ее нету, а с контакта у меня, я тут все пообновил, я теперь не качаю с контакта музыку. Вот. Так, что там нам народ понаписал в чате? В чате. Так, вот, во-первых, давайте я вам сейчас зачитаю, потому что не все в чатах сидят, некоторые просто слушают. Итак, следующее объявление. 29 декабря «Стрела Морфея» завершит свою музыкальную деятельность этого года, приняв участие в новогоднем марафоне на точке звука по адресу Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 100. Начало 8 вечера. Два дня на новогодней сцене будут выступать самобытные жизнеутверждающие команды нижегородского андеграунда. Не пропустите, вечеринка обещает быть нешуточной, запоминающейся, вход всего 100 рублей. Присоединяйтесь. Вот, как бы ссылочка есть, кому надо, читайте. Это я прочитал. Ванек вот пишет, скачиваю, буду и под «Стрелу Морфея» барагозить в новогоднюю ночь. Далее Славик скинул, а давайте нахрюкаемся. А давайте, мы сегодня однозначно нахрюкимся. Так, Юрка пишет, не помню нихуя в оригинале, я заранее заценил неоднократно. Вот так вот. Антоха пишет, сюжет «Иронии судьбы», даже фильм смотреть не нужно. В новогодний трек-лист себе залил уже. Так, Серега пишет, Ихи крайне заворожило. Серега, я так подозреваю, у тебя там кальвадос. Я половину слов уже не понимаю. Так, Андрюха пишет, кстати, следующий год мой, буду бухать как свинья, имею право. Ой, я на следующий год тоже планирую нажраться так, чтобы обоссаться, потому что уже близок я к завершению строительства новой студии неформатного радио. Вот как только вобью последний гвоздь, нажрусь, вот прям так, чтобы обоссаться, честное слово. Обещают, ну, у меня же есть друзья замечательные, они говорят, мы это будем обязательно снимать на видео, обязательно выложим в YouTube, как обоссанный, облеванный Зухер будет плескаться в своих, как это, отходах жизнедеятельности. Вот. Так. Максимка пишет, главное, правду глаголит. Мой вам поклон за песню. Хорошо поют девочки, мальчики, хоровод наливаем. В общем, давайте, наливайте, потому что как бы сейчас уже будем пить. Да, вот Серега подтверждает, у него кальвадос. Будет ли видео? Ну, я тебе говорю, друзья же, они на то и друзья. Вот Котейка, который сейчас, он сказал, я буду слушать и играть в Warcraft. Вот он прям первым делом будет, я так подозреваю. Эта скотина будет сидеть, он даже штатив приволокет. Вот Колка предлагает мне, главное, не обосрись. Ну, ты знаешь, если я нажрусь до такого состояния, чтобы обоссаться, но за задний проход я уже, думаю, особо отвечать не смогу. Потому что как только тепленькое пойдет, то расслабится весь организм. Поэтому, вот, ладно, особо впечатлительные сейчас выключили радио. Так, ладно, что там у нас еще написал народ? Ладно, давайте наливайте, друзья. Колка у нас не пьет, Колка у нас не бухающий. Вот, Колка, я тебе, кстати, скоро, мы тут с Серегой пишем. Это вот, который кальвадосом напился, я уже его слова не понимаю. я тебе скоро скину на доведение до ума, скажем так. Я все сделаю, я все сделаю, поравняю, подчикаю, сложу как надо. Вот, и не лезь туда, просто подровняй, вот, и все. Это моя большая просьба. Вот. А сейчас мы слушаем группу «Земля Королевы Мод», город Бобруйск, трек называется «Новый год». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Так, друзья, для тех, кто уже забыл выпить, предлагаю выпить прямо сейчас. Далее. Вот, как это называется, не посчитайте за хвастовство. Я сейчас слышал, я помню, что я ее пел. Я помню, что я пел что-то около 7 даблов. Вот, но не услышал я себя. Я знаю, что я там есть. Где-то там я есть в припевах, но где, хрен его знает. Колка так меня замаскировал. И вот сейчас специально вслушался, не услышал. Вот, но я там есть. Вот, это так вот, чтобы вы все знали. Это я хвастаюсь. Далее, что там у нас народ пишет. Так, Натаха пишет, круто, что тут говорить? Круто, Натаха сегодня молчалива. Ты сегодня бухаешь или где? И вообще, Вован твой от альбома оторвался перед Новым годом? Или вы к Новому году все-таки выкинете пару треков свежих? Так, Скворо пишет, ой, как с пленом попахивает песенка. Антоха пишет, ми-ми-ми, прям неплохо. Слайк написал, а мне нравится, что сегодня песня с таким различным взглядами на рождественские и новогодние праздники. И до, и во время, и после. Круто. Так, Вадимка, тебе удачно отыграть. Я не знаю, слышишь, не слышишь, но надеюсь, что еще слышишь. Давай, побежал, он пишет, пора на сцену, всех с наступающим, ура! Далее, Golden Gate у нас нарисовался, пишет, соляк детский, ну, сыграй лучше, друг, пришли, мы запихаем туда, а не, уже все, уже в альбоме эта песня, не запихаем, но присылаем и в следующий альбом запихаем. Так, Юрец пишет, ненавязчиво, очень приятно ложиться на уши. Сашка Юнусов пишет, классика нашего рока, мне понравилось. Серега Ставроград, привет, дружище, ты чего сегодня так прям вот запозднился, прям совсем запозднился. Стрела Морфея пишет, мелодично, приятно, со смыслом. Далее, Олежек пишет, вот это, говорит, да, сплинит слегка, сплинит. А что, вот я там сплина не слышу, я не знаю, что так вот на вас, на всех это навалилось. Андрюха пишет, классно, не подумайте, что сравниваю, но музыка смысловых напомнила. Колка, респект, еще один, мать вашу, за ногу. Ванек пишет, заслушался, блин, даже выпить забыл. Максимка пишет, очень и очень даже достойно, мне нравится, все по делу, всех с наступающим. Так, далее, Ставроград заметил, что заметил? Вилку с ножом, не знаю, вообще не знаю про что. Всех, блин, с наступающим, Колка поздравляет. Вот, так ты мне так и не ответил, ты на Новый год приедешь или нет? Или нет? Вот, Заноза пишет, а мне очень-очень-очень, это Анжелка. Вот, пишет, там много меня. Колка написал, Зухер, там много вас. Много вас. Вот, ну, не знаю. Не знаю, я себя опять не услышал. Так, Анжелка пишет, прям гордость распирает за Бобруйск. Ну, подожди, за Бобруйск гордость уже вас должна давно распирать, потому что, как бы, много народу вышло интересного из Бобруйска. Так, далее, Натаха пишет, у меня разрыв мозга от утренников, Вовка почти все сделал, но к 1 января я не выложу попозже, ну и ладно, будем ждать, я вот честно говорю, я вас, ваш альбом жду. Колки 2 на работу. Бобруйск, кстати, находится в Беларуси. И меня кто-то сильно прям так на нас надавил. Я написал в клипе, что Бобруйск, Белоруссия. Тула, Россия. Бобруйск, Белоруссия. Ну, меня так в школе учили, что это Белоруссия. Вот. И прям наехали на «Да мы Беларусь, да мы не Белоруссия, да что вы, чмошники». А не знаю, для меня вы все равно Белоруссия, потому как это роднее. Вот. И Я всегда так буду говорить. А когда ко мне в старости придет этот маразм старческий, то я вообще забуду, что Белоруссия отделилась от России, от Советского Союза, и вообще буду считать, что это соседняя область. Так, все, Сашка сдался. Пора ему, говорит, спать. У них 2 часа ночи, ну, потому что, да, у них Красноярск. Пишет новые песни «Залью». Всем удачи в новом году. Здоровья, настоящей музыки. Люблю неформатные песни. Задолбал Первый канал с Филей и онами степашками. Вот, ну это да. Это всегда так бывает. А давай, Сашка, ложись спать, и пусть тебе приснится моя гнусная морда. Вот, и будешь ты со мной всю ночь бухать. А дальше мы ставим, слушаем «Годун Алексей». Песня так и называется, новогодняя. Не нашла Коляновна его во ВКонтакте, поэтому не знаю, присутствует он, не присутствует. Будем надеяться, что слушает, будем надеяться, что куда-нибудь нам отпишется, или в WhatsApp, или в Discord, или во ВКонтакт. Ну, а мы, собственно, ставим, слушаем «Годун Алексей», трек называется «Новогодняя», город, сейчас найду какой, город Донецк, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:05. Что-то мы сегодня очень шустро, прям вот, я бы сказал, мега шустро пробежались по эфиру. Пишут, вот гитарки много. Ну, ребят, ну, во-первых, слышно, что человек делал сам и на коленках. Вот. Я сегодня изначально решил, что я не буду критиковать треки. Почему? Потому что, ну, сделано по-настоящему все с душой, от чистого сердца. Понятно, что не все сделано хорошо. Понятно, что не все треки сегодняшние прозвучали здорово в плане качества, но они все здорово прозвучали от души. Вот. Поэтому я сегодня вообще не критикую и вообще не говорю про качество звука и прочее-прочее. Потому что, как бы, ну, хочется уже, как Анжелка написала, чтобы мандавоз приехал к нам во двор.
3: Мандавоз.
2: Который мандарины возит. Вот. И когда этот мандавоз приедет у нас в огород, высыпет пару мешков вот этого оранжевого счастья, а тогда уже будет все хорошо, но что-то пока он как-то не едет. Вот, просто ладно. Стоит. Давайте зачитаю комментарии. Так, сейчас я прокручусь наверх, малеха. Вот. Спрашивает Антоха, будет ли запись. Антоха, конечно, будет, но как бы это незыблемое правило. Запись будет. Просто не будет голосовалки, потому что, ну, какой смысл? Во-первых, мы... Все сегодня песенки новогодние. Ну, почти все, кроме Сашки, да, Юнусова. Все абсолютно песенки с выходных прям падают в новогодний наш плейлист. И Бузуся. Кстати, друзья, музыканты, кто нас сейчас слушает. Вот в том году все были молодцы. Вот все были практически все, но много было молодцов. Записали новогодние поздравлялки. Выложили их на сайт. Я их закинул в плейлист, и всю, понимаешь, вот эту праздничную две недели поздравляли из приемников, и из компьютеров, из телефонов. Поздравляли. Чего вы в этом году, как чмошники поганые? Ну что, ни одна падла, ничего. Я, конечно, повыбираю из старых записей, если там нигде нету поздравления, что там год не указан, 18. Я их, конечно же, выложу, но, мать вашу, ну что вы прям вот против себя работаете? Запишите, загрузите, есть же у нас там рубрика «Поздравления». Вот, грузите только голос, не надо никакие джинглы, просто на диктофон, в телефоне. Написали, записали, выгрузили. И, кстати, слушатели это тоже касается. Доброго нажелали, загрузили. И я потом все это дело прошерстю, провыбираю, подложу на красивые подложки, наложу туда фейерверков, детских утренников. И все это пихну в эфир. Намек все поняли? Давайте действуйте. Так, Колка бухает кефирчик. Колка, смотри, там 3 градуса присутствует. Я тебе как человек закодированный говорю, знаешь, кефир опасен, опасен для алкоголиков. Так, Ванька пишет, они малозаметные, вот эти градусы в кефире. Да нет, ну как, пускай, если выпить 400 литров кефира, Вань, поверь мне, тебя торкнет. Торкнет прям вот, мама, не горюй. Так, Антоха написал, неплохая песенка. Юрка пишет, картинка хорошая. Далее. Слайк пишет, меня особо радует, что в основном вокалы мужские, но у всех с душой. В том числе и Алексея Годуна. Так, хорошая песенка, добрая, написал Ванька Привалов. Ванька Иванов. У меня сегодня 2 Ваньки. Я вас сегодня как в школе буду. Иванов и Привалов. Привалов, отойди от доски. Иванов к доске. Хорошая песня, только гитара слегка не по-новогоднему пилит все. И картинка злая. Картинка злая. Злая Снегурочка сидит верхом на голом Деда Морозе. Бьет его кожаной плеткой. Так, Юрка пишет, я что-то соляру не понял. Соляра там одна соляра. Там что понимать-то, господи. Golden Gate пишет, кстати, вот, что он у нас из Витебска, во-первых. Во-вторых, написал, песня хорошая, слова хорошие, но гитару бы другую сюда и потише. Потише и вот, Пашка, наш антропавлик нарисовался, друг болезненный. Ты там выздоровел уже или нет? Спрашивает, что я комментарии во ВКонтакте не читаю. Ты знаешь, я их обновляю, Павлух, честно, вот прям как есть. И Ну, ВКонтакт. ВКонтакт, мразь. Привет, Павлуха. Вот пишет он следующее. Давайте я сейчас перемотаю бэкграунд. Цитирую. Он, кстати, сейчас лежит на больничной койке. Рядом с ним лежат два умирающих туберкулезника и где-то в ногах один сифилитик. И поэтому ему сейчас очень сложно. А он, понимаешь, он не хочет умирать. Он пишет следующее. Всех с наступающим Новым годом. И чтобы не болеть, здоровье эта штука дается один раз. И когда ты в 34 года оказываешься на грани и понимаешь, что еще столько всего не сделал, в общем, больно это все в осознании. Слава богу, что удалось избежать. В общем, цените то, что имеете. В магазине нового не купишь. Антропавлик, друг мой, дружище, выздоравливай. И пусть сии мысли гнусные тебя покинут. Пизни ногой того сифилитика, чтобы он тебя, не дай бог, слюной не забрызгал. Вот, погляди, где у него шанкры. До шанкров не дотрагивайся. Все остальное наворуем. Так, возвращаюсь в Дискорд. Пишет вот Андрюха: неплохо, хоть и грустновато слегка. Серега Гонский пишет: гитарки много, много. Стрела Морфея пишет: хорошая новогодняя лирика. Далее. Вот сегодня какое-то 31-е прямо. Позитив так и прет. Олег, по-другому быть не может, потому что мы уже бухаем. Мы сейчас все вместе. Вот представьте, слушайся в эту цифру. Сейчас я обновлю страничку, подожди. Мне самому интересно просто. 18025 человек сейчас сидят, прилипли. Это причем те, кто в онлайне. Это я не говорю те, кто у приемников прилип, да, это те, кто с телефонов, с компьютеров и с прочей мобильной хрени нас слушает. Они бухают с нами точно так же. Я больше чем уверен, что процентов 60 из этого количества, они прям вот именно чпокают крышками, дзынькают стопками и закусывают тоже, видимо, яблочком. Вот, и поэтому, ну, не может сегодня позитив не переть. Не может. Мы догоняем мандариновый поезд. Так, Максимка пишет: столько всего хорошего ребята нажелали, я столько даже не унесу, грех на них наезжать. Отличная песня. Отличная. Так, далее. Андрюха пишет: все, Остапа понесло, Зухера поперло. А ты как думал? А ты как думал, ё-моё? Так, не было флешмоба, только мы могём загрузить. Подожди, я кидал, флешмоб был. Пролистай вверх чат, там все лежит. Моя вот бутылка конины, яблочки надкусанные, все как понятно. Далее. Пиздюли розданы. Так, текила рулит. Серега на текиле у нас. Далее. Никодимка пишет: все, вернулся, все отлично. Слушай, что-то у тебя сет короткий прям совсем был. Вадимка, ну, я надеюсь, что отбомбил. Вот, Колка тут нам внука выставил в американских флагах. Колка, сдери с него вот это вот неэпическое, вот, с шеи ему куртку, толстовку из флага Беларуси, ну, на крайняк, ну, или хотя бы просто черную. Так. Можно запить или занюхать. Все, я понял. Друзья, едем дальше. Далее у нас Серега Онский. «Ночное желание» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Город Москва. Ну, я сейчас себе налью, кстати, да. Надо же налить. Антропавлик, твое здоровье. Вот, я знаю, что ты сейчас лежишь, и тебе страшно. Вот, все будет хорошо, не парься. А итак, поехали, ставим, слушаем. Сергей Онский, «Ночное желание». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: Только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.

0: где-то, где я все это видел? А, нет, не Макс, Юрка написал. Вот, спасибо Неформатке за открытие для меня Сергея Вонского. Свой плейлист расширил им неплохо так. А, Юрец, а ты у нас вообще порыскай по сайту. Там я вот больше чем уверен, очень много талантливых и замечательных людей, потому что изначально-то все это и задумывалось для того, чтобы люди открывали для себя. Вот, и я думаю, многие это и делают. Вот, Павлуха что-то у нас совсем скис. Павлуха, не грусти, все хорошо. Все хорошо, здрав будь, боярин, все пройдет. Вот знаешь, ты знаешь, как только что почувствуешь, что пошел на поправку, знаешь, что это вот все мы о тебе хорошо подумали. И прям тебе сразу легче станет, честное слово. Вот, а когда выздоровеешь, и пройдет еще месяца 2-3, и ты подумаешь, блин, да что я так нервничал-то, да все уже позади. Вот, и, ну, конечно, дай бог здоровья. А, так, ладно, читаю я уже все-таки комментарии. Славик вот написал, мне сразу же нравится музыкальная аура. Юрец написал, шу, шикардос будет стопудово. Так, Стрела Морфея пишет, кстати, рекомендую всем брать, если не Сэм, то водку со спиртом Альфа, не люкс, это важно. Я не знаю, кто это написал, Стрела или Морфей, я тебе расскажу следующее. Я как бутлегер с 6-летним стажем, 6 лет я ее лил, болезную от ментов бегал, все как положено, все было красиво. Вот, я спирт Альфа вот от тебя первый раз услышал. Есть спирт Люкс, который льется во все спиртные напитки, и есть спирт Экстра. Экстра. Вот, Экстра это да, это хорошо. Про Альфу первый раз слышу, даже не знал, что такой спирт существует. Хотя спиртзаводы, ну, как бы, знаю все. Все. От Питера и до Тульлина. Так, Максимка пишет, романтик супер. Антоха пишет, прелесть. Golden Gate 7 выкинул 3 поросят. Это, видимо, сейчас знаете, кто это? Зухер, боевой хомячок Коляновна и одна из наших собак. Так, далее. Скоро пишет
1: поход... размеру походу Лаврик.
0: Походу Лаврик, да. Пишет, вот Зухер походу спать нас всех укладывает. Ну да, уже пора. Завтра же еще работать. А потом еще послезавтра работать. И вот только потом можно расслабиться.
1: Еще послезавтра.
0: А, вы в субботу еще работаете?
1: Да.
0: Бедные люди, которые ходят, блядь, на работу, на государство. Они еще в субботу работают, понимаете? Вот, кому-то вот прям совсем не повезло. Совсем не повезло. Вот, а мне проще. Я завтра отработаю, ну, еще послезавтра полденька зацеплю, наверное. Закончится этот, мать его, ламинат. И все. И начинаю отмечать Новый год. Так, Юрка пишет, это я уже зачитывал, вот Ванек Привалов пишет, Медлячок, в новогодний плейлист, респект, отличная композиция, впрочем, как и все другие композиции автора. Вадим пишет, как будто уже слышал где-то эту песню, здорово, и на Рождество подойдет. А вот мне всегда было интересно, а что слушают музыканты, которые поют новогодние песни, что они на Новый год слушают? Вот я, у меня нет ни одной новогодней песни, поэтому мне как бы сравнить не с чем. Мне вот интересно, люди, которые пишут на Новый год, про Новый год, там Рождество, про Рождество, о Рождестве, до Рождества, после Рождества. А вот есть у вас такое, когда ты сидишь, смотришь, там показывают очередного Филиппа Киркорова, там собаку Баскова, и ты думаешь, а вот моя новогодняя песенка все равно лучше. Ну-ка, отпишитесь, музыканты, которые писали новогодние песни. Есть у вас такое или нет? Вот вы считаете, что все остальные чмошники? Так, Андрюха пишет, хорошая колыбельная под Новый год. Да и вообще эфир атмосферненький получился. Спасибо музыкантам. Музыкантам всегда спасибо. Всегда. Вот если бы не они, то и нас бы не было. Так, товарищ Иванов пишет, Онский крут, песняга, прям саундтрек. Прям саундтрек. Это саундтрек к 9,5, нет, 9 с четвертью неделями, потому что 9,5 уже было. Вот, и в данном случае там он кормил всякой дрянью свою бабу. В этом варианте только селедка и только оливье. Вот, кидаем в пупок зеленый горошек.

0: Ем в пресс, горошек летит, падает в рот, все эротично, все красиво. Так, Максимка написал слова очень зачетные, не хочу, но похоже, отхожу ко сну. В восторге! Человек... Он изначально в чате представился, как я случайно зашедший. Он в восторге отошел ко сну. Просто. Максимка, не теряй это. Ты знаешь, я сегодня два раза пытался уснуть. А первый раз, вот когда я сводил песню, и у нас вырубило свет, грубо говоря, весь день работы пошел на смарку, я лег... Я вот прям вот начал ловить вот это состояние, когда вот-вот уже все, вот хорошо, уже засыпаю. И моя любимая, она мне позвонила. Я, конечно же, был очень рад ее слышать. Мы пообщались, сон как рукой. И вот сейчас я понимаю тебя, если ты в восторге отходишь ко сну, вырубай нахер приемник, засыпай. Засыпай. Лови этот кайф. Так, Стрела Морфея пишут, понравилось. У скорой водичка только осталась. Все, отбухался чувак. Сделано круто и спето, пишет вторая часть шизофренической Стрелы Морфея. Golden Gate написал доброе. Далее. Юрка написал, он сказал, поехали и запил водой. Ну, так вот же бывает. Главное, спирт водой не запивать. Ребят, это ужас. Так, что-нибудь на бис, раз время осталось. Слушай, я даже не знаю, что... Я бы с удовольствием бы скачал, вот мне Сашка прислал Юнусов. Это вот то, что мы в самом начале слушали группу Джон Кофе, новогоднюю песнягу. Я сейчас посмотрю по почте, была ли загружена она вот только что на сайт. Сейчас посмотрим, подождите. Нет. А вот модерация трека. Нет, нету. Тайная доктрина загрузила. Сашка не загрузил. Вот я бы сейчас с удовольствием бы, конечно, их бы загрузил и поставил. Но вот из контакта, к сожалению, качать не могу, потому что я обновил систему и посносил все к херам, все эти приблуды. Не знаю. Так, отличное завершение. Спасибо. Время-то осталось. Стрелу Морфея предлагаю на бис. Далее. Не, ну как бы нечестно ставить на бис те группы, которые отзвучали, потому что другие, они тоже имеют смысл отзвучать. Вот, Слайк спрашивает, почему не будет голосовалки. Я бы проголосовал за Захара и Лену, которые сделали шикарный. Ребят, голосуйте! Голосуйте за нас! Шлите нам мандарины! Мандарины в бандерольках. Вот, только не китайские. Так, Ванька пишет, Альфа — это новая фича. Новая фича. Это, знаете, как прокладки, которые не протекают, потому что они из титанового сплава. Там некуда течь просто. Они текут обратно в организм и текут из глаз. Так, Ванек написал, сынуля бросил-таки фотку баночки в ВК, все, что осталось. Так, я сейчас ВК обновлю. Я сейчас ВК обновлю и посмотрю. Показать следующие комментарии. Вот же, Серега скинул. Это что это за мутное варево? Это, я вижу, там плавают красные перчики. Нет, Вань, ну, как бы мы с тобой договорились. На летние каникулы. На летние каникулы ты приезжаешь. Я коплю деньги на самогонный аппарат. Вот. Ты мне скинь хотя бы фотографию приблизительно, как это должно выглядеть. Ну, где-нибудь так, ближе к весне, чтобы я поглядел, сколько это у нас в Туллине стоит, и начал копить деньги. Вот. Соответственно, на лето договариваемся, приезжаем, выгоняем. Покупаем вместе аппарат, ты его проверяешь, и я буду такие же баночки коллекционировать, потому что я хочу свой кальвадос, у меня яблоки есть. Так, далее. Ванек вот написал другой, который Иванов. Мы считаем, что 20 лет один и те же еб на каналах, это чмошники, и мы их не смотрим. Не надо смотреть телевизор. Друзья, телевизор зло. Телевизор зло. Так, Анжелка вот пишет, всем спасибо за мандариновую волну. Юрка написал, Что там будет происходить? Сожгут ли ее в финале? Я не знаю. Вот, написал, что будет концерт Долины. Билет от 25 тысяч рублей. Концерт будет... Ну, как вам сказать, ребят? Ну, я не знаю. Москва зажралась. Ну, за 25 тысяч килотонн я не пойду на Долину. Как бы я ее не уважал. Ну, я, в принципе, не люблю ее творчество. Для меня, вот я честно скажу, я всегда плачу, как бы меня часто зовут на концерты, и друзья музыканты, и просто музыканты, и просто знакомые музыканты, и если я прихожу на концерт, я всегда покупаю билеты, хотя всегда могу пройти как бы на халяву, но я как человек, который тоже поет песни и тоже ездит по городам, я понимаю, что билеты покупать надо. Вот, но для меня предел, вот прям предел, 700 рублей. Я не считаю, что вот полторы, две, три, это уже до хрена. Но 25 рублей, блядь, за билет, ну я не знаю, кто туда пойдет. Но, видимо, соберутся все московские олигархи. И, в принципе, если на этом концерте устроить теракт, то родина-мать вздохнет спокойно. Вот все люди эти, они там и останутся. Так, ладно, так, Ванька написал, мы в записи эфира всех переслушаем снова. Так, ребята, сегодня это понятно. Так, 25 килорублей потрачу на какую-нибудь хреновину. Я жадный, написал Ванька, да, ты прав, потому что, ну, вот как бы, я вам честно скажу, вот смотрите, мне сейчас не хватает как раз 25 тысяч, чтобы купить гипсокартон в новую студию неформатного радио. Я понимаю, что я эти 25 тысяч буду собирать, ну, до середины лета. Потому что до весны я сейчас как бы в полной жопе, потому что я строитель, заказов нету. То есть стабильная деньга начнется где-то по весне. И где-то там с середины весны я смогу откладывать какие-то деньги на то, чтобы достроить студию. И вот 25 тысяч это как раз та сумма, которой мне не хватает на гипсокартон в новую студию. И, блядь, отдать вот это, чтобы посмотреть на Долину, которая половину, а то и все споет под фонограмму, ну, я не считаю, что это нужно. Это глупости. За 25 тысяч на концерт сходить, да ну в жопу. Нет, я не мазохист. Так, ладно. Так, я просто смотрю в чат. Вот Скоро написал, всех жду на середине лета. На 3 дня вход 500 рублей, бесплатная парковка, бесплатная установка палатки. Скоро ты вот, знаешь как, ты ближе к середине лета. Пришли всю эту инфу мне, свяжись со мной, как положено. Мы разложим всю эту информацию обязательно на сайте неформатного радио и людям поделимся. Вот, завтра, в четверг, в 19:00 в эфире неформатного радио будет программа «Мысли о смысле». У Сереги в гостях будет группа «Тем паче». Вот. Нарисовался у нас Родик. Родик у нас под... Родик, а мы уже все выпьем. Вот я, кстати, сейчас еще выпью. Давайте, кто еще не налил, дзынь. Сейчас я дзынькну чем-нибудь. Где? Вот оно. Вот, дзынь-дзынь-дзынь. Я бахаю. Ой, хорошо пошло. Под яблочку. Самое оно. Вот. И что там пишет Родик? Рок эбол. Эбол. Ты знаешь, слово эбол у меня ассоциируется с лихорадкой эбола, которая стартовала благополучно летом 2018 года. И, в принципе, тогда же и закончилась. Вот. Судя по зомбоящику, это была жутчайшая эпидемия. Погибло что-то около 10 человек. Ну, типа поросячьего гриппа, только на африканский манер. Вот. Короче, в общем, все это было придумано. Общий бздынь. Все, друзья. Все, друзья. Итак, что будет дальше? Завтра. Ой, скорее всего, вечером. Я выложу запись этого эфира. Я очень постараюсь успеть послушать «Мысли о смысле», но могу не успеть, но постараюсь, потому как завтра я буду стелить ламинат за деревянные рубли, а не за Ларису Долину, и получу я гораздо меньше за это. Вот, и как бы говорю, всем счастливо. Ребят, мы не услышимся теперь до 2019 года, конкретно со мной, конкретно с Коляновной. Вот, пусть у вас все будет запиписечно. Вот самое главное, не болейте. Пусть Новый год придет в каждую семью, придет по-доброму. Пусть все, что вы загадали, у вас сбудется. И главное, всем здоровья. Да, Коляновна? Сейчас боевой хомячок вас поздравит.
1: Всех наступающих.
0: Вот, всех. Она, знаете, как она вошла в эфир? Вы заметили, она сказала: всем привет.
1: Так же вышла оттуда.
0: И так же вышла. Всех с наступающим.
1: Ну, я не бью, меня не шторит, как тебя.
0: Ну, меня не шторит, я же еще нормальный. Я просто вот говорю людям. Говорю, вот давайте.
1: Тебя вообще рот уже не закрывает.
0: Давайте, говорю, с Новым годом. Все, друзья, всем пока. Нет, я не могу так просто уйти. Я сейчас буду искать песню. Коляна, поговори с ними. Поговори с ними о чем. Расскажи им, какая я гнида. Вот. Сейчас было такое. Короче, сидели Коляновна, две собаки.
1: Все на мне.
0: Все на Коляновне. Все смотрели на меня и думали: гнида. Зухер, падла. Вот. И я понимал, что я ничего с этим не могу сделать. Вот, но я их все равно люблю. Я сейчас вам под занавес поставлю шикарную песню. Она, сразу скажу, новогодняя. Прям вот от слова «Новый год». А на иврите она, кто идиш не знает, тот, в принципе, можете плевать. Вот, итак, под нее мы как бы скроемся. Мы уйдем в занавес. Всем счастливо, ребят, пока. И вновь продолжается бой, называется песня. Удачно вам отметить. Услышимся в следующем году. Всем пока. Коляновна.
1: Пока.
2: Пока.
0: Пока.

התורה חוצה ימים העמינו העמים בחידוש

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Cry Today, Blind Fight.

Какой-то год. А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суррее, в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью. А старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад. На свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мафон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался. И уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик-рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Как жаль, что кончилась любовь. И разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь. Но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

появилась любовь, как электричка ускакала. Но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва. Трек называется «Бритва». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче походу узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала, Дос Мукалсан.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

считают, что Ладыгин или Яблочко. Американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит

Может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет.

электрическим лампочкам, оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета. Он отвечает с улыбкой: да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах, не в координатах, не в точке.

хотя бы свечку. Того, кто на полюсе мерзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные. Особенно, если полярника хотя бы немного любить, если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло. Но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ. Как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Mars.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

да и не буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу соседям помогли, да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать, поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролл.

в солнечный день, как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей.

площадь вокзалов меня он несет, с которых когда-то нас с папой вдвоем моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. И ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Mike D, вокал ударный, MCA, вокал бас, Eddie Rock, вокал-гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимбискит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

весь мир. С тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее...

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Видите, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем, понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

тупиков. Булочки в окружении дураков. Дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворы.